0: многодетным семьям. Также внебрачная беременность также вот является социальным вот причинам, по которым женщина отказывается, потому что у нас отношение негативное достаточно именно к беременности, которая возникает в результате, скажем так, вне брака и добрачных связей в результате. Поэтому женщина, как правило, тоже избегая позора вот внутренне, она не готова к этому, чтобы противостоять обществу, она также отказывается от беременности. Также...
1: А вот, Светлана, вот такой момент. Допустим, забеременела девушка молодая, она несовершеннолетняя. Бывают и в 14, и в 15 лет забеременеют. Вот какой выход? Матерью полноценной она быть пока не может. Да, у нее может быть и молоко, она может выкормить ребенка, так скажем, вот чисто физически, да. Но вот именно как мать, она еще сама незрелый человек, недостаточно сформированный. Вот что в такой ситуации делать? Ведь бывают, кстати, иногда, что вот мать девочки, допустим, записывает ребенка на себя, воспитывает как своего ребенка.
0: Ну, все зависит.
1: Как быть?
0: От внутренней, в первую очередь, внутренней настрой девочки самой. Потому что 15 лет, допустим, это достаточно ранний возраст, но при этом зачастую встречаются девочки, которые готовы нести эту ответственность и готовы серьезно подойти к этому вопросу. И редко, конечно, такое случается, но при поддержке близких, в принципе, из них получаются неплохие матери, которые ставят перед собой цели и двигаются дальше. Но зачастую именно мама решает вот в этой ситуации какую-то, скажем, основную роль. И зачастую мама является инициатором аборта в этой ситуации, подводит дочь к тому, что нужно сделать аборт. И девочка идет и делает, скажем, этот аборт. И зачастую потом все осложнения, с которыми она сталкивается на протяжении своей жизни, она, скажем, испытывает именно из-за последствий аборта. И, в общем-то, если уже мама в первую очередь, конечно, должна делать акцент при воспитании дочери на профилактику, но если такое случилось уже, скажем так, ситуация, в которой уже дочка забеременела, то тут, конечно, уже вопрос должен стоять именно в первую очередь ради, скажем, исходя из даже из интересов дочери, сберечь беременность, потому что система, скажем так, еще гормональная дочери незрелая, еще в стадии формирования находится. Если вот сделать аборт, то есть это достаточно серьезные последствия, которые на протяжении жизни будут сталкиваться, складываться именно у дочери. Поэтому нужно ответственно маме подойти к этому. И, в принципе, конечно, решение принимает каждая семья, но нужно быть, скажем, к этому готовым и отнестись ответственно.
1: Обладать, в общем-то, полнотой информации, чтобы знать, с чем ты можешь столкнуться, если ты это решение принимаешь. Итак, что еще? Продолжаем мы о причинах аборта говорить. Какие еще причины?
0: Необразованность также большую роль играет. То есть, когда женщина не, скажем так, не подготовлена, скажем так, безответственно относится именно к половым связям и так далее, то есть не имея определенных знаний, опыта и так далее, не имея, скажем так, информации о методах контрацепции, это также вот является именно вот моментом, который приводит к тому, что женщине, скажем так, причиной является абортов. Поэтому очень важно, опять же, вернуться к тому, к профилактике, именно правильно образовывать наше молодое поколение, учить их именно серьезно, грамотно и ответственно относиться именно к этим вопросам.
1: А вот, допустим, состояние здоровья самой женщины, вот, ну, в медицинском плане, причины медицинского характера или состояние здоровья плода, это может быть, ну, как тоже достаточно серьезной причиной?
0: Да, это достаточно серьезные причины являются для абортов. И если, к примеру, у нас в обществе, допустим, достаточно радикально там многие высказываются в отношении просто аборта, да, вот когда женщина, допустим, решает, идет на аборт именно исходя из, скажем, просто своих каких-то внутренних желаний, общество однозначно говорит нет, но при этом достаточно сложно ответить на вопрос, делать или не делать аборт. И женщине, когда она сталкивается, к примеру, с тем, что ей говорят, что патология плода, вероятно, скажем, и многие женщины, скажем, ну, очень сложно ответить на вопрос, действительно ли стоит делать аборт или стоит как-то подождать и так далее. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно же, нет. И женщина должна внутренне где-то сама, вот, обращаясь к Богу именно принимать такое решение, оставлять ребенка или нет, давать ли ему право на жизнь или нет. Хотя вот мое мнение, что если, даже если говорят, что ребенок инвалид, то нужно давать ему право на жизнь, потому что пускай, да, у него будут какие-то отличия, но при этом мы не имеем права ему отказывать в жизни, потому что достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то свои, скажем так,

0: особенности развития, но они являются успешными людьми, людьми, которыми приносят пользу обществу и так далее.
1: Также... А если у ребенка, например, несовместимые с жизнью патологии, потому что есть совместимые с жизнью патологии, да, он будет инвалидом, но он сможет жить много лет на каких-то поддерживающих средствах, уходе. Вот есть несовместимые. Или есть, например, ситуации, угрожающие жизни матери, жизни женщины. И бывает так, что, ну, как бы выбирают, у врачей ведь даже, по-моему, есть приоритет, приоритетно сохранить жизнь матери, а не ребенка.
0: Да, это так, когда идет выбор между... Негласный этот закон, но при этом он существует, когда стоит вопрос именно угрозы жизни матери и ребенка, то в первую очередь выбирают мать, исходя из того, что она может являться еще для других детей матерью и так далее. Но при этом это достаточно сложный вопрос, и выбор, конечно, стоит в первую очередь за женщиной, потому что немало бывает ситуаций, когда, к примеру, женщине говорили о том, что... Какие-то, допустим, есть патологии развития ребенка, при этом женщина все-таки решалась на то, чтобы дать ему возможность родить. И, ну, скажем, нередко встречается случай, когда наука ошибалась, к примеру, и рождался вполне здоровый ребенок. Да, поэтому совет, который я хотела бы дать, в первую очередь обратиться к другим специалистам и, к примеру, продублировать этот диагноз, может быть, в одной, в двух клиниках и дать возможность нескольким специалистам подтвердить этот диагноз. Если диагноз подтвержден, то, конечно, нужно принимать решение о том, стоит ли сохранять беременность или нет. То же самое касается и здоровья женщины. То есть не нужно делать акцент на одного врача, нужно стараться все-таки проконсультироваться у нескольких специалистов и, в общем-то, принимать решение, конечно, уже исходя из этого. И, конечно, нужно обращаться к Богу, спрашивать Его, скажем, совет. И мудрости. Могу также сказать, что тут у меня была клиентка, которая рассказывала свою историю. У нее на ранних сроках беременности ей поставили замершую беременность и сказали, что нужно обязательно уже в ближайшие дни пройти, скажем так, операцию, по, скажем, чистку, вот как в простонародье говорят. И вот она обратилась тут, ну, к медицинским, скажем так, уже специалистам и уже, скажем так, вот буквально накануне наркоза, вот буквально, говорит, за минуту у меня что-то внутри произошло, говорит, я ушла. Говорит, не знаю почему, что мной двигалась, и вот спустя там несколько месяцев там, ну, это был ранний срок, вот, но она родила сына, ему уже 10 лет этому мальчику, и вот, скажем, такой опыт у него был, поэтому принимать. Здоровый, хороший мальчик, да, то есть полноценный, который уже учится, скажем, в 3-4 классе, человек, который, скажем, абсолютно никаких патологий не было выявлено, но при этом вот что-то внутри подсказало, что нужно уйти, нужно сделать. Поэтому решения нет однозначного, да или нет, тут решение стоит за женщиной, и именно... Ей нужно прислушаться к Богу, обращаться к Богу и слушать именно, что Бог скажет, слушать свои внутренние, скажем, чувства как матери.
1: Но вот есть такие все-таки сложные очень ситуации. Изнасилование, допустим, произошло. И вот, ну вот как рожать? Тот, кто говорит, я рожать буду все равно, тут вопросов нет. Но если девушка говорит, я не могу вообще, я как бы... Даже представить себе не могу, я буду делать аборт. Или, например, человек с психическими отклонениями, но у них его репродуктивная функция прекрасно работает. Вот. И вот забеременела девушка с умственными отклонениями. Понятно, что болезнь будет передаваться по наследству, во-первых. Во-вторых, она насколько полноценной матерью, она не может быть полноценной матерью, если у нее отстает умственное развитие. Что делать?
0: Ну, как правило, тут решение, если что касается изнасилования, решение принимает, конечно, сама женщина. И задача, скажем, психолога и медицинского персонала просто информировать о последствиях, скажем так, о решениях. И тут никто не может указывать, вот, что нужно сделать в этой ситуации. Ну, при этом есть возможность либо родить, отдать ребенка, очень часто там отдают на воспитание ребенка в другие семьи, либо, конечно, женщина сама принимает решение сделать аборт. Что касается, скажем, людей с психическими отклонениями, то в первую очередь там решает опекун, конечно, тот человек, который несет ответственность за этого человека, и он уже принимает решение о конкретных действиях и, скажем так, будущем этого ребенка. То ли он берет ответственность на себя за него, то ли он принимает решение уже о...
1: Ну, вообще, конечно, сложных ситуаций и совершенно разнообразных ситуаций очень много в мире. И, конечно, принять вот, правильное решение тоже непросто.
0: Да.
1: Поэтому пусть Господь даст мудрости нашим зрительницам, которые, возможно, столкнулись с такой проблемой. В любом случае, решение всегда за женщиной. Но важно всегда быть во всеоружии, знать информацию, какие последствия могут быть, чем это грозит, чтобы действительно женщина могла принять такое решение, которым она не будет потом жалеть. Я благодарю вас, Светлана, за участие в программе.
0: Спасибо вам, Юля.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня, и сегодня говорили с директором об этом, тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь, и да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, или кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была 1,5 недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: А ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком? То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет?
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами.

Мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Перман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, забот, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он подобие Тимофею был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из пяти крупных островов.
И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова. Ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас.
Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод.

перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимали, понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. В Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции. Там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель. Смотрите, это уже не рисование. Это уже не там, другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, в тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтиец. Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии,

и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала: «Владимир, здесь нельзя как бы агитировать». Я говорю: «Нет, это просто вступление к песне». Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было... Концерт «Самодеятельности» был там, предприятие. Слава Богу, я подумал, надо спеть. Надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, я говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел. Слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ. Мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христиан. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут: вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе: мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут: мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят: я не прав, а другие прямо говорят: я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящий из вас – это Божий свет, он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо.
хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и я неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильно жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас, главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю, я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали, передайте, пожалуйста, ему привет, подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой, она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла 2 пары теплых носков, которые носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру.

Прославим Господа, аллилуйя. Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись. Если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих. Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние. Потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить – это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но... Послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом. Вы слышите меня? Скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это.

Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывести. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это.

дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И, нам, и Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал, я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь. То есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит: «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно. Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко «Аминь». Пожалуйста, громче скажите «Аминь». То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние. Потому что есть такие ложные учения. Не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав. То есть, если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я и снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Захей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Он, ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяний, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это ми... И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31-й псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому...

Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? «Обветшали кости мои». Он стал худеть, он стал мучиться. «Обветшали кости от вседневного стенания моего». Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь. Мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. «Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину». Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем и будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут: «Я хочу покаяться. Я хочу». Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, 6 стих, «помолится тебе каждый праведник». Смотрите, после покаяния теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю». Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости, человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал: «Ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога». То есть, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас». Но этот человек, он говорит: «Или ты не боишься Бога?» Унимал его. «Ты сам осужден, мы достойно по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого». А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой. Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному: тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность. По-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым. Забыл я.
Но

И вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать. Но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

Yeah.

Прекрасное слово «дружба». За ним так много переживаний и эмоций. Как христианке выбрать себе друзей? Стоит ли ограничивать свой круг общения? И какими принципами нужно руководствоваться в своих дружеских отношениях?

поговорим на эту тему сегодня с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Вика. С нами также Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И сразу же вот прям в лоб хочу...

0: хочу задать вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь при выборе друзей? Есть ли вот вообще такие принципы?
1: Да, ну, я вот всегда по чувству юмора как-то, не знаю, мне комфортнее с людьми, которые умеют, понимают юмор, умеют шутить, нормально шутить. И, ну, потому что я сама такая шутница, юмористка. Поэтому как-то проще с такими людьми коннектиться. Ну, и более такие, ну, не агрессивные. Плюс-минус одной веры хотя бы. Ну, и как бы... С другими тоже нормально. Ну, чувство юмора — это основное. И интеллект, да.
0: Принято, да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я руководствуюсь тем, чтобы просто был хороший человек. Это, конечно, не всегда сразу понятно. Просто если мне приятно с ним общаться, я общаюсь. И как бы у меня есть друзья и христиане, и нехристиане. Но если взять с тех... Типа, с кем мне комфортнее, если быть честной, мне комфортнее с теми, кто бывшие христиане, кто раньше ходил в церковь, а сейчас не ходит. Вот они интересные.
0: А можно сразу задать вопрос, почему именно с бывшими христианами
2: не знаю.
0: Комфортно общаться?
2: Но
0: что
2: почему-то
0: такого в этом общении?
2: Ничего особенного, просто они какие-то... Они со своими принципами, они вот ушли, и у них свой взгляд интересный, но они... хороши тем, что они тебя не уводят, они просто принимают тебя такую, какая ты есть, потому что они там были и знают. Вот.
3: Мне ну, кажется, интересно. Здесь такая важная ремарка, поправь меня, если что. Ты, наверное, имеешь в виду, что те люди, которых остались, может быть, христианские принципы, но они не ходят просто в какое из видов церквей и собраний.
2: Возможно, у кого-то их нет, не у всех есть.
3: Хорошо.
0: Интересный момент, да. Можно будет впоследствии обсудить, да, о чем вообще идет общение вот в таком случае, да?
2: Да,
0: потому что это интересно.
2: Как у всех.
0: Оля, у тебя есть?
4: Ну, никаких таких особых принципов я не могу выделить или определить. Просто дружу с тем, кто со мной хочет дружить.
0: Здорово.
4: Это как-то само собой получается. Я не
0: нет выбираюсь. Такого, чтобы я сидела и выбирала, да, вот с этим я сейчас подружусь, а на того даже внимания обращать не буду, да?
4: Все просто.
3: Мне кажется, интересный такой момент есть. Всегда, ну, чаще всего, точнее, говорят про то, что у друзей должны быть общие интересы. А вы уже, так скажем, развеяли миф про то, что не всегда такое бывает. Действительно, иногда мы дружим просто потому, что нас связала судьба еще в детстве, и очень часто говорят, что самая такая крепкая дружба — это та, которая завязалась в детстве. На нее, конечно, есть определенные, так скажем, мотивы, да, то есть это не всегда могут быть уже общие интересы во взрослом возрасте, это может быть что-то такое, что связывало нас, это какая-то ностальгия, это какое-то тепло, может быть, даже некое родство, да, потому что, как в Библии написано, да, что друг бывает преданнее, нежели чем брат. Вот, поэтому здорово, когда мы находим друзей, вот именно как раз-таки, которые связывают не только нас по интересам или по каким-то определенным критериям, а когда мы можем дружить, вот просто чувствуя какое-то притяжение между нами, когда есть.
0: Ну, кстати, вот по поводу друзей детства. Есть здесь среди нас те, кто в церковь пришли не с самого детства? И как-то повлияло это на отношения с друзьями? Нету таких, да? Все коренные,
4: Ну, я в 13 лет стала в церковь ходить. Я не знаю, это считается детством или нет. Ну, у нас класс был не особо дружный. И во дворе как-то мы еще раньше растерялись с девочками, с которыми играли. Поэтому, наверное, первых друзей я обрела действительно в церкви, когда вот стала ходить. Но я не знаю, с чем это связано. Может, просто с переходным возрастом.
3: А как ты поняла, что вот это вот твои друзья? Расскажи, вот, ну, как бы... Ты просто с ними как-то дружила, играла? Или вот...
4: Ну вот смотри, ты сказала, что как бы это миф, что дружить можно просто ни о чем. На самом деле, мне кажется, и у дружбы есть какие-то разные уровни или круги концентрические. Все равно самые близкие друзья – это те, с которыми тебя связывает что-то вот именно общее, какой-то общий интерес. Для вас важно одно и то же. Может быть, вы даже не во всем согласны. Но для вас это все равно важно, хоть вы с разных точек зрения на что-то смотрите. Вот. Ну, не знаю, как ответить.
3: То есть все равно интерес какой-то должен быть.
0: Ну, что-то общее, да.
4: Ну, дружба, она тем более прочная, чем больше вас связывает общего, конечно.

0: Я, кстати, недавно видела такое очень интересное видео на Ютубе. Называется «Семь видов дружбы». Там очень знаменитый бизнесмен, человек с такими очень крепкими принципами, рассказал о том, что он в своем круге взаимодействия выделил семь видов друзей. И что каждый из этих видов друзей, он действительно друг, просто в разных обстоятельствах. Он приводил в пример, что есть друзья из детства, да, с которыми вы общаетесь только о своем прошлом. То есть у вас есть какой-то совместный опыт, вы его там обсуждаете, вам классно поностальгировать вместе. Но что касается там каких-то деловых вопросов или нынешних интересов, это уже не работает. Также он назвал друзей, которые по увлечениям, то есть по хобби. Ну, с кем-то прикольнее там сходить в футбол поиграть, с кем-то в кафе посидеть, да, поболтать. Также он выделил друзей, как же это называется, друзей, которым нужна помощь. То есть те люди, которые вспоминают о вас только когда вы нужны, но он их тоже называет друзьями. Больше всего мне понравился вывод. Он сказал, что вы просто должны понимать, что с каждым человеком у вас разные отношения. И не надо ждать, например, от друга детства, что он станет вашим партнером по бизнесу, просто потому что его там какие-то навыки не предполагают этого. Но в то же время, если мы хотим стремиться к развитию, нам нужно искать тех друзей, у которых также есть какой-то вот вектор, ведущий куда-то, стремление к саморазвитию. И что с этими друзьями можно вот далеко пойти. И мне кажется, вот в этом плане, то, что вы сказали, да, что должно быть что-то общее, но не всегда ты найдешь человека, с которым общее вообще все. Так или иначе, ты все время вот как-то лавируешь между разными видами общения.
1: Порой так бывает, что мы даже с некоторыми людьми, ну, со своими друзьями, мы с одним разговариваем так, да, а с другим разговариваем как-то по-другому, и это вполне естественно. Также бывает такое, что мы можем с некоторыми друзьями не видеться очень долгое время. Но когда вы встречаетесь, вы все равно чувствуете, что у вас отношения как будто бы точно такие же теплые, такие же, ну вот, любящие. И это здорово, хотя не со всеми людьми такое получается. То есть вы можете дружить с человеком, общаться с человеком каждый день, но у вас не будет вот этой вот взаимного вот этого вот тепла, взаимного вот этого притяжения, mm-hmm. так скажем. Поэтому со всеми действительно по-разному. Вот. Главное, это действительно, что вас связывает.
0: Ну вот, кстати, бывает, да, такое, что ты с кем-то долгое время общаешься, и тебе интересно, и ты действительно чувствуешь это душевное тепло, но потом что-то меняется. Бывало у вас в жизни такое, и как вот вы отреагировали на то, что изменились отношения?
2: Прервала дружбу. Угу. Потому что изменения были деградационного
0: А что это значит?
2: Ну, человек изменился в худшую сторону. Стал немножко такими вещами заниматься, с которыми я смириться не могу. И как бы дружба была больше 10 лет, да. Ну, я люблю этого человека до сих пор, но я не могу с ним находиться рядом. Потому что я понимаю, что меня за собой на дно тащит.
0: Вот интересный момент, да? Каких принципов мы все-таки должны придерживаться, а на что мы можем закрыть глаза? Как вообще можно это определить?
1: Мне кажется, здесь определяется твоя цель, что ты хочешь в жизни. А какие твои ценности? Ну, то есть, допустим, да, если мы говорим про... Есть же выражение, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Очень часто мы слышим, что если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны поменять в первую очередь круг своего общения, окружения. Замечала на себе о том, что когда мы действительно меняем людей, которые вот не соответствуют нашим ценностям, не соответствуют тому, где мы хотим находиться, ну, с мировоззрением, к примеру, да, более топическим каким-то, ну, по нашим соображениям, да, то есть по соображениям человека, ну, как бы, но не такое, то, соответственно, ну, как бы, мы будем находиться вот, ну, вот в этой вот среде с такими же людьми. Если мы хотим, к примеру, там, укрепляться в каких-то морально-христианских ценностях, если мы хотим там, добиваться большего успеха, если там, мы хотим зарабатывать там, даже больше денег, общаясь с людьми там, с низким достатком, мы не сможем как бы, больше стремиться к лучшему и к большему, потому что у нас будет такое окружение. То есть, соответственно, это трансляция того, в чем люди живут, как люди живут.

0: Вот это мышление и мировоззрение, ну, соответственно, этих же самых людей. Поэтому это выражение, оно действительно имеет место быть.
1: Ну, слушай, а не может ли это быть, знаешь, таким утилитарным подходом к людям? Типа, ну вот если там, не знаю, твой уровень моральных принципов или твой уровень дохода не соответствует моему уровню притязаний, то все, прощай. Ну, это не выглядит ли это прям как-то немножко цинично? И как это поменять? Ну, я на самом деле согласна вот с этой идеей. Есть такая фишка, что если вы хотите понять, какого уровня развития вы можете достичь, посмотрите на 5 самых близких своих людей, о том, о чем они общаются, на каком уровне там быт у них находится, какой уровень дохода. Это вы и есть, ну, по сути. Вот. Но тогда как же, например, отнестись к тем же самым друзьям из детства, да? Как же отнестись к тем людям, с которыми вам действительно весело и интересно, если, например, у них там... Вот мне нравится то, что Таня сказала, что нравится общаться с людьми, которые ушли, да, из mm-hmm. какого-то религиозного сообщества. Но не означает ли это, что у тебя есть какая-то тенденция поскорее свалить?
2: Кто знает, может, и есть. Я этого не отрицаю. Ага. Нет, ну, всякое может быть. Просто почему-то с ними комфортно. Но я не скажу, что мне, ну, и с другими моими друзьями, которые христиане, некомфортно. Мне с ними тоже комфортно, и с ними другой вайб, другой настрой. И как бы везде есть свои плюсы и минусы. Mm-hmm. И как бы, не знаю, ну, типа вот...
0: Мне кажется, здесь такой момент еще очень важен про то, что вот, ну, про какую-то такую позицию того, что, ну, жесткую некую. А, вот как правильно было сказано, да, про категории, про то, что мы можем распределить. У нас есть определенные круги общения с людьми. И нужно понять, на каком... Не в том плане, что кто-то нас ниже или кто-то выше, да, а нужно понимать, насколько на самом деле плотно и часто мы взаимодействуем и общаемся. То есть, чего мы все-таки хотим? Что для нас важно? Если, к примеру, для меня важно, чтобы в моем кругу... Я могу общаться со многими людьми, но это не значит, что я со всеми людьми... Все люди, допустим, подходят мне. Не значит, что, к примеру, мне со всеми людьми тепло, комфортно и хорошо. Да, я просто общаюсь, к примеру, с людьми. Ну, как бы, это зона моей коммуникации. Для меня эти люди тоже важны. Да? Но, к примеру, с одними людьми я чувствую себя действительно, как бы, я раскрываюсь, я чувствую, что мне комфортно, я могу быть самим собой. А с некоторыми людьми, к примеру, более кто, это даже не относится к каким-то там религиозным организациям, это говорит про то, что, к примеру, люди более, к примеру, консервативными, мне тоже они важны, mm-hmm. да, мне важно, мне важны их ценности, да, потому что у меня тоже есть доля какого-то консерватизма, и мне с этими людьми комфортно, но я не могу с ними раскрыться полностью, я не чувствую себя спокойно и свободно. Это как у нас есть разные сферы жизни, есть сфера отдыха, да, есть здоровье, есть работы, но мы же не можем, к примеру, дружить с друзьями, которыми мы чувствуем себя комфортно только в отдыхе. Нам же нужно как-то взаимодействовать и с коллегами на работе. Да, и здесь очень важная ремарка, всегда говорят про то, что коллеги на работе – это не ваши лучшие друзья. Угу. Ну, понятно, что бывают люди, с которыми мы дружим, да, и есть примеры на нашей работе, да, когда люди действительно, ну, крепко как бы дружат и будут дружить вне работы. Но это не значит, что со всеми людьми нужно раскрываться, потому что люди на работе имеют определенную цель, совершенно другую, не дружба. Мы на работу приходим работать.
1: Угу.
0: Вот. Но с другой стороны, мы не можем не общаться с людьми. Бог нас сделал людьми социальными. Мы, благодаря нашим контактам, благодаря тому, что мы умеем завязывать свои вот эти вот навыки, да, выражать, точнее, коммуникативные, по коммуникациям, мы также можем реализовывать, так скажем, вот главную нашу цель, да, это служение, да. Служение, я имею в виду того, что у нас есть какое-то свое предназначение, и благодаря коммуникации мы можем его реализовывать. Поэтому, к чему я? Что, к примеру, в нашем предназначении есть вот эти друзья. Я тоже могу их назвать друзьями, потому что я с ними дружу. Да, я не ищу только выгоды. Мы вот обмениваемся, может быть, у нас просто обмен информацией, и это тоже про некую дружбу. Вот. В отдыхе мы чувствуем себя более как бы раскрепощенными, да. В служении мы с людьми дружим и общаемся, у нас общие вообще интересы. И только интересы. Да, соответственно, мне кажется, как будто можно разделить либо в каждой сфере, либо на каждом кругу есть определенные люди, определенные друзья, которые для нас важны. но они в нас занимают определенные, так скажем, позиции. Вот.
1: Очень-очень много моментов ты затронула. Но я вот хотела бы на таком сопоставлении отметить, да, вот мы как будто бы должны выбирать себе круг общения, на кого-то ориентироваться, но дружба — это же еще не только про какой-то сознательный выбор, это еще и про уровень доверия. Вот бывало ли у вас в жизни такое, что ваше доверие оказалось неоправдано, и какие выводы вы для себя сделали, если так было? Вот, например, ты рассказывала, что рассталась, ну, перестала дружить с человеком, потому что у него поменялись принципы. Почувствовала ли ты, что с его стороны это, ну, было какое-то, не знаю, неоправданное доверие ты ему оказала? Или там как-то
2: Нет,
1: по-другому все развивалось?
2: Это был мой осознанный выбор, моего доверия никто не предавал. Это все было, короче, как надо все было. Но у меня был случай, когда от меня отказались, как от ненужного балласта. Ну вот, что я как бы веду человека на дно, она это видела, и мы просто перестали в один момент общаться, и все, и она больше этого не хотела. Угу. Вот я тогда не ожидала такого подвоха, и мне было очень больно. Я, наверное, год отходила от этого, потому что мне было вообще непонятно. Тоже там десятилетняя дружба, все было ок, и в один момент оказывается, что я плохая. Ну, я такая думаю, ну ладно, как странно, почему мне об этом никогда не говорили, почему мне, ну, не было даже никаких предпосылок к такому. И тут бац, просто все обрубили. Разговор о том, что со мной никто вообще не говорил об этом.
1: А после того, как обрубили общение, не пыталась там какие-то точки?
2: Я пыталась на протяжении нескольких лет. То есть что-то там писала, как дела. Но потом я поняла, что это нужно мне, ей не нужно, поэтому мне смысл стараться. Потом все, я, у нас интересы поменялись, у меня появились другие уже интересы и общение, и социум, все другое. Угу. Но она осталась так, по-моему, она до сих пор как-то не особо с кем-то дружит. Угу. Окей?
1: Понятно.
3: Мне кажется, здесь главный момент понять в том, что не всегда дело бывает в нас. Может быть, действительно, люди хотят, ну, как бы, просто отделиться, потому что чувствуют, что мы разные. Ну, вот, к примеру, по ее мнению. И не всегда дело бывает в том, что, к примеру, ты плохой там человек, или, к примеру, ты не соответствуешь, да. Еще, кстати, очень часто так любят поступать люди с более холодным, так скажем, по типам людей, да, те, кто любит манипулировать и тому подобное, просто все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом резко бац и прекращает общение. Mm-hmm. Ну, у каждого человека есть свои определенные причины на это, да, и это не обязательно дело в другом человеке.
2: Ну, были люди, не только это. Вот я помню, что в детстве я была такой наивной, такой доверчивой. Я всех любила, все мои друзья, каждого первого встречного какого-то незнакомого человека называла другом. Ну, ладно. Неоднократно меня предавали. И тоже все многолетняя дружба. Я не понимаю, что не так со мной.
1: Ага, вот интересно, да. Когда возник у нас тут.
2: Ну, дружили-дружили. У нее был способ дружбы выезжать за мой счет, как бы утверждаться за мой счет. То есть она меня унижала, себя превозносила. Угу. Я считала, что типа это норм, я же не понимала. Мне там лет 12 было. Я такая, ну ладно, наверное. Окей, ладно, это норма. Но вот сейчас я на это смотрю и думаю, как я вообще позволила себе находиться рядом с этим человеком. Угу. Но это тоже было обидно, потому что и сплетни были, и все, и, ну, как бы.
1: То есть, оказывается, еще дружба может быть и определенным симптомом нашей собственной самооценки, правильно?
2: Да, да.
1: А как тогда сориентироваться? Вот бывает, что, ну, например, христианам говорят, должны быть дружелюбны ко всем, да? Mm-hmm. Стремиться к миру со всеми. Как же нам тогда, как христианам, расставлять какие-то границы, если мы видим, что человек там пользуется нами? На что вот здесь можно сориентироваться?
2: Научиться молчать. Ну, я не знаю, как-то сдерживать свои эмоции. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такое. Если мне человек неприятен, у меня на лице все написано. Mm-hmm. Просто я не могу сдерживать себя, контролировать. Да, я могу просто молчать, но у меня все будет. Вот всем своим видом буду показывать, что человек мне неприятен. И я не знаю, как с этим бороться, что мне с этим делать. Я просто либо ухожу, либо еще что-то. Но стараюсь вообще этого человека не замечать, не видеть, не смотреть, чтобы просто... Вот это вот само понятие, что нужно быть дружелюбным, мне вообще это претит на самом деле, потому что невозможно быть дружелюбным со всеми.
4: А вежливым?
2: Ты не можешь всех принять.
4: А вежливым, просто вежливым. Вести светскую беседу. Вот человек хочет с тобой поговорить.
2: А это
4: я же могу... не значит, что он тебе в друзья
2: Хорошо.
4: Набивается.
5: А это не будет лицемерием каким-то? Если вот человек не нравится, и у тебя на лице все написано, а если ты будешь улыбаться, это разве не лицемерие?
2: Лицемерие, конечно.
1: В чем отличие вежливости и лицемерия?
4: Да, кстати, тогда? Хороший вопрос.
5: Вот, да, я задумалась.
6: Если сейчас человек знает, например, что он мне не нравится, но при этом как-то пытается набиваться в друзья, и я с ним вот так буду... Но он знает,
4: он
6: что
4: надеется, я... надеется, что вдруг твое сердце растает.
6: Нет! Пожалуйста. Ну, если я вижу, что человеку я неприятна, я и не набиваюсь. Вот здесь тоже, это еще и навязчивость тоже какая-то определенного рода может быть. Зачем?
1: То есть начинает накапливаться весь негатив. Мало того, что и так человек не устраивает, так еще
6: навязывается. Еще больше мне перестает нравиться.
3: Мне кажется, вежливость... Она здесь про то, что мы должны, ну, не хамить в первую очередь людям, да, ну, про то, что, например, там, поздороваться, да, там, ну, какие-то минимально-максимальные такие вот моменты, да, того, что, к примеру, когда вы вместе соприкасаетесь, да, то есть не показывать себя.
4: Ну, поздороваться тоже можно по-разному.
1: Ну, да, я тоже думаю.
4: Можно сказать, здравствуй.
3: Понятно, что как бы... Ну, то есть,
1: вот, и Вика такая, ну, конечно, я тоже рада тебя видеть.
3: Очень. Когда у нас есть самоценность, мы понимаем, что у нас есть прообраз Христа. Это говорит про то, что мы должны быть, да, действительно, там, дружелюбными, да, но дружелюбными не в плане того, что разрешать вытирать, к примеру, об себя ноги, да, или, к примеру, когда нас обижают, оскорбляют, мы все это должны как бы снести и сказать, что да, так и должно быть. Нет, конечно, да, если нам действительно человек не лицеприятен, не нужно наступать себе на горло, не нужно, ну, как бы... Говорить о том, что это все мои ложные чувства, на самом деле человек хороший, никто не отрицает. Но почему вас, например, не устраивает общение с этим человеком, да, вот.
6: А меня, кстати, знаешь, извини, что перебила, меня могут напрягать люди, которые слишком дружелюбные, которые, знаешь, ко всем подходят, вот руководствуются этим принципом того, что христиане должны быть дружелюбными, и они каждому рады, вот каждому открывают объятия, все «Привет, как дела?» Вот такие вот. Меня они тоже напрягают, потому что, ну...
3: Потому что это неестественно.
6: Нет фильтрации какой-то вообще, типа ты всем рада, абсолютно. Как-то, ну, мне странно такое.
3: Ну, да, я согласна, что это не совсем естественный такой момент. Мы не можем любить всех людей, но это не значит, что мы не должны относиться к ним как бы неуважительно.
6: Так я и никого, да? Я, ну, ничего никому не говорю никогда, просто чуть не здороваюсь. Ну, если они со мной поздороваются, я поздороваюсь, как бы я попытаюсь скрыть эмоции, но если уже откровенно, и человек знает о том, что он мне не нравится, и все уже, как бы, ну, зачем набиваться, как бы сложно мне что-то скрыть. А зачем? Это естественно. Ну, мне кажется, что лучше я буду проявлять искренние свои эмоции, пусть даже они негативные, чем буду постоянно из себя кого-то строить, там, дружелюбную христианку и так далее, чтобы потом что?
4: Ну, вот смотри, а человек будет ощущать, что он к тебе со всем сердцем, ну, или даже просто с хорошим отношением, а ты его обидела ни за что, ни про что.
6: Как я его обидела?
4: Ну, своим каким-то там резким ответом, может быть. Или, может, я что-то не так понимаю.
6: Если человек негативными знает о том, своим, что он мне не нравится и пытается...
4: А если он не знает? Не догадывается. Вот есть такие люди, которые просто им в голову не приходят, что вот именно ты к нему испытываешь негативные эмоции.
6: Так я с такими стараюсь не общаться. Ну, разграничиваю общение.
1: Вот так мы с вами очень интересно пришли от темы, начиная с дружбы, да, о том, как любить, как проявлять интерес. Пришли к теме тому, что, оказывается, внутри дружбы тоже нужно уметь строить границы и понимать свои возможности, в том числе эмоциональные. Потому что на самом деле есть ощущение какой-то неискренности, да, от тех людей, которые, не испытывая по-настоящему симпатию, интерес к человеку, пытаются его проявить. И это все равно чувствуется. Но, наверное, это тема, о которой еще будут много времени говорить. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были с нами. Я думаю, что тема дружбы – это та тема, о которой стоит думать не только в формате «как проявлять интерес», но также и понимать, а кто я в том общении с людьми, которых я выбрал для круга своего взаимодействия. И пусть ваша дружба всегда будет искренней и радостной. Спасибо вам, до новых встреч!

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Наше очередное путешествие по Израилю посвящается воротам Древнего Иерусалима. Как говорят, без ворот и город не тот.

0: Городские ворота в древности возводились в особых местах и имели жизненно важное значение. Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания, провозглашались пророчества, заключались сделки. И если неприятель захватывал ворота, город уже не мог устоять. И, конечно, посещение Старого Иерусалима начинается с ворот. Их много, они разные по величине, архитектуре, назначению. И очень важно понимать, как они расположены и куда они вас приведут. Иначе очень легко заблудиться среди узких и извилистых улочек старого города.
1: Древний город Иерусалим с богатой историей и наследием. И туристу порой он совершенно непонятный. Множество ворот, в которых лично я запутался, не знаю и не понимаю, где они находятся, какое их устройство, где их найти. И мы об этом попросим рассказать нашего путеводителя Марину. Марина, как устроен этот город? Какие секреты этих ворот?
2: Друзья, мы находимся у Явских ворот. Это ворота, главные ворота, центральные ворота внутри города. Можно было бы говорить, что и северные ворота, Дамасские ворота, очень важные. Но большая часть людей прибывала и прибывает именно к Явским воротам. Мы видим с вами оригинальные ворота 16 века турецкого периода. О важности Явских ворот рассказывает вот такая история. В конце 19 века, в 1898 году, Вильгельм II, немецкий кайзер, посещает Иерусалим. И нужно сказать, что турецкий султан нашел в лице Германии союзника для военно-политического союза. И Вильгельм II получает очень много привилегий. Строить храмы на Елеонской горе, у храма Гроба Господня на горе Сион. А также Вильгельм II пожелал въехать в Иерусалим торжественно, помпезно, уподобляясь крестоносцам, которые в свое время владели Иерусалимом, Иерусалимским королевством. Итак, друзья, ни много ни мало. Для того, чтобы Вильгельм II мог въехать в Иерусалим, как крестоносец, для него делается пролом в стене, который мы с вами сейчас видим. И Вильгельм II торжественно въезжает в Иерусалим.

Сегодня мы хотим говорить с вами о развитии города Иерусалима. Святый город. Друзья, с чего он начинается? Все начинается с небольшого холма, который назывался в свое время крепость Сион. Здесь на схеме можно видеть крепость Сион, насколько это была небольшая часть земли. У крепости Сион была с одной стороны, с восточной стороны, долина Кедрон, с другой стороны была... И Евусеи, это второе тысячелетие до нашей эры, построили стены поверх этих долин, которые глубоко находились внизу восточного склона. Итак, царь Давид завоюет крепость Сион, и он переименует ее в город Давидов. Приходит на смену царю Давиду его сын Соломон, и он начинает обустраивать на север от города Давидова то, что называется гора Мориа или Храмовая гора. Мы с вами сейчас хорошо видим изображение. Пытался сделать и не смог. Всевышний сказал: ты человек войны, ты проливал кровь людей. Сын твой, имя которого Соломон, от слова «шалом», «шломо» на иврите зовут Соломона, человек мирный, человек мира, он построит мне храм. В дни Соломона Иерусалим развивается на север и обустраивается гора Мориа. Проходит еще несколько сот лет, и во время правления царя Езекии, это конец 8 века до нашей эры, обустраивается еще одна часть города, современного нам с вами старого города, то, что называется гора Сион. Итак, от долины Терапион на запад, он более высокий, чем город Давидов, чем гора Мориа. Это то, что называется сегодня гора Сион, и царь Езекия строит так называемую первую стену, обносит гору Сион стеной, это... к храмовой горе,

0: и вот здесь заканчивается. Это так называемая первая стена Езекии. Друзья, откуда берутся названия первая стена, вторая и третья? Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, который был свидетелем еврейского восстания и разрушения Иерусалима, и храма, и храмовой горы, он дает название этим стенам. И мы прибегаем к его терминологии. Это сегодня самая принятая терминология. Итак, первая стена – это стена Езекии, конец 8 века до нашей эры. Стена Езекии была разрушена, как и стена времен Евусеев, как и стена времен Соломона. Все было разрушено вавилонянами в 586 году до нашей эры.
1: После знакомства с Явскими воротами мы начинаем объезжать Старый Иерусалим по движению солнца или по часовой стрелке. Именно в таком направлении организовано автомобильное движение, которое зачастую становится односторонним. И следующие ворота – это новые, или ворота Хамида. Они построены в конце XIX века по распоряжению султана Абдул-Хамида для уменьшения потока паломников, идущих к храму гроба Господня через Явские ворота.
0: Друзья, мы находимся у макета города Иерусалима периода второго храма. Что такое период второго храма? Это от возвращения евреев из вавилонского плена, начиная с 536 года до нашей эры, до 70 года нашей эры, когда этот Иерусалим был разрушен. Это тот самый Иерусалим, который видел Иисус, ученики Иисуса. И мы с вами говорили уже, что у того Иерусалима конца периода второго храма было три основные стены. Вот эта вот третья стена нас, может быть, интересует менее всего. Она меньше всего простояла. Она была достроена во время еврейского восстания в 66 году и была разрушена в 70 году римлянами. Но есть вторая стена, которая оказалась внутри того города. Вот то, что мы видим с вами, где две башенки и ворота, это вторая стена, которую построил царь Ирод. И, может быть, друзья, если прибегнем с вами к традиции протестантской, через эти ворота Иисуса вывели на распятие. То есть протестантская Голгофа находится напротив этих ворот. Есть ли там сегодня ворота? Есть, друзья. Самые нарядные, самые центральные ворота стены старого города, так называемые Дамасские или Шхемские ворота.
1: Дамасские ворота воистину и по праву считаются самыми красивыми воротами Иерусалима. Интересная архитектура. Зубцы наверху говорят о древнем атаманском времени, когда они были построены. И мы видим множество арабов, которые пересекают эти дамасские ворота. Одни входят вовнутрь старого города, потому что там находится арабский квартал, а другие выходят через дамасские ворота, потому что здесь тоже находится арабский квартал современного Иерусалима. Здесь находится множество солдат и полиции, которые наблюдают за порядком, потому что рядом с дамасскими воротами может произойти все, что угодно, но...

0: Следующие ворота на нашем пути – это ворота Ирода или Цветочные. Они ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд.
1: Так вот они, сегодняшние львиные ворота. Конечно, они выглядят иначе, имеют другие размеры. И во времена Иисуса этих ворот не было. Эту стену пристроили городу в 66 году, во времена еврейского восстания. Но там были одни из ворот города, и это то место, где находятся сегодня львиные ворота. И отсюда мы заходим с вами в старый существующий город, в мусульманский квартал. Вот благодаря вот этим вот изображениям кошачьих, которые мы видим с вами над входом, это, скорее всего, с построек Байберса, султана мамлюков 13 века. Он украшал знамена свои здания, свои вот такими изображениями.

0: 19 веке ворота города закрывались на ночь. Кто не успел, тот опоздал. Так что ворота города закрывались, и нужно было прийти к закрытию ворот, не задерживаться.
1: Это восточные ворота Храмовой горы. Они же так называемые «золотые ворота». Или еще есть еврейское название этих ворот – «Шар Харахамим». Это те заложенные ворота, которые мы видим с вами с территории Гефсиманского сада. Его первоначальный вариант. То есть я обращаю внимание, что это технические ворота для священников. Это не ворота для масс паломников, которые восходили в Иерусалим во время праздников, по заповеди. Это технические ворота, через которые выходили священники, поднимались на Елеонскую гору, там, где они сжигали пепел красной телицы. Через эти ворота выводили козла отпущения и вели его в пустыню. То есть это были технические ворота. И я обращаю ваше внимание, что это не ворота храма, это ворота Храмовой горы. Есть понятие «храмовая гора», есть понятие «храм», стоящий на Храмовой горе. Итак, восточные ворота, то, что сегодня называется «золотые ворота». Эти ворота были построены в византийский период, потому что у них очень четкие византийские очертания. Такие ворота строили в христианский период. Когда он начинается? С 4 века, что был период, когда персы завоевали Святую Землю, когда персы забрали Святой Крест, Крест Христов, как святыню, как и реликвию, забрали к себе в Персию, и Ираклий отвоевывает этот крест у персов в 628 году, и он, говорит традиция, говорит одно из возможных объяснений, он строит вот эти ворота, как триумфальные ворота для триумфального вноса креста в Иерусалим. Одна из версий по поводу этих ворот, почему там расположено мусульманское кладбище, говорит, для того, чтобы еврейский мессия не вошел восточными воротами и не исполнилось пророчество Иезекииля. Одна из версий говорит, что мусульмане закладывают мусульманское кладбище у восточной стены, у восточных ворот, чтобы слава Господня, мессия, не вошел через эти ворота. Но, с другой стороны, есть другие данные, которые говорят, что это кладбище существует уже с 9 века нашей эры. Это был Агарун Рашид, султан мусульманский, который правил в Иерусалиме, и который, зная иудео-христианскую теологию, связанную с Елеонской горой, зная вот эти вот эсхатологическое учение о последнем времени, об воскресении мертвых, он начинает хоронить мусульманских верующих у стены на восток от города, чтобы мусульманские верующие участвовали в воскресении из мертвых. Другие говорят, что в мусульманский период, когда прекратились крестные шествия с крестом из Гефсиманского сада в Иерусалим, замуровали ворота, потому что не было нужды в этих воротах. Потому что это большая дыра в стене, которая требует охраны. И просто эти ворота были замурованы из практических соображений. Вот такие вот объяснения. Друзья, еще одни ворота старого города, времен периода второго храма, которые называются мусорные, которые не на своем месте. Итак, первоначальные мусорные ворота, вот они находятся в самой низкой точке города, там, где соединяется Гиена Огненная и Кедронская долина. То есть там, где соединялись эти две долины, туда выносили мусор, золу из города, из Храмовой горы. Мусорные ворота сегодняшнего старого города находятся намного ближе к Храмовой горе. Посмотрите, где южная стена Храмовой горы и боковая арка сбоку, арка Робинсон. Это все раскопки парка Дэвидсон. Так вот, там же рядышком находятся мусорные ворота сегодняшнего старого города, куда подъезжают все автобусы, туристические, маршрутные. Люди выходят и идут на посещение Стены Плача, потому что это самые близкие ворота к Стене Плача. Еще раз обратите внимание, где Храмовая гора и где мусорные ворота старого города. Но поскольку римляне в 3 веке нашей эры строят свой город, обносят его своей стеной, их не интересует близость к Храмовой горе. То есть мусорные ворота у Храмовой горы, этот вопрос их не беспокоит. Это тот вопрос, который люди задают. Почему мусорные ворота так близко находятся к Храмовой горе, к Стене Плача? Потому что они находятся в более древней, более новой стене 3 века нашей эры, в Римской стене. где и по

0: После ознакомления с мусорными воротами можно с полной вероятностью сказать, что они являются парадоксом иерусалимской истории. Ранее маленькие, грязные, вонючие, через которые выносили мусор и выбрасывали их в эту долину, в гиену огненную. Сейчас они стали большими, красивыми и престижными, которые привлекают многочисленное внимание туристов, потому что ближе всего именно через эти ворота можно подойти к стене плача и увидеть эту древнюю святыню еврейского народа.
1: То, что мы видим с вами сейчас, это Сионские ворота старого города, потому что эта стена, первая стена, построенная царем Езекией, она обносила гору Сион. Друзья, мы с вами не можем видеть этих ворот периода царя Езекии, потому что эта первая стена разрушена, и только небольшие участки в очень недоступных, плохо доступных местах находятся. Обычно группы туристов туда не водят. Есть Сионские ворота современного старого города, но они находятся намного дальше, намного глубже. Не над гиеной огненной, которая под нами сейчас, гиена огненная, граница Иерусалима западная и южная, долина сынов Еномовых, гиена огненная. То есть сегодняшние Сионские ворота не находятся над гиеной, они находятся намного глубже внутри горы Сион. Где приблизительно находятся сегодняшние Сионские ворота, давайте мы с вами определим. Вот эта вот башня, ближайшая к нам, мы точно не знаем ее назначение. Это приблизительный макет старого города. У нас нет всех этих раскопок, только некоторые есть. Так вот, эта башня на макете, она находится там, где сегодня находится храм Успения Богородицы на горе Сион. Или где находится горница Тайной Вечери. То есть прямо посреди горы Сион. А Сионские ворота находятся за храмом Успения Богородицы, еще ближе, там, где стена старого города. То есть Сионские ворота сегодняшние, они перенесены намного глубже внутрь города, потому что, когда римляне строили в III веке новую стену, они не ставили себе цель сохранить стены Иерусалима, сохранить пределы Иерусалима, который они разрушили. Римляне построили свой город, Илия Капитолина, с новой планировкой и с другими стенами.
2: Нынешние Сионские ворота построены в 1540 году в период правления султана Сулеймана Великолепного и являются частью первоначальной крепостной стены. В 1948 году во время войны за независимость в районе Сионских ворот велись жестокие бои. Ворота были сильно повреждены, когда бойцы Пальмаха безуспешно пытались освободить еврейский квартал от иорданцев. Многочисленные выбоины на Сионских воротах, напоминающие о тех трагических днях, можно увидеть и сегодня. Вплоть до объединения Иерусалима ворота были закрыты. Перед ними проходила пограничная полоса между иорданцами в Старом городе и израильтянами на Сионской горе. После шестидневной войны 1967 года Сионские ворота были открыты и отреставрированы. Проход Сионских ворот конструктивно выполнен в виде ломаной линии для затруднения продвижения осаждающей армии. Геометрическое отличие ворот состоит в том, что поворот выполнен в форме русской буквы «Г», а не латинской «Л», как в Явских и Дамасских воротах. То есть поворот не налево, а направо. Возможно, это было сделано специально для затруднения продвижения атакующих, вынужденных сражаться, используя левую руку.
1: Декабрь 1917 года. На сей раз генерал Алимби, он победитель в Первой мировой войне. Он тот, который отвоевал у турок святую землю и также святой город Иерусалим.

торжественно въезжает в Иерусалим для того, чтобы торжественно ему были переданы ключи города. То есть это означало установление новой власти. И перед тем, как совершается это торжественное действие, Аллемби получает срочную телеграмму от своего правительства, где говорится: «При въезде в город очень рекомендуется сойти с лошади, потому что сказано, Вильгельм II въехал в город на лошади, а человек, более важный, чем он, ходил там пешком». Так, друзья, Иисус Христос посещал Иерусалим и не один раз, и ходил в нем пешком. Сколько паломников восходили из Явского порта, поднимались по Явской дороге и заходили в город Иерусалим через Явские ворота. Это то, что делает Аллемби. Вся церемония, вся процессия заходит в Иерусалим пешком, отдавая честь великому святому городу.

Я приглашаю горожан присоединиться к телевизионной... Стоп, еще раз.

горы. До сих пор мы видели ее с вами на макете. Иерусалима периода второго храма сейчас.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Иногда, проходя определенные трудности, люди задают себе вопрос, зачем они появились на свет? На самом ли деле их создал Бог? Или же они являются продуктом двоих людей? Первопричиной вашего появления был Бог. Он был главным инициатором. Вначале вы были зачаты в разуме Господа. Не переживайте, если у вас сейчас проблемы. Бог уже одержал для вас победу Духом Своим. Ваши нынешние обстоятельства изменятся.

Я верю, что Бог создал нас по двум причинам. Первое — открыть нам нашу сущность как детей Божьих, каждого из которых Он назвал по имени. Второе — открыть нам предназначение, для исполнения которого Он поместил нас на землю. Существуют тысячи других причин нашего появления в этот мир. И сегодня я только приоткрою эту тему, я только начну ее. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые борются с мыслями о самоубийстве. Вы чувствуете себя ничтожными, отвергнутыми обществом и людьми. И Святой Дух уже совершил молитвы о вас. Он уже одержал победу. Вас больше не будет преследовать тьма, депрессия, безнадежность. Победа уже одержана Его Духом. Ваши обстоятельства изменятся к лучшему. В книге Исаии 43:7 говорится о каждом, кто называется Божьим именем. Кто на этом месте признает Божье имя в своей жизни? Тогда читаем, что написано о вас дальше. «Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Иногда вы спрашиваете себя, на самом ли деле Бог является моим Творцом, или же я продукт двух людей? Вы должны понимать, что Бог соединил тех двоих людей, чтобы именно вы появились на свет. Он — инициатор вашего рождения. Дьяволу нравится подкидывать мысли, сомнения относительно вашего происхождения. Но нет же, Бог — ваш Творец. Вначале вы были зачаты в разуме Божьем. Возможно, вы слышали об этом уже много раз. Но задумайтесь. Бог — ваш Творец. И вы были созданы для Его славы. Таким образом, кто есть Бог? Это еще одна причина, по которой вы читаете Библию. Можно потратить десятки лет, пытаясь найти ответ на вопрос, кто есть Бог. Хочу обратиться к начинающим. Мне нравится, как Бог дает ответ на данный вопрос в книге Исаии. Он говорит, «Нет богов, кроме меня. Я единственный истинный Бог». Существует множество других заявлений и идей, но есть только один единственный истинный Бог, который создал вас. Он не только единственный истинный Бог, но также Он справедлив и добр. Он — Бог любви, Он — добрый Бог. Если Он такой добрый, то почему у вас возникают конфликты и проблемы? Недавно, размышляя на эту тему, я получила откровение. Поднимите руки, если вы пережили трагедию, несчастье, насилие. Если с вами что-то такое произошло, поднимите руки. Таким образом, вы сталкиваетесь с ситуациями, которые ставят под сомнение благость Господню. Каждый рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Вы проходите через эти определенные ситуации, трагедии, из-за которых у вас появляются мысли, ставящие под сомнение любящую природу Бога. Так как же дать ответ на возникшую дилемму? Думая об этом, я вспомнила стих из послания к Ефесянам. Здесь говорится, что «Бог доказал нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смысл жизни состоит не в том, чтобы провести радужную, беззаботную, легкую жизнь. Бог не доказывает вам свою любовь, гарантируя, что ваши родители не будут проявлять к вам насилие. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вы никогда не будете иметь проблем с сердцем или же не переживете инфаркт. Он не доказывает вам свою благость, гарантируя, что вы никогда в жизни не сделаете ошибку. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вас не изнасилуют или же над вами не надругаются. Он не гарантировал, что вы не будете подвергаться разного рода насилию, физическому, психологическому. Нет, он такого не говорил. Иисус даже предупреждал, что в миру будете иметь скорбь, но не бойтесь.
ибо Он победил мир». Бог проявил свою любовь к нам, заплатив цену за наши грехи, чтобы мы могли провести вечность в Его славном присутствии на небесах, где нет боли. Бог проявил свою любовь к нам, даровав способность и возможность превозмочь горечь, превозмочь гнев, ненависть, непрощение в сердце по отношению к обидчикам. Он заплатил цену. Он проявил свою любовь, открыв дверь Иисуса Христа и позволив нам переступить через гнев, горечь, боль, разочарование, чтобы войти в общение с Ним, ибо в Нем мы находим мир, радость, прощение и силу прощать. Вот в чем заключается Божья любовь к нам. Перестаньте обвинять Бога за трагедии, через которые вы прошли. Он обернет все вам во благо, но боль является неотъемлемой частью нашей жизни. И никто на этой сцене не является исключением. В момент спасения никто не получает от Духа Святого билет в безоблачную жизнь. Вместо этого вам дарована сила побеждать проблемы. Бог сотворил вас. Так кто же этот Бог, создавший вас? Он Бог, который любит вас. Он Бог, который написал о вашей жизни то, что записано в 138-м псалме. Там сказано, что помышления Его о вас многочисленнее песка. Бог, создавший все. Бог, повесивший на небосводе луну и звезды, в котором вся сила, мудрость и могущество является единственным истинным живым Богом. Он создал меня, значит, моя жизнь имеет смысл. Он думает обо мне. В книге Иеремии 29:11 он говорит, что имеет намерение относительно моей жизни. В Псалме 138 он говорит, что в книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это интересно. Так вот, как я был создан. Я не являюсь всего лишь продуктом двух людей. Бог создал меня. Я был зачат в Его разуме. Он — истинный Бог. Он — всемогущий Бог. Бог любви. И этот Бог думает обо мне. У Него есть планы относительно моей жизни. И также в Библии сказано, что я был создан для Его славы. Вот это да! Может ли это быть, что Он хочет использовать мою жизнь? Становится интересно. Вы ценны для Него. Давайте прочтем, что говорится в месте Писания дальше. Вы ценны. Почему? Потому что все, что создает Бог, ценно. Я действительно имею это в виду. Бог не будет создавать что-то, что не согласуется Его природе. Иегова Ири, Яхве, Иисус Христос, Агнец Божий. Он не будет создавать нечто бесполезное. У Бога все имеет цель. Он не глупец. Он использует свой ум с пользой. Бог создает все с целью, страстью и мощью. Он говорит в книге Исаии 43, стихи 6-7, «Приведите мне всех, кого я создал для славы моей». Это я создал их. А теперь 10 стих. Несмотря на то, что он обращается к Израилю, он обращается здесь и к нам. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Читаем стих 13. «От начала дней я тот же, и никто не спасает, в английском переводе «не вырывает», от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аллилуйя! Никто не способен вырвать что-то из руки Божьей или отменить то, что Он сделал. В этом месте Писания Бог говорит о вас три вещи. Вы избраны. Участники наших собраний на этих выходных, вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Познавайте Его.
Вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Потом здесь говорится, чтобы вы веровали в Него. Вы знаете, сколько людей сегодня ходят в церковь, но не верят в Бога? И все потому, что они разочаровались в Нем из-за происшедших трагедий и проблем. Озадаченные люди не смогли решить для себя этот вопрос. Но когда вы верите в Бога, то имеете мир по поводу того, что Он контролирует все неурядицы в вашей жизни. Вы были избраны Богом, чтобы знать Его лично, чтобы веровать в Него. И также в данном стихе выше говорится, что вы Его свидетели. Ваша жизнь вам больше не принадлежит. Вы свидетель, представитель Иисуса Христа. Павел во втором послании к Коринфянам 5:20 говорит о вас как о посланниках. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, в каждом разговоре во время обеда с друзьями, родителями, братом, вы теперь представляете Иисуса Христа. Возможно, вы единственный исполненный Духом человек, благодаря которому ваши мама и папа узнают об Иисусе через вашу чистую речь и измененное поведение. Теперь вы представляете Божьи законы любви и радости, мира и святости. Цель вашей жизни на земле — познавать Его и представлять Его. Подобно тому, как Бог обратился к Израилю словами «Вы мои свидетели», сегодня Он также обращается и к вам. Вы Божьи свидетели. Вы словно являетесь свидетелем Бога в зале заседания суда, утверждая, что Бог все еще добр. Я знаю, что Он истинен. Он реален. Давид перефразировал обращение «Вы мои свидетели» и сказал, что любит рассказывать о Боге каждому на всяком месте. Вы рассказываете о Боге везде. Вы представители Божьего присутствия. Вы не стыдитесь того, что Бог сделал для вас. Вы свободно и смело рассказываете людям о том, что Бог совершил для вас. И благодаря вашему свидетельству Бог прославляется. Богу нравится, когда о Нем говорят. Я знаю, что это звучит эгоистично, но нам это тоже полезно, потому что только Богу принадлежит вся слава. Бог — это Бог, и раз Он Бог, то Ему принадлежит первое место. Мы можем в простоте рассказывать другим о том, что Господь делает в нашей жизни. Вам не надо проповедовать, запоминать речь. Просто расскажите своим друзьям о том, что Бог совершил для вас на этих выходных. С дерзновением поделитесь, как на этих выходных вы встретились с Богом, который освободил вас от 14-летней зависимости от порнографии. Ваше свидетельство не должно быть образцом ораторского искусства. Конечно, вы можете цитировать Библию, если захотите, но самое главное — говорите о Боге. Ваше свидетельство прославляет Его. Ты, Израиль, вы, молодые люди, избраны Богом, чтобы познавать Его, чтобы понимать, что только Он Бог, чтобы быть представителями Его присутствия для вашего окружения. Сегодня поворотный пункт в вашей жизни. В Его Царстве у вас есть задание. Но знаете, мне нравится, что сказано в этом стихе. Один из первых упомянутых принципов здесь — это отношения с Богом, которые являются основанием любой работы, которую вы исполняете для Него. Нам кажется, что мы знаем Его. Мы думаем, что являемся Его свидетелем, но до конца не уверены в этом. Бог говорит, что мы Его слуги и избраны познавать Его. Но мы не уверены, знаем ли мы Бога. Мы вспоминаем все, чему были научены в церкви в воскресной школе. Но все это подобно тому, если бы нам назвали имя Брэд Питт, но на самом деле мы с ним не знакомы. Точно так знают Бога некоторые из присутствующих. И поэтому ваше свидетельство о Боге другим подобно поношенным вещам в магазине секонд-хенд. Вы знаете Бога через опыт других людей, через книгу, написанную другим человеком. Но Бог желает открыться вам лично. Он хочет встретиться с вами. Он мечтает, чтобы вы открыли свои уши и слушали Его. Он хочет открыть ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть Его. Он хочет подарить вам опыт переживания Его присутствия, чтобы вы узнали, что Он — единственный истинный Бог.
Вам надо получить это откровение лично. Я еще раз хочу подчеркнуть важность личных отношений с Богом. Вы имеете право знать Бога, независимо

от ваших дел. В этом суть послания Евангелия. Мы не заслужили эти отношения с Богом. Они дарованы нам через Иисуса Христа. Мне нравится, что написано в послании к Ефесянам 3:12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ к Божьему присутствию через веру в Него. Вы можете знать Бога благодаря Иисусу Христу, а не потому, что вы пятидесятник в пятом поколении, и не потому, что вы красивый, умный, или еще по какой-то причине. Вы имеете доступ к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Если вы верите в то, что Иисус Христос забрал ваши грехи, тогда вы получили пригласительный, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы проводить время в Его присутствии. Позвольте мне сделать следующее заявление. Вы имеете доступ к переживанию силы, присутствия и помазания Бога, который действует через вас, не из-за ваших дел, но по единственной причине. И эта причина — ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Ваша вера очень важна. Ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Так что же это значит? Поднимите руку, если вы верите, что Иисус заплатил цену за ваши грехи. Вы верите этому. Вы верите от всего сердца. А это значит, что каждый из вас имеет доступ к близким взаимоотношениям с Богом. Каждый из вас способен быть горячим для Бога и исполненным Духа Святого. Каждый из вас может смело рассказывать кому-то об Иисусе Христе. Абсолютно каждого из вас Бог может использовать для Своего Царства. Абсолютно каждого. Знаю, что некоторым из вас не нравится ни проповедовать, ни слушать проповеди, и вы не желаете ни того, ни другого. И не надо. Просто делайте то, к чему призывает вас Господь. Возможно, вы мечтаете стать инженером в области химии. Бог не исключает своих детей из царствия просто потому, что они не хотят заниматься пятикратным служением. Он не избавляет вас от доступа к помазанию из-за того, что вы не хотите ехать миссионером в Африку. Помазание и исполнение Духа Святого не зависит от того, что вы делаете. Они зависят от того, кто живет внутри вас. А внутри вас живет Дух Святой. Вы можете быть парикмахером, учителем, ученым, футболистом. При этом помните, что помазание в вашу жизнь высвобождается Духом Святым. Оно не зависит от вашей профессии, должности, ранга, образования, генетики или родословной. В вопросе помазания важна сила присутствия Духа Святого, который пребывает в вас. Вы призваны познавать Бога.

0: Connection with John Jacobs.
1: John Jacobs.
2: То, что мы делаем, это самое радикальное.

На него наденут наручники. И затем эти наручники будут пристегнуты к цепям. И мы будем тянуть изо всех сил. Ты что чувствуешь? Эти цепи тяжелые. Покажи им свои руки. Смотрите, вы видите эти цепи? Послушайте. Вы знаете, какой ответ дала молодежь, когда ее спросили, что стоит на первом месте из того, что вы уважаете? Это вас шокирует. Провели интервью

И опросили тысячи подростков и спросили, что вы уважаете больше всего в людях. И знаете, что они сказали? Они сказали одно слово – обязательство. Мы уважаем обязательных людей. Знаете, почему сегодня мы живем в обществе, которому чужды обязательства? Я недавно прочитал, знаете, о чем? Один из профессиональных футболистов посвятил этому всю свою жизнь. И он считался лучшим почти каждый год. Вы представьте, его только что уволили. Почему, тренер? Потому что кто-то молодой, возможно, побыстрее. И представляете, тренер Том Лендри был тренером 25 лет. Он проснулся однажды утром и прочитал в газете, что его уволили. Вы представляете, что мы живем в таком мире, где они не знают этого слова «посвящение» или «обязательство». Вы понимаете, что только что провели опрос и выяснили, что больше 50% опрошенной группы людей, молодых людей, сказали, что они изменяли своей девушке или молодому человеку. Дамы и господа, где же это обязательство? Где же посвящение друг другу и Богу? Или обязательство чему-то? В жизни часто смотрят на христиан как на слабых, на слабаков. Одно я чувствую в своей собственной жизни, что я христианин, понимаете, на меня смотрит много людей, и бывает, что я допускаю ошибки, я устаю. Но я все равно, понимаете, должен быть дисциплинированным в своей собственной жизни. Я помню, в футболе мой тренер был христианином, и я часто занимался бегом. И если я хотя бы немного расслаблялся, он был недоволен, потому что, будучи христианином, ты должен быть твердым, дисциплинированным, потому что мир на вас смотрит, как на слабаков. Знаете почему? Вы знаете, почему такие обязательства? Потому что Иисус умер за нас. Он заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Он бы мог призвать 10 тысяч ангелов, но когда Иисус Христос входит в ваше сердце, когда Иисус входит в вашу жизнь, вы не можете этого объяснить. Он делает вас абсолютно новым созданием, и вы знаете, что Бог жив, и Бог ведет себя перед обязанными. Бог считает себя обязанным нам. Дамы и господа, когда мы были грешниками и меньше всего этого заслуживали, Бог доказал свое посвящение нам, послав своего единородного Сына. И тот, кто уверует в Него, не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Вы знаете, что такое обязательство? Мы не обязаны Богу, не посвящены Ему. Он первым был обязательным перед нами, и Он посвятил Себя нам и позволил Своему Сыну умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы мы знали Его через пролитую кровь Христа. Чем больше вы посвящаете себя Богом, тем больше вы будете посвящены друг другу. Вы никогда не поймете обязательства, пока вы не поймете той любви, которая есть у Бога для вас. Когда вы поймете любовь, которая есть у Бога для вас, тогда вы действительно поймете, что означает слова обязательства и посвящение. Давайте поаплодируем Богу. Итак, вы готовы?

Сегодня в Америке много людей, я беседовал со многими, которые считают себя христианами без понимания того, что означает, что слово «христианин» означает. Они говорят, что они христиане, потому что они родились в Америке, потому что каким-то образом эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом. 200 лет назад эта нация должна быть была страной Бога. Но многие в Америке говорят, я христианин, потому что я родился в Америке, не понимая глубины обязательства перед крестом. Я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Сегодня здесь много людей, и я подумал о вопросе. Я подумал о том, что я сегодня выступаю по телевидению, я бы не хотел называть имени человека, члена своей семьи, но есть для меня очень близкий член семьи, с которым я говорил. Я говорил с ними после того, как я обрел спасение, о тех переменах, которые Иисус сделал в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал, «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я заботился о своей семье, я хороший человек, я христианин. Я просто нерожденный свыше христианин. Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии говорится, что сам Иисус говорит, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь, но вы ее потеряете. Но если вы отдадите свою жизнь ради Христа, вы ее найдете. Видите, в значении креста гораздо больше обязательства в словах христианина, чем просто в ношении таблички, где написано «Я методист, я протестант, я баптист». В значении креста гораздо больше обязательств и посвящения.

Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. Меня в жизни преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, потому что к этому у меня был талант, то я смогу преодолеть случайности, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, будучи молодым, что я думал, что если я буду развлекаться, употреблять алкоголь, и мне будет все безразлично, я буду веселиться со всеми подряд, что мои друзья будут любить меня тогда, и я буду принят. Но в моей жизни было настоящее одиночество, и больше тоски и беззащитности, чем больше я стремился к этому. И я пытался найти в этом защиту, но я не находил этого. И это продолжалось, пока мне не исполнился 21 год. И кто-то поделился со мной Евангелием Иисуса Христа. Не о религии, а об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть отличный план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи, и все, что вам нужно сделать, это попросить Его войти в вашу жизнь и быть вашим Господом и Спасителем. И в Библии говорится, если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это будет значить, что вы строите основание вашей жизни на Нем. И в Библии сказано, что прежде ищите Царство Божье, Его праведности, и все остальное приложится к вам. И знаете, это произошло со мной. Я переместил основу своей жизни с успеха на Иисуса Христа. Я занялся различными вещами, которые планировал сделать в своей жизни после обретения спасения. И я начал искать Царство Божье прежде всего остального. То, что вы видите на сцене, это огромные стены бетона и льда. Но знаете, у многих людей внутри находятся огромные стены. Такие стены, как страх, беззащитность, пристрастие к наркотикам, алкоголю, ненависть, горечь. Знаете что? Может быть, мы сможем разрушить эти стены, но мы не в состоянии этого сделать. Дамы и господа, многие люди живут в замкнутом пространстве, в своих стенах. Но у меня для вас хорошие новости. Если вы считаете, что наши руки большие и сильные, то посмотрите, насколько велики руки Бога. И у меня есть для вас добрые вести. Представьте силу Иисуса, и она способна разрушить любую духовную стену, которая находится у вас в душе. И эта сила способна освободить вас. И мы это сейчас сделаем.

0: She says, I know how to make you lose your power.
1: Она сказала, я знаю, как заставить тебя терять силу. А я говорю, о чем ты говоришь? Садись в это кресло, подними руки, и я буду говорить над тобой, и я уберу силы из твоего тела. Я тут же понял, что это была подросток-ведьма. Вы знаете, что колдовством занимается и оккультом занимается почти в каждой школе Америки. Послушайте, я не чувствовал, что мне нужно было это делать. Я предложил парням из силовой команды это сделать. Я привел их к Господу, и я сказал, брат, сядь вон туда. Попытайся, просто попытайся. Так она стояла позади и сказала, смотрите, у меня всегда это получается. Мне всегда удалось изъять силу из этих тел. Она подняла руки, она произнесла какие-то колдовские слова, и она началась дышать вот так. И я смотрел, и я повторял, я связываю эти силы во имя Иисуса. Я уничтожаю эти силы во имя Иисуса, говорил я. Она ходила и говорила, смотрите, я опущу его руки вниз, и вы не сможете меня остановить. Она пыталась, они не поддавались. Она сказала, я не могу этого понять, я попытаюсь снова. И она отошла и приступала к этому. У меня, говорит, всегда это получалось. Я не знаю, я знаю, как это делать. И вы не сможете меня остановить. А я все время повторял, я уничтожаю и связываю эти силы во имя Иисуса. Видите, есть имя превыше всех имен. И каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Она пыталась снова, она отошла, она попыталась опустить вниз руки моего друга снова. Этого парня использовали для демонстрации, понимаете? Он взял ее, поднял ее над головой вот так. И она сказала, я этого не понимаю, почему ничего не получилось? Я ответил, потому что величественнее сила во мне, чем та, которая в тебе, девушка.

0: Часто в жизни мы убегаем от Бога, потому что у нас представление о Боге, что Он хочет наказать нас, забрать наше веселье или радость из жизни. Но ведь Бог пришел, чтобы стать отцом для сирот. Он пришел ко всем, чтобы все стали Его детьми. Нам известно, что мы получили дух усыновления, поэтому мы можем называть Его Отец. Бог хочет стать вашим другом и вашим отцом. Он хочет близости с вами. Если вы будете прибегать к Богу, тогда вы сможете преодолеть все в жизни. Вы можете преодолеть в жизни то, что удерживает вас от того, кем вы должны быть. У вас будет возможность преодолеть разочарование и страх, и депрессию, которые удерживают вас от радости в ваших жизнях. Я здесь для того, чтобы воодушевить вас, приблизиться к Богу и приблизиться к Отцу, потому что Его руки открыты, и Он ждет, что вы придете к Ним. Иисус пришел для того, чтобы у вас были отношения с Ним, чтобы у вас была дружба и близость, чтобы Бог пришел к вам и разговаривал с вами, и чтобы вы пришли и говорили с Ним, чтобы вы стали одним из тех, кто честно узнает, что значит иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе.
1: Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

0: Anybody here?
1: У кого-нибудь есть боль внутри, горечь, одиночество, чувство ненужности? Кому-нибудь здесь необходимо остановить эту боль? Но знаете, кто здесь? Иисус здесь. И я обещаю, что Он может остановить вашу боль. Я обещаю вам, что Он остановит вашу боль. Сейчас я буду молиться за вас. И все, кто сейчас смотрит нас, и те, кто находится здесь, кто из вас должен попросить, Джон Джейкобс, помолись за меня. В моей жизни есть боль и пустота. У меня нет правильных отношений с Богом, и мне хочется стать на верный путь с Богом. Вы должны сказать, Джон Джейкобс, помолись за меня. Я не хочу направиться в ад. И мне не хочется, чтобы здесь на земле был ад для меня. Я хочу отправиться на небеса прямо здесь на земле. Если вы хотите принять Бога, повторите за мной, скажите, «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не смогу преодолеть это без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты создал меня, чтобы я не проиграл, но чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Бог мой источник. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Во имя Иисуса. Аминь. Вы только что видели, что Бог может сделать что-то могущественное в жизни людей? Недавно меня спросили, какова связь между надуванием грелок и Иисусом? Я ответил, во всем, потому что Иисус связан со всеми людьми. Все, что Бог делает в этой жизни, Он делает для людей. И Бог более заинтересован в людях, чем в разукрашенных окнах религиозных мыслях, в священном отношении, в церкви. Дамы и господа, только что вы видели,

увидели, что человеческие жизни изменились. Вы верите, что силовая команда может остановить эти силы? Я молодой человек, и у нас впереди большое будущее. Мы с вами посетим города и культурные центры, и я хочу доставить дьяволу головную боль по всему миру, потому что он заслуживает этого. Он разрушает, извращает, обижает и убивает. Одна из ведущих групп тяжелого металла выпустила футболку с надписью «Убивать, воровать и разрушать». На одном из ведущих альбомов было написано «Жизнь — это самоубийство». Какая ложь! Нам необходимы положительные примеры, и нам нужно указать на Христа.

0: Первая серия. Старт прошлое. Кто бы мог подумать, что вскоре случатся такие невероятные приключения. И, конечно, уж никак не Джастин Кейси. Он был очень занят игрой в прятки.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать.
2: Я еще не спрятался.
1: Ладно, давай скорее корки.
2: Все, я готов.
1: Кажется, я знаю, корки, где ты. Ты там же, где твоя сестричка, верно? Значит, нужно только найти Энджи, тогда я найду вас обоих. О, что-то стемнело.
2: Ой, мама. Энджи, мне страшно.
3: Чего тут бояться? Это просто гроза.
2: Ну, деревья, они похожи на привидения.
3: Привидения тебя не тронут.
2: Энджи, я боюсь. Привидение цапало меня.
1: Разве я похож на привидение?
2: Ты, это подло.
1: Да брось, я же пошутил.
3: О, это уже не смешно.
1: Да уж.
2: Ой, дождик пошел.
1: Скорее, бежим.
3: Бегу.
2: Эй, подождите меня.
1: Что-то непонятное. Заблудились, что ли?
2: Что? Ой, нет, Джастин, смотри.
1: Что это за дом? Я никогда его раньше не видел.
3: Мы сможем скрыться в нем от дождя.
1: Ты права. Бежим.
2: Меня подождите.

0: Эй, есть здесь кто-нибудь? По-моему, никого.
1: Ну вот мы и спрятались от дождя.
2: А вдруг это дом какого-нибудь злодея?
1: Не бойся, Корки, мы же тебя защитим.
0: Эй, давайте исследуем. Вперед!
1: Вот здорово.
2: Чудесно.
0: Вот здесь мы сможем высушить одежду.
1: Погоди-ка, Джастин. Ведь если горит огонь, значит...
0: В доме кто-то есть.
2: Я боюсь.
0: Идут сюда, к нам.
1: Ну кто?
2: Я боюсь.
1: Ой.
2: Я хочу домой.
3: Добро пожаловать. Я робот. Меня зовут сэр.
0: Настоящий робот.
1: Рады познакомиться, сэр.
2: Ух ты, впервые вижу настоящего робота.
0: Смотрите, ему щекотно.
1: Какой умный.
4: Конечно, я же его таким сделал.
0: Это, наверное, ваш дом.
4: Угадал.
1: Мы здесь спрятались от дождя, простите.
4: Да ну что ты. Я сам рад, что могу хоть с кем-то поговорить. Я очень долго возился со своей машиной.
0: Приятно познакомиться. Меня зовут Джастин.
1: Я Энджела Робертс.
2: А я Корки Робертс.
4: Хамфри Памбл, к вашим услугам. Добро пожаловать в мой дворец. Ну и гроза, однако. Благодаря ей я поставлю эксперимент.
0: Я, правда, пока еще не понял, а что у вас за эксперименты?
4: Очень глубокое замечание. Тогда пошли со мной, я с удовольствием покажу вам, что я хочу сделать.
0: Пойдемте.
3: Вам его лаборатория понравится. Пошли со мной.
0: Что ж, братва, вперед.
4: Полюбуйтесь.
2: О, вот так здорово.
0: А для чего вся эта фигня?
4: Фигня. Это, друзья мои, моя машина времени.
1: Машина времени?
3: Сущая правда. Она может доставить вас в любое место и в любую эпоху.
4: Поистине творение блестящего ума. Хоть я и сам об этом говорю.
3: Он потратил на этот проект все свои деньги, но, увы, машина не работает.
4: Ты хочешь, чтобы я вынул из тебя блок питания?
1: Вы, наверное, очень великий ученый, раз вы собрали машину времени.
4: Да, поверьте мне, она уже почти собрана.
0: А как же собрать ее целиком?
4: Ну, проблема только в горючем, она почти решена. Я же говорил, что гроза нам поможет. Я хочу подключиться к мощному источнику электроэнергии.
1: Бенджамин Франклин отстал от своего времени, или он опередил его?
3: Примитивно, но экономично.
4: Вот что я вам скажу, малыши. Вам повезло. Вы увидите великий...

0: Эксперимент гения.
1: Перестань хвастаться, а то пропустишь удар грома.
2: Позволь тебе напомнить, здесь распоряжаюсь я. Ступай на свой пост.
1: Есть, хозяин.
2: Включай на всю катушку.
1: Есть, включи.
2: Пуск!
1: Есть, пуск.

0: Я рассчитывал на меньшее.
1: Ощущение не из приятных, скажу я вам.
2: О, да.
3: Теперь я знаю, что такое энергия. Солнечно-ионный робот. Солнечно-ионный робот. Ступни еще.
1: Что с ним, профессор?
0: Это, наверное, фильм, который я смотрел, когда его делал.
4: Сэр, что ты делаешь? Ай, я твой хозяин, вспомни!

0: Да, что-то получилось не так.
1: Мне тут больше не нравится.
2: Мне тоже. Дождик кончился. Ну что мы здесь торчим?
0: Ребята, приходите еще, когда я закончу машину времени.
1: Нет, нет, не стоит.
2: Спасибо, конечно.
0: Ну, как-нибудь в другой раз, сэр. Ну, почему ты не покажешь гостям, где выход?
2: Приятно было познакомиться.
3: Ага, счастливо.
2: Пока.
3: Корки!
4: На помощь! Вытащите меня! Вытащите меня!
0: Профессор! Что происходит?

0: Что с нами случилось?
1: Мы путешествовали во времени.
0: Путешествовали? То есть весь этот дом?
2: Да, весь этот дом — машина времени.
0: Что?
1: Да, этот дом летает сквозь время.
0: Летающий дом!
2: К сожалению, счетчик времени сломан, и я совершенно не представляю, в какую эпоху мы попали.
3: Здорово! Может быть, мы вернулись в эпоху динозавров?
0: А вдруг это мир будущего, и кругом космические монстры?
4: В любом случае, надо бы слезть с этой скалы.
0: Как? Умели бы мы все летать?
2: Точно, сэр. Приготовь воздушный шар.
1: Есть хозяин.
0: Воздушный шар?
2: Да, к счастью, я взял его с собой для наблюдений.
4: Давайте полетим.
0: Было бы здорово.
3: А он взлетит?
1: Не бойся, газ легче, чем воздух. Шар взлетит.
2: Уверен, что полет будет удачным.
0: А вы не полетите?
2: Ну, я бы с удовольствием, но мне надо починить машину времени. Сэр, будь надежен и заботься о малышах.
0: Но...
1: К отлету готов. Эгей, полетели.

0: Я никогда такой страны не видела. Ой, ой, овечки, много овечек.
1: Правда?
2: И я точно. Тоже хочу смотреть.
3: Ой, не раз. Советую всем стоять с одной и той же стороны.
1: Ай!
0: Что случилось?
1: На нас напали вороны.
0: Ой! Ой!
4: Ой!
5: Боже!
6: Это упало с неба.
7: Воистину, нам знамение с небес. Беги и расскажи другим.
6: Обязательно.
0: Ой, ты как, цел?
3: Теперь буду опасаться ворон.
2: Я хочу домой.
1: Кто это?
0: По-моему, это пастухи.
1: Только бы не подумали, что мы украдем у них овец.
0: А что тогда? Простите, мы напугали ваших овечек, когда...
1: Вороны напали на наш шар. Видите ли, я думаю, вы не сердитесь на нас, правда, а?
6: Приветствуем тебя, мессия.
8: Наш мессия. Наш мессия.
1: Это они мне?
0: Как?
6: Прости, мессия, мы бедные пастухи и не можем предложить тебе изысканных блюд. Мы надеялись угодить тебе этим супом.
7: Римляне берут большие налоги, и на еду совсем не остается денег.
1: Это несправедливо.
0: Почему вы зовете его мессия?
6: Но ведь он пришел с небес. Пришествие мессии мы ждали долгие годы. Нас, народ Израилев, долгое время угнетают более могущественные люди. Мы ждем, что наш Мессия избавит нас от тирании.
1: Народ Израилев.
0: А тираны, наверное, римляне.
6: Совершенно верно, девочка. Теперь ты видишь, как много значит для нас это событие. Вы не зашли с небес.
8: Ты должен стать нашим Мессией.
7: Избавь нас от Цезаря, Августа и римских легионов.
6: Бога ради, помоги нам.
8: Ради Бога.
1: Что мне теперь делать?
9: Мы ищем тех, кто спустился с неба. Вы их видели?
0: Это не мы. Это наш воздушный шар упал с неба.
9: Отлично. Взять этих щенков.
8: Есть взять.
6: Капитан, что ты хочешь сделать?
1: Сэр, ты же умный робот. Сделай что-нибудь.
3: Положитесь на меня. Не трогать моих друзей.
8: Кто пасть открыл? Ручи!
1: Что с нами будет? Мы ведь ничего не сделали.
9: Вы собирались сделать. Ты хотел стать царем иудейским. Запомни, Ирод единственный царь в этой стране.
1: Да я ничего подобного не хотел.
0: Вы нас не поняли.
9: Как ты смеешь спорить с римским солдатом?
1: Вы ошибаетесь, честное слово.
3: Это самое унизительное и вдобавок неудобное.
6: Господи, помоги нам.
8: Помоги нам, Господи.
1: Мы же ни в чем не виноваты, но отпустите нас. Выслушайте хотя бы.
0: Не хочу. Отпустите.
1: Куда вы нас ведете и что с нами будет?
9: Наверное, побьют камнями.
0: Это же убийство.
10: Такая казнь — лучшая управа для возмутителей черни.
0: Я не хочу умирать. Я еще маленький. На помощь,
9: спасите. Отснись, щенок, или я тобой займусь.
11: Стойте, прошу вас.
9: Ты кто такая?
11: Я Мария, жена бедного плотника. Я иду навестить мою кузину Елизавету, жену священника из храма.
9: Какого священника?
11: Его зовут Захария. Елизавета вот-вот родит ребенка, и я иду помочь ей. Позвольте этим детям тоже помочь нам.
9: Чем они могут вам помочь?
11: Вскипятят воду, нарубят дров для очага. Что бы они ни сделали, Захария отблагодарит вас, если вы их отпустите. Он очень влиятельный.
9: Священник?
11: А потом я думаю, что они раскаялись.
1: Скажите им, что вы раскаялись.
0: Простите нас. Мы не хотели ничего плохого.
9: Вы это серьезно?
1: Ну, да, конечно, мы больше не будем.
0: Мы станем работать для этой леди.
9: Ладно, мы отпустим вас. Развязать веревки. Скажите спасибо этой женщине, а потом мы не хотим связываться с попами.
4: Ладно, шагом марш.
1: О, мы свободны.
3: С римскими солдатами шутки плохи.
0: Джастин, а? Смотри, Мария молится.
11: Благодарю тебя за то, что вложил верные слова в мои уста. Они заставили солдат передумать.
1: Спасибо вам большое.
0: Вы очень добры. Если бы я был большой, я бы на вас женился.
11: Очень мило с твоей стороны. Но, увы, я уже замуж, мы ждем ребенка.
1: А где же ваш муж?
11: Он в Назарете. А вы откуда родом?
0: Мы из другой страны.
1: Да. Мария, мы будем очень рады пойти с вами и помочь вам.
0: А потом я очень хочу посмотреть на ребенка Елизаветы, когда он родится.
11: Конечно, пойдемте со мной. Я уверена, что Елизавета вас приведет.
0: Отлично! Вперед, шагом марш!
1: Корки, ну ты даешь!

0: Здравствуй, Елизавета.
1: О, Мария, благословенна ты между женами.
0: Ты не знаешь, насколько я благословенна.
1: Кто пришел с тобой?
0: Это юные странники. Я встретила их по дороге, и они решили помочь тебе, когда понадобится.
1: О, я очень рада вам.
2: Благодарим.
3: Благодарим.
4: Я тоже.
1: Что же вы не садитесь, я приготовлю чай.
0: А где Захария?
1: В храме. Ну, погоди, я расскажу. Ой!
0: Елизавета! Кажется, пришло ей время рожать. Сейчас потребуется ваша помощь.
2: Поможем.
4: Чур, я водонос.
2: Смотри, какая вода горячая.
4: Ничего. По-моему, как раз для купания.
2: Стой, сэр, не делай этого.
4: Ага, я дурачился. О, кто это пришел?
2: Это, наверное, Захария. Рад познакомиться. Я Джастин.
3: А я Корки.
4: Я солнечно ионный робот.
2: А? Малыш родился. Ура!
3: Здорово!
0: Чудесный мальчик, Захария.
5: Я сын мой.
1: Хвала Господу, ты вновь заговорил.
2: Так значит, вы не могли говорить?
5: Нет, не мог. С тех пор, как Архангел Гавриил явился мне и сказал, что у нас будет сын, и надо наречь его Иоанном, он будет велик в очах Господних. Но я усомнился в могуществе Господнем и был наказан немотой.
4: Свежая информация. Мы видели историческое событие. Данные подтверждают, этот младенец будет известен как Иоанн Креститель.
0: Еще раз спасибо вам, дети, за помощь. Благослови вас Бог.
3: Спасибо вам. Надеюсь, мы встретимся, когда у вас будет малыш.
0: Это будет через полгода. Но я надеюсь, вы зайдете ко мне.
3: Покормите нас обедом, Мария.
2: Как тебе не стыдно, Корки?
1: До свидания!
3: До свидания, Мария!
0: До свидания, до свидания.
3: Спасибо!
1: Еще раз спасибо!
3: Спасибо!
1: Только одна заковыка. Как мы вернемся обратно без нашего шара?
2: Да, как мы найдем летающий дом? Что нам делать, сэр?
4: Спокойно, смотрите. Направление северо-северо-восток. Надо спешить, чтобы успеть к заходу солнца. За мной! Ать-два, ать-два, ать-два.
1: Эй, помедленнее! Сэр, мы же не роботы!
6: Вы встретили Марию и Иосифа?
4: Только Марию.
6: Значит, моя машина доставила вас в эпоху Иисуса Христа.
1: А Мария, которую мы встретили, мать Иисуса, да?
3: Я именно такое себе ее представляла.
6: Ну, может быть, задержимся здесь немного? Тогда мы встретим самого Иисуса.
3: Не хочу здесь оставаться, хочу домой.
6: Жаль, чудесная возможность. Но раз уж я наладил машину, отправимся в 20 век.
4: Есть хозяин.
1: Надеюсь, на этот раз все пройдет удачно, профессор.
6: У меня неудач не бывает, только видоизмененный успех. Готов? Включение.
4: Есть включение.
6: Пуск.
4: Есть пуск. Информация для вахтенного журнала. Старт состоялся. Место назначения 20 век. За штурвалом профессор Бамбл. Прощайте, времена Иисуса, может быть.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Может существовать множество различных мнений относительно того, что происходит с нами после смерти. Однако тот факт, что все мы умрем, бесспорен. Что происходит, когда мы умираем? Знает ли кто-нибудь об этом действительности? Можно ли приготовиться к смерти? Об этом и не только в нашей программе. Также напоминаю, что вся эта неделя в ассоциации МНЛ посвящена молитвам об исцелении. Звоните, чтобы получить ободрение и молитвенную помощь. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации МНЛ Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Мы в любую тему должны начинать с улыбки, даже тему клинической смерти. Уж тем более люди, которые знают кое-что и о библейской истине, конечно, и с точки зрения Священного Писания, могут изучать тему смерти. Клиническую смерть, физическую смерть, можно ли их как-то отличать и различать? Если да, то как?
1: Но дело в том, что на протяжении развития медицины и науки меняется и подход к диагностике смерти. То есть, если раньше, когда не было современных приборов, оборудования, обычно констатировали смерть, человек перестал дышать, не прослушивается пульс,
0: зеркало поднесли.
1: То сейчас уже современные приборы, они еще на ранних этапах физической смерти еще определяют деятельность мозга. То есть поэтому сложно иногда прямо так сказать, но скорее всего диагностика смерти, когда уже прошло достаточно времени после остановки сердце, дыхание, и когда уже приборы, они перестают фиксировать деятельность мозга.
0: Ну, насколько я знаю, даже официально в католической церкви, потому что там очень много дискуссий на тему эвтаназии, особенно католическая церковь в этом имени занимает категоричную позицию. Впрочем, как и все христианские конфессии, они также признают фактом смерти, это когда отмирает головной мозг. Это остановка сердца для них даже еще не является признаком смерти. Ну хорошо, вот клиническая смерть, когда человек после якобы видимых таких признаков смерти снова оживает, начинает дышать, у него сердцебиение восстанавливается. Можно ли это назвать воскресением? И что можно назвать воскресением? Что нельзя назвать воскресением? Но я имею в виду воскресение сейчас, не последнее, когда Христос придет.
1: Да. Но, скорее всего, когда у человека был уже опыт определенный, то, что он реально пережил...
0: Опыт там уже, в смысле,
1: да,
0: как бы в потустороннем
1: мире.
0: Выход
1: души из тела, то есть когда он фиксирует, то есть осознает себя как личность, но вне тела. То есть он видит свое тело со стороны, может слышать и видеть, то есть все, что происходит вокруг него. И когда, может быть, ему показана будущность души,

0: человеческое, то есть ад или рай. То есть когда к ним приходит это осознание, что вот это тот ключевой момент перехода от жизни к физической смерти.
1: То есть если человек помнит вот этот момент, да, отделение, а потом возвращение в тело, это можно назвать воскресением?
0: Я думаю, что да.
1: В Священном Писании мы видим несколько, по крайней мере, описаний воскресения из мертвых. Это было, к слову говоря, не только в Новом Завете, это было и в Ветхом Завете, в служении Елисея пророка мы припоминаем. В Новом Завете несколько ярких историй было.
0: Ну, тот же Лазарь.
1: Лазарь, сын вдовы Изнаина, дочь Иаира. Но чем принципиально отличается воскресение этих людей, например, от воскресения Иисуса Христа после смерти на Голгофском кресте?
0: Здесь есть огромная разница и отличие. Если тот же Лазарь или та же дочь священника, они воскресли в том же физическом теле, и они воскресли для жизни здесь, на земле, и потом они снова физически умерли, и тела их находятся в могилах, то Иисус воскрес в новом прославленном теле, и уже смерть и болезнь не имеют власти над ним. То есть Иисус вечно теперь в новом прославленном теле. И это тело имеет сверхъестественные способности. То есть оно может быть представлено как в нашем видимом материальном мире, так и в невидимом духовном мире. И Писание говорит очень интересно, что Иисус воскрес первенец из мертвых, а за ним все, кто верует в него в момент второго его пришествия.
1: Та форма, то тело, в котором воскрес Христос, это, наверное, уже больше похоже на то тело, в котором воскреснут люди, верующие в последние дни.
0: Да,
1: потому что в любом случае воскресение, которое сегодня происходит, они воскресают в прежних старых телах,
0: умрут. И все равно умрут, да. Писание говорит об этом однозначно. Человеком надлежит однажды умереть, а потом суд.
1: Говорят, я слышал, что в Торе слово «жизнь» потребляется в множественном числе. Так ли это и что имеется в виду?
0: Ну, что интересно, одна из недельных глав при чтении Торы в синагогах, она прям так и называется «жизни Сары». «Жизни Сары». То есть, и вот этот глагол, который был употреблен в древнееврейском языке, он как раз имеет множественное число. Своего рода это опять намеки, что у каждого человека минимум две жизни. То есть, первое, это жизнь в нашем физическом...
1: Слушай, ты
0: физическом...
1: тут осторожнее, потому что ты учение реинкарнации можешь сразу подтянуться.
0: Нет, это не реинкарнация.
1: То есть Библия предусматривает реинкарнацию?
0: Нет,
1: у меня священное
0: писание. Нет, этого нет. То есть, у человека есть жизнь в этом материальном мире, это наша физическая жизнь, и потом жизнь души в вечности, в будущности, которая потом будет определяться, как человек жил в теле. То есть, либо человек будет жить с Богом, либо он будет жить или находиться в отделении от Бога в аду и в гиене.
1: То есть, после смерти это выход или Царство Небесное, или гиена огненная?
0: Нет, в начале, до прихода Иисуса Христа и до суда перед Белым престолом, есть временное вместилище душ. Рай – это вместилище души для верующих праведников, а ад – это временное вместилище душ грешников до периода суда.
1: Слушай, Андрей, я еще хочу вернуться к реинкарнации, очень модная тема. Что ты скажешь людям, которые искренне в это верят? Потому что это не просто удел восточных верований. Сегодня модные глянцевые журналы в вот этом западном цивилизованном так называемом мире очень распространяют эти идеи. Что бы ты ответил?
0: Это
1: и они
0: ложь.
1: Очень комфортные в том смысле, что человек как бы менее может отвечать за свою
0: существующую жизнь. Ничего, мне не удалось, но здесь это достичь. Может
1: Отработаем
0: быть,
1: в следующий раз.
0: Это обман. И обман дьявола, который является отцом всякой лжи. Ведь некоторые говорят, маленький ребенок, и вдруг он вспоминает воспоминания взрослого мужчины и так далее. Но Библия дает нам ответы на этот вопрос. Дело в том, что есть в духовном мире невидимые сущности, бесы. Вот. И человек одержимый, в нем эти бесы живут, то есть они являются свидетелями все, что происходит с человеком. Какие-то интимные разговоры, сцены и так далее, они это все знают. Когда человек умирает, дух нечистый выходит, и он ищет новое вместилище. И он может войти в этого маленького ребенка и передать эти опыт или откровение этому ребенку. И он раздвоение личности происходит. Вот. Вдруг человек вспоминает чужую жизнь и так далее. Но это духовная игра, это духовный обман. Библия предупреждает.
1: Я однажды читал исповедь одного
0: колдуна, который был малообразованным и жил в Латинской Америке, но к нему приходил нечистый дух.

0: который в одно время был в образованном враче. И этот нечистый дух давал правильный диагноз. И необразованный колдун мог ставить правильные медицинские диагнозы всем, кто к нему приходил. То есть, поэтому есть такое подтверждение. Потом, когда он уверовал, колдун, он рассказал на исповеди, что с ним происходило.
1: Жизнь – это, очевидно, божественная субстанция, если можно сказать. Жизнь, воскресение – это божественная субстанция. Смерть. Всегда ли это связано с тьмой и с дьяволом? Ведь все-таки Бог лишает человека жизни.
0: Но вот чтобы говорить об этом, давайте вначале мы определим библейское определение жизни и смерти. Писание однозначно говорит, что Бог дает жизнь. И жизнь в библейском откровении – это взаимосвязь человека с Богом. Даже когда Иисус говорит, что Моисей назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, в то время, когда физически их уже давно не было на земле. И Иисус говорит, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у Него все живы. Угу. То есть Иисус показал, те праведники, которые имеют взаимоотношения с Богом, они имеют жизнь, потому что они имеют общение с Богом. Противоположно жизни, смерть – это отделение от Бога, потому что и у пророка Исаии есть такое категоричное утверждение. Бог через пророка говорит, беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами, и грехи ваши отвращают лицо его, чтобы он вас не слышал. И апостол Павел как бы усиливает эту мысль, что вы, он пишет верующим, что вы некогда были мертвы во грехах ваших.
1: Вот поэтому, если говорить о физической смерти, Бог ее не создавал. Изначально люди не для смерти предназначались.
0: Однозначно. Грех, когда вошел, однозначно. Даже вот как бы наше слово «человек», как бы оно дает такое истолкование. «Человек», вечность, так или общение иначе, с Богом, которое
1: так
0: дает
1: так или
0: жизнь
1: иначе, уже ничего мы не изменим. Да, в любом случае, все люди временны на этой земле с точки зрения физического тела, но вечность с точки зрения души и духа. И об этом продолжим нашу беседу позже. Зачастую люди, пережившие клиническую смерть, полностью меняет свой образ жизни, словно понимая, что получили второй шанс. Именно такая история ровно через минуту в нашей программе. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим сегодня о жизни после смерти. Христианское учение, оно твердо утверждает, что жизнь человека не заканчивается своим физическим существованием на земле, и душа после смерти тела, она куда-то уходит. Куда уходит душа после смерти?
0: И вот что интересно, Иисус Христос, он дает нам притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче он показывает реальное существование рая и ада. Он говорит, что жил богач и бедняк, который не имел даже дневного пропитания, и умер Лазарь, бедняк, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, умер и богач, и будучи мучим в аду, когда он поднял голову, он увидел в отдалении от себя Авраама и Лазаря. И он возопил, отче Авраам, пусть Лазарь хотя бы спустится и даст мне немного воды. Но Авраам сказал, между вами и нами пропасть, и никто не может перейти оттуда к вам и от вас к нам. То есть Иисус очень четко показал в этой притче реальное существование ада, то есть временного вместилища душ всех грешников и реальное существование рая, временное вместилище душ верующих праведников.
1: Почему ты это притчей называешь? Иисус Христос не называл это притчей. Многие богословы допускают, что это реальная история.
0: Ну, я допускаю, что это реальная история. Потому что, как бы сказать, вполне возможно, что это были реальные герои. Почему? Потому что один из языков намека Писания, если в Библии чье-то имя названо, это очень важно. Если личность не так важна для вечности, то просто говорится
1: имена
0: богач, жена фараона или там жена
1: Патифара. А тут и Лазарь, и Авраам,
0: да. Имена, если в какой-либо истории упоминаются имена, это очень важно. То есть эта личность имеет большое духовное значение для вечности.
1: Ну, когда Христос рассказывал другие притчи, так и написано, евангелист пишет, и иную притчу рассказал им. В данном случае, когда он рассказывал эту историю богачей и Лазаря, нет таких слов у евангелистов. Да,
0: значит, вполне возможно, что это было.
1: Реальная история. В притче Иисуса о богаче и нищем Лазаре говорится о том, что между раем и адом утверждена великая пропасть, которую перейти невозможно. Героиня сегодняшней истории стала свидетелем такого жестокого разделения, и это навсегда изменило ее жизнь. Давайте посмотрим.
2: Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Катя Еремчук родилась и выросла в Одессе. Родители Кати разделяли взгляды.

0: Были хиппи и жили в соответствии с ними. Отец часто бывал без работы, поэтому семья нищенствовала.
1: Дом был очень такой страшный. У нас даже отопления не было, мы дровами топили. Зимой всегда было холодно, очень все разбросано, забор поломанный. Папа все время костер на улице жег. Как бы мне часто было стыдно с ним идти, потому что он постоянно был там босиком любил ходить. Ну, странный такой для людей. И с бородой такой, с длинными волосами.
0: Из-за своих взглядов на жизнь родители не уделяли должного внимания детям. По этой причине у Кати часто были проблемы в школе.
1: У нас тогда были уроки ритмики, танцев, и всегда там пары разбирали. Мальчик-девочка. Со мной никогда никто не хотел становиться танцевать. Они боялись прикоснуться ко мне, потому что я была грязная, за мной никто не смотрел.
0: Но несмотря на это, Катя верила, что когда-то все изменится.
1: Всегда в моем сердце была уверенность, что я буду жить очень хорошо, и что наступит тот момент в жизни, что многие люди, которые сейчас вот знают меня, они просто удивятся.
0: Однажды, гуляя с подругой в парке, Катя, уже будучи старшеклассницей, познакомилась с Анатолием.
2: Когда тебе нравится человек, с первого взгляда ты понимаешь, что он тебе нравится.
1: Я на него посмотрела, и я четко поняла. Я не знаю, это чувство просто передать. Я поняла, что будет мой муж.
0: Анатолий вырос в семье, которая верила в Бога. Он, как и его родители, читал Библию и ходил в церковь.
1: Мне казалось, это очень дико. Я не считала себя грешницей вообще. Он меня стал приглашать на служение. Первое служение для меня было очень тяжело.
0: Но, желая завоевать сердце Анатолия, Катя стала ходить в церковь, хотя ей это было в тягость. Спустя полгода Анатолий и Катя поженились. Вскоре Катя забеременела.
1: У нас был первый ребенок, мы его ждали. И я все время во время беременности ходила и часто думала, есть ли вообще ад. Есть, я думаю, есть ли то, ради чего я поверила, и вообще есть ли Бог.
0: Катю не покидало чувство тревоги, и, как оказалось, не безосновательно. Во время родов возникли осложнения.
1: У меня прекратились схватки, ребенок уже должен был выходить, а он застрял. Надо было что-то делать, спасать ребенка. Вызвали там этого анестезиолога и сказали, что будут сейчас доставать ее щипцами, потому что по-другому нельзя ее достать.
0: Находясь под наркозом, Катя увидела себя, идущей по длинной взлетной полосе, которая была разделена на две части.
1: Одна часть была белая, другая черная. Я шла посередине и почувствовала, как будто кто-то крепко держит меня за руку. Я повернулась и увидела, что это Иисус Христос. Там, с одной стороны, был свет, но свет просто яркий свет, в котором был Иисус Христос. А с другой стороны, было просто как озеро огненное, которое кипело, горело, и в нем были люди. И они, на их лицах был ужас, и они с ужасом кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Он не поворачивался.
0: Катю поразило, что Иисус не реагировал на просьбы этих людей.
1: Мне стало очень страшно, мне хотелось к нему прижаться. Я просто почувствовала это, как он сжал мою руку очень крепко. И тогда в моем сердце настолько я была благодарна, потому что мне было хорошо. Мне стало жалко этих людей, но я понимала, какая у меня привилегия на тот момент. Я с ним. И это просто не описать как бы словами эту радость и счастье, которое я испытала, что я с ним, понимаете? Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
0: Иисус довел Катю до конца полосы, и она оказалась перед водопадом.
1: Я попала в этот водопад, но я уже не ощущала своего тела. Я понимала, что это я, но тела я своего не видела. Я начала как бы по спирали подниматься вверх. И по мере того, как я поднималась выше, я начала слышать пение. Пение. Это пение было настолько, мне тогда показалось, прекрасным, что я просто, ну, приятно было слушать. Чем выше я поднималась туда, наверх, тем громче оно звучало. И мне было хорошо, я не хотела возвращаться назад.
0: Но неожиданно пришедшая мысль, что у нее есть муж, который ее любит и ждет, вернула Катю обратно в операционную.
1: После того, как я увидела врачей, первое слово я услышала, люди там как бы не были верующие, но они сказали «Слава Богу».
0: Больше Катя не сомневалась в существовании Бога, ада и рая.
1: Земными словами это не передать просто. Я купалась как бы в радости, в счастье. Мне было очень хорошо от этой радости. После этого, когда я вот уже вернулась, я поняла действительно, что Бог есть, что Он живой, и что без Него жить просто невозможно. Это был новый этап моей жизни. Я всем рассказывала, я лежала на столе, я уже писала записки, передавала мужу, описывала все, что со мной произошло.
0: Но счастье вскоре сменило печаль.
1: Я узнаю потом, что ребенок в тяжелом состоянии, что она может умереть, потому что щипцами, там, когда тянули, повредили, там была гематома.
2: И врачи говорят, что у нее были очень тяжелые роды, что она чуть не умерла, что ребенок родился и не дышал. Я помню, что я, по-моему, на 2 или на 3 дня сразу же взял пост и молитву, начал поститься, очень плакал, переживал.
0: Катя тоже не сомневалась, что Бог исцелит дочку. Молитвы молодых родителей были услышаны. Через 3 дня малышка пошла на поправку.
1: Я благодарна Богу за то, что у меня есть такая дочка. Это совершенно полноценный, здоровый, талантливый ребенок, который служит сейчас Богу. Ну, и радует нас, как родителей.
3: Сегодня я мечтаю, даже иметь благополучную семью, счастливую семью. Иметь хорошего мужа. Стать дизайнером интерьера, открыть свой дизайн-студию.
0: Встреча с Иисусом во время родов полностью изменила Катину жизнь.
2: Она стала, так сказать, более ревностной, можно сказать, более ревностной к Богу, более ревностной в молитве, в служении, потому что пришла какая-то переоценка ценностей, то есть то, что она поняла, что Бог дает ей какой-то шанс, что-то изменить в жизни.
0: Катя воспользовалась этим шансом, и Бог исполнил ее детскую мечту жить по-другому.
1: Я счастлива от того, что исполнилась моя мечта. Я мечтала иметь счастливую семью, я ее сейчас имею. Я мечтала иметь хороших детей, у меня сейчас они есть. Я мечтала иметь бизнес, иметь преуспевание, оно сейчас есть у меня.
2: И в служении мы вместе. И в бизнесе мы вместе, и с семьей мы вместе. То есть мы всегда вместе, и для меня это очень... Я как бы, все познается в сравнении, смотря даже на определенные какие-то другие семьи, на какие-то проблемы в других семьях, я понимаю, что у меня самая счастливая семья и самая прекрасная жена, которая меня понимает, поддерживает во всем и всегда везде со мной.
3: Я мечтаю иметь такую счастливую семью, как у моих родителей, потому что мне кажется, что моя семья действительно счастливая, что мои родители действительно любят друг друга и любят нас.
4: Слава Богу. В истории немало чуда и немало романтики, еще такой семейной, супружеской. Но если вернуться к конкретному эпизоду в этой истории, когда речь идет о том, когда она на операционном столе, как бы то ли вышла из себя, то ли что-то происходило такое, когда она ощущала себя идущей по взлетной полосе.
5: И она поняла, что она вне тела.
4: Да, она понимала, что она вне тела.
5: Но четко осознавала себя, свои слова.
4: Она
5: что
4: помнила,
5: она говорила,
4: она помнила,
5: да,
4: что происходило, что видела, но да. Мой вопрос, насколько можно доверять таким историям, учитывая, что она находилась под анестезией, скорее всего.
5: Дело в том, что...
4: Многие скептики сразу на это спишут такие впечатления.
5: Во-первых, Библия однозначно говорит об этом. И вот ее свидетельство...
4: О чем говорит?
5: О том, что существует ад и рай. Угу. И ее переживание, ее свидетельство как раз очень четко подтверждается с библейским учением. И следующий момент – это многочисленные свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. Я лично сам разговаривал где-то 10 человек, кто пережил клиническую смерть. То есть кого-то током убило, кто-то в автомобильной аварии, кто-то был на операционном столе и так далее. И слушая их свидетельства, видел, насколько близко они переплетаются с библейским учением.
4: И, в принципе, все эти истории очень похожи.
5: Да,
4: когда люди
5: да.
4: начинают описывать, что происходит, эти описания очень похожи. Одна из главных таких тезисов, которые она сказала, когда она была как бы вне тела, что мысль, что нужно решить вопрос своей вечной жизни, пока ты
5: пока
4: еще
5: ты
4: на земле в теле.
5: Да.
4: Что
5: да.
4: для этого нужно, чтобы решить этот вопрос?
5: Прежде всего, необходимо примириться с Богом. То есть покаяться пред Богом в своих грехах. Прежде в том, что человек пытается жить сам,

0: не получая откровений и водительства от Бога, покаяться пред Богом в этом и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что апостол Иоанн уже пишет однозначно о тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, Бог дает власть быть чадами Божьими, и они и все, кто имеет Сына Божия, имеют жизнь вечную. То есть Иоанн пишет однозначно, кто примирился с Богом, имеет Иисуса Христа в своем сердце, тот имеет жизнь вечную.
1: Это парадоксально простое покаяние, простая молитва покаяния, да, потому искренние что, слова, потому они что, меняют всю
0: да,
1: будущую
0: потому что
1: перспективу.
0: Евангелие, оно дано для каждого человека, для богатого и бедного, для умного и неумного и так далее.
1: Напоминаю, что для вас работает бесплатная линия духовной поддержки. Наши консультанты готовы молиться о вас, если вы испытываете трудности в жизни или если вам необходима помощь, поддержка. Позвоните прямо сейчас по номеру, который указан на вашем экране. Мы рады помочь вам. Через минуту мы узнаем все преимущества воскрешения человека во Христе. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о клинической смерти, вообще о вопросах, связанных с жизнью после смерти. Немного эсхатологии. Книга «Откровения». Речь идет о каком-то первом воскресении, втором воскресении. Что такое первое воскресение?
0: В момент второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить? Души верующие из рая будут взяты Богом и помещены в новые тела. То есть подобный, как у Иисуса Христа. И поэтому Иоанн, увидев этот прекрасный момент, написал такие восхитительные слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, ибо над ними смерть уже не имеет власти».
1: Почему им повезло больше, чем участникам воскресения второго? Заодно сразу спрошу про второе воскресение. Что это?
0: Второе воскресение после тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Грешники... Их души будут взяты из ада, и будут взяты, на Батаре написано, и смерть, и ад, и море отдадут мертвецов на суд. То есть их души будут взяты из временного хранилища, снова помещены в тела, и в телах они предстанут на суд, и будут открыты книги, в которых будут записаны все их дела, все их слова, которые они сказали. И чьи имена не будут найдены в книге жизни, которую ведет Иисус Христос, то в телах же они будут брошены в гиену огненную. И Писание говорит, что это смерть вторая.
1: То есть участники первого воскресения – это спасенные люди, рожденные свыше,
0: которые поверили в Иисуса Христа. И уже на этот суд они уже не приходят, да.
1: Они на суде не участвуют?
0: На этом суде. Они будут участвовать на судилище Христом. То есть, когда Иисус придет, верующие предстанут пред Иисусом.
1: Это,
0: и будут давать
1: где? Там,
0: отчет.
1: Где награды раздают?
0: Будут давать отчет, как они жили, будучи верующими здесь на земле, для получения награды.
1: Есть ли шанс у людей, которые не воскресли в первое воскресенье, тем не менее обрести вечную жизнь? Что говорят об этом богословы?
0: Здесь, опять же, в разных доктринах по-разному относятся. Я знаю, что, допустим, в православии есть такой момент, как, когда молятся за души умерших, чтобы они должны пройти все свои круги.
1: Но Библия об этом ничего не говорит.
0: Библия об этом ничего
1: не
0: говорит.
1: Ни о чистилище, ни о молитве за души умерших.
0: Однозначно, как и в этом свидетельстве
1: мы
0: услышали. Да, есть пока сейчас день спасения, сейчас время благоприятное. Когда сейчас? Когда ты пока живой в данный момент твоей жизни. Примирись с Богом, реши все вопросы пред Богом и получи вот эту уверенность прощения и спасения и залога вечной жизни.
1: Хорошо, Андрей, вернемся и помолимся об этом. Но перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта. И также 180 градусов мировые христианские новости. Вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас осталось время для молитвы. Давай сразу помолимся молитвой покаяния для тех, для кого это актуально.
0: Давайте мы сейчас помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на крест и все мои грехи. Я каюсь в них и принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песней» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других, но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно.

Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у Него есть венец, и Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец». Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге Бытие 45 он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал: «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал: «Мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите». Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал: «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, сатана». Вам надо следить за такими словами, как «да брось это все».

Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня. Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье, нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои – суть, дух и жизнь. Следите за своими словами». Во-вторых, следите за своим отношением. Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным». Вам необходимо такое отношение. Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, тебе надо улыбнуться. Твое лицо меня расстраивает. Скажите им, вам надо улыбнуться. Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность? Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожей на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал, «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил, «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать.

искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло

Ну, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считают, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Экклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим, «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это. Мы думаем, ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать. Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал, «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99, и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите, «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее?

Абрам солгал, когда сказал: «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему: «Если ты коснешься ее, ты умрешь». Потом говорится: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил: «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему: «Иди за своей семьей, ты вернешь их всех». Я хочу сказать кому-то: верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано: «Верую в Господа Иисуса Христа». Скажем все вместе: «И спасешься ты и дом твой». Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата 5 миллионов долларов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть, но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью».

купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвление, которое вы не видите. Я сказал этому человеку, нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат. А веки грядущим — жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.

0: Well, if you're in the market for good news, this is the place. That's what we specialize in.
1: Вот чем мы занимаемся здесь, хорошими вестями, положенными на музыку. Мы называем это Gospel America. И добро пожаловать сюда. Я думаю, что вам понравятся быстрые полчаса. Мой первый гость — успешный певец и композитор. Его первый сингл «Подчинение» попал в таблицу за одну неделю. И также у него есть клуб любителей его музыки. За одним исключением он написал все песни на новом альбоме, который вышел в феврале. Он здесь, чтобы исполнить для вас христианскую музыку. И его зовут Фэд Кристофер.

0: God bless you,
1: благослови
0: Fat
1: тебя
0: Christopher.
1: Бог, Фэт Кристофер. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему вы видите адрес прямо у меня на груди. Это не на моей рубашке, это адрес, по которому я бы хотел, чтобы вы мне написали и дали мне знать, каких артистов и какую музыку вы предпочитаете, и что вы хотите увидеть и услышать. И мы постараемся ответить на это. И также мы берем ваше письмо или открытку и вытаскиваем их из почтового мешка, и тем, которые мы вытащили в наши лотереи, мы посылаем компакт-диски или кассеты с записями артистов из передачи «Gospel в Америке». Это наш способ сказать вам спасибо за то, что пишете. Я надеюсь, что вы что-нибудь получите, и это вам понравится. Но сначала вам надо написать нам. Наши следующие гости — это дуэт солистов. Это что-то новое, не так ли? В отличие от других дуэтов, эти две женщины сочетают два различных стиля происхождения и две разные личности в одно акустическое поп-звучание. Три года они гастролировали с группой «Труд». Прекрасно. Группа. И в 1994 году у них был сингл номер один «Отдавая все». Давайте сейчас поприветствуем артистов из студии «Integrity» Карен Чалдерс и Ли Капеллино. И вместе они Карен Ли.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи — история церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы — Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение, ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет. Когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда?
0: Да.
1: Знаете, как?
0: Вот... Любопытство не исчезает. Да.
1: Да.
0: В хорошем
1: смысле.
0: Ребенок
1: с детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения, книги возможность
0: Откровения, да,
1: заглянуть в щелочку через книгу Откровения появилась, ну, практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
0: А когда ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
1: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы непосредственное знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
0: О.
1: И мне стало интересно.
0: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
1: Нет, я уже стал читать.
0: А вы уже еще читаете.
1: И вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
0: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
1: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно, потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстелил бы.
0: Да.
1: Да. Так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет. Хотя бы чуть-чуть. Вот так появился интерес.
0: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу Откровения, и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы...
1: Не сразу.
0: Не сразу. Но я... первые какие-то были все равно вот ваши знакомства с этой книгой? Уже, ну, ясности, понятности.
1: Простой пример. Конечно, не сразу все было понятно, но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Да, не проблема, макароны. А я драники хочу. Простите. Чтобы приготовить макароны и драники, это время, затраченное на это, разное. Согласны?
0: Согласитесь? Конечно.
1: Тут поставил воду кипятиться, потом пришел, забросил, ну, помешал. А вот драники, чтобы приготовить, картофельные блины, иначе говоря, нужно натереть, помыть картофель, почистить, натереть, там, муки добавить, солей, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
0: Ну что ж тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу Откровения, вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим изучением, так?
1: Но... Готов.
0: Хорошо, Александр. Вот касаясь нашей темы, вот в книге Откровения могли бы мы увидеть историю церкви, ну, еще задолго до того, как она стала историей, то есть, ну, предсказание о будущем церкви, о ее жизни, трудностях, может быть, ну, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
1: Могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли, и уже пройдя полдороги, вспомнили, что забыли? Ой. С каким чувством вы возвращаетесь назад?
0: Ну, огорчением, досадой, что... Ну, вот,
1: раздражением? Да. Есть такое?
0: Бывает,
1: огорчение, конечно. Досада, конечно. Раздражение.
0: Конечно.
1: На себя, в первую очередь.
0: Конечно. Ну, а если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, там, успеть, там на поезд.
1: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
0: По крайней мере...
1: Но уже с тем, что надо.
0: Но уже, да, с тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем
1: конечно.
0: Забытым чем-то.
1: Итак, в книге Откровения о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
0: Даже так.
1: Рассказывается история церкви, но история — это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, что еще, как то, чего еще не было, но для нас уже как-то
0: свершилось.
1: Я сразу,
0: Александр, вспоминаю текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
1: Да.
0: То есть еще вот получается...
1: Для нас это история.
0: Да, да.
1: А для, скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
0: Хорошо, Александр, мы готовы.
1: Давайте откроем книгу Откровения. 12 главу откроем.
0: Давайте.
1: Нас будет интересовать такой женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина, да.
0: На древнегреческом.
1: Помните? Сейчас, вот так, подождите. Вот сходу. Я знаю, что...
0: Я вспомнил на древнееврейском, это точно. Иша.
1: Иша.
0: Да. А древнегреческая, знаете, я вот не него сейчас не могу вспомнить. Но
1: не только на древнееврейском Иша. Иша — это женщина замужняя.
0: Замужняя.
1: Да, а есть еще другое. На древнееврейском Альма. Очень легко, очень легко. Вообще, и вы, и многие наши слушатели, телезрители или смотрящие в интернет-канале, они знают древнегреческий. Знают древнегреческий.
0: Но я думаю...
1: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
0: Ну, и какое же слово?
1: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач-гинеколог. Так вот, гюне на древнегреческом женщина. Этот образ очень интересен в Откровении. Слово «гюне» в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
0: 14 раз?
1: Из них,
0: из
1: да,
0: 19?
1: Из 19 в две главы.
0: Это очень
1: 22
0: такая
1: главы.
0: Большая концентрация,
1: да.
0: То есть что-то здесь не зря это встречается.
1: Вы абсолютно так? Правы, вы мыслите как филолог и литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной в главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане гюны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
0: Интересно, почему?
1: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем... Давайте первые три текста.
0: Давайте.
1: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца. Младенца хочет погубить дракон, но младенец родится. И дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным. А дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищен к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто.
0: Наверное, Иисус.
1: Конечно, Иисус Христос.
0: Если он восхищен к ним.
1: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначальный образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого должна родить Мария.
0: В принципе, и погибает.
1: Но дракон — это больше, чем Ирод. И жена — это больше, чем Мария. Вот образ женщины — это эдакий прозрачный палимпсест.
0: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
1: Как да, конечно.
0: Мы с вами говорили.
1: Вот здесь маленький нюанс. Давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены — это эдакий... Это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
0: Нет, я думаю, что и не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
1: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене, на коже.
0: Да.
1: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
0: Конечно.
1: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, да, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
0: Да. Это же еще кожу выделать нужно, это же затрат, столько это время, столько это дорогостоящее все.
1: Дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергамене, стиралось и писалось заново. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент, а использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамен, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
0: Даже так.
1: То есть было написано, стерто, написано заново.
0: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
1: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
0: Да, вот о ком это?
1: Хороший.
0: Кто это? Вопрос замечательный.
1: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?
0: Но если мы говорили, что ей надлежит родить.
1: Образ откуда взять? Нет, давайте
0: пока. А, женщины?
1: Да, да, вот просто первый текст. Да.
0: Может быть... К Ветхому Завету имеет отношение.
1: Вы правы. А к какому месту Ветхого Завета?
0: Адам, Ева.
1: Облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
0: Это, может, просто символизм.
1: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте вместе. Быть... Давайте вместе, хорошо.
0: А не песни это?
1: Нет.
0: Где вот со знаменами... Там...
1: Нет, там не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Давайте Бытие откроем, 37 главу. Бытие, 37 глава.
0: 37, да?
1: Бытие, 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста, уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Смотрите. Помните, Бог обещал Аврааму семя.
0: Да.
1: Потомство, из которого произойдет великий народ.
0: Да.
1: Ну, Авраама родился сколько детей?
0: Один.
1: обетованный один, один. Да, мы не берем
0: от наложницы.
1: Измаила и не берем от Хитуры, один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
0: Исаака.
1: Да. У сына Авраама. Сколько было детей, помните? От Ревекки, близнецы.
0: А, близнецы, да.
1: Двое.
0: Яков и Исав.
1: Яков и Исав, да, абсолютно верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова...
0: Уже 12.
1: 12 мальчишек.
0: Да.
1: И вот как-то уже пошел народ размножаться, да?
0: Еврейский народ, да.
1: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит. Солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе? Легко читается.
0: Ну, то есть, смотрите, получается, родоначальник, да? То есть, намек вот на это.
1: Народ израильский.
0: Народ израильский.
1: Еще в таком зачаточном состоянии, но уже очевидно, что народ. Да? Уже не один, как Авраам и Исаак, или Исаак и Иаков, а уже Иаков и 12, Иосиф и 11. То есть это образ народа Божьего. Этакий космос, солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как... светило для кромешной тьмы других народов, не знающих Бога.
0: Ну, и образ женщины в Ветхом Завете, это к Израилю всегда
1: относится? Да, да, образ женщины. Помните притча об Оголе и Оголиве? Ну, две сестры, и Израиль и Иудея, которых Бог принимает. А Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
0: Да.
1: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон гонится за женой. Хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово, в 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены, нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 17 главе 6 раз слово «жена».
0: 16, да?
1: 8 в 12, 6 в 17, и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с первого текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Угу. Женщина
0: легкого поведения. Абсолютно противоположно.
1: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание внутреннее?
0: В 17 главе.
1: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
0: Удивился, да. Так.
1: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
0: В пустыню.
1: В пустыню. От кого?
0: Дракона.
1: Дракона. Дракон что делает?
0: Преследует ее.
1: Преследует каким образом?
0: Пускает воду.
1: Воду как реку откуда?
0: Из пасти своей.
1: Из пасти своей. Чтобы увлечь, сбить, погубить жену водою. Так?
0: Так.
1: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав. На 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала, образ, который пропал. Где же эта жена?
0: На звере.
1: В пустыне.
0: В пустыне.
1: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
0: На звере.
1: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена в пустыне, зверь на водах. Вы понимаете?
0: Та же Вы самая что-то, область. Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же вот где может это быть начало, продолжение и настоящее?
1: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон, гонится за ней, хочет погубить.
0: Ну, а пустыня, мы можем сказать, что церковь река, это же народ Божий, так? Это,
1: народ Божий. А церковь — это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, примерно.
0: Хорошо.
1: Народ Божий — это более широкое наименование.
0: Да. И дальше, Александр.
1: Смотрите, возникает вопрос. А это та же самая женщина? Это та же самая?
0: Из 12 и 17 главы? Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
1: Но и вы что же?
0: Ну, мы же
1: каждый
0: читаем.
1: Должен прийти
0: Я могу сказать, Александр, женщины абсолютно разные. Здесь... Но
1: они
0: невооруженным глазом.
1: Абсолютно не похожи.
0: Не похожи.
1: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
0: И та, другая.
1: Понимаете?
0: Но...
1: Повествование. Вот идет нарратив. Но... Повествование. А... Повествование. Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
0: Что-то вы хотите
1: звезды,
0: сказать, Александр?
1: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
0: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
1: И все, исчез,

0: исчезла. И вот понимаете как?
1: Получается, что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже появляется в 17-й
0: году. Простите, да? вот просто такой, может, многим будет близкие иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
1: В 5867
0: серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует, что их интересует?
1: Да.
0: Что будет дальше? Что будет дальше их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения, жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды, она в светлой, она в чистом, она в белом, она родила младенца, за ней гонится дракон, она бежит в пустыню, за ней гонится дракон из пасти своей, заметьте, из пасти своей, пускает воду как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее. Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем за следующий след.
1: Александр момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот от семени.
0: Да, да, да, семь потомков. Это отдельный момент, чтобы нам. Это другой же образ, да. Семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене. 14 ничего, 15 ничего, 16 ничего. И вдруг 17 возвращается. И мы видим: жена в пустыне, на звере. Кстати, помните, как выглядел дракон, какого цвета?
1: Красного.
0: Красного. А здесь зверь какого цвета?
1: Также.
0: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
1: Здесь не обратил внимания.
0: Тоже столько же.
1: Столько же.
0: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
1: Александр, вы готовы сказать?
2: Он догнал ее.
1: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть?
0: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
1: У нас уже, Александр, времени все меньше.
0: Откройте, пожалуйста,
1: и меньше.
0: Это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
1: Какая глава?
0: 1.21. Начало 1. Книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
1: 1.21, да?
0: Во имя продолжения своей миссии, своего дела, проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
1: Я прочитаю, да? Прочитаю. Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
0: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
1: Вновь повторяется, да.
0: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь чистая церковь.
1: Александр, спасибо.
0: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
1: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в поиске.
0: Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать Священное Писание. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Мне нравится начинать что-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал,

что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь, у Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал: «Лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода». Сидя в животе рыбы, он думал: «Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо». Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что Ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема,

Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого.
Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не

Послушаешь меня? Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу. Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божия. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или разбираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне.
Я всегда благодарен.

благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас. Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив, что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать. Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала: «Чем ты думал?» Авраам сказал: «Это ты посоветовала мне?» Она сказала: «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум: «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать: «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все

назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал: «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал: «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Исмаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям, исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Исмаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Ну, наверное, ничего нет хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, но что к вам никак не относится. Вот в свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме. «Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и, хвост поджав, бежать пустилась. «Ты ж не верблюд», — заметил ей прохожий. «Друг с другом даже вы не схожи. Поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить». Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить ответственность себя на вас, обвинив вас в чем-либо. Но так бывает, если вы задели кого-то нечаянно, задели чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, но неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел сам Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Но нет такого только в христианстве. Эталон веры, сама святость, абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем, это Матфея 4 глава. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Увидеть Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в Царство Небесное. Но, несмотря ни на что, не все Его приняли. О Нем знали, Его ожидали, причем даже знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о Его пришествии. Ну, когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу Христу, принеся ему золото, ладан и смирну, Ирод, узнав о родившемся царе, захотел его уничтожить. Он боялся, что Иисус займет его место на престоле. Ну как же ему еще поступать, ведь он узнал, что родился царь иудейский, каковым на то время сам Ирод и являлся. Двух царей попросту быть вместе не может. И вот для того, чтобы узнать, где же должен родиться Мессия, он позвал учителей иудейских. И те сказали ему, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Да, они знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие Иоанна, 1 глава. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его». Как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие не приняли своего Бога, в которого верят. Это очень странно. А сегодня тоже такое возможно. В те времена людям предписывались самые непростые пути. Применялись разные молитвенные практики, посты, соблюдение разных правил и законов. Для соблюдения субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. И было еще десятки других предписаний. Например, существовало такое понятие, как субботний путь. Это расстояние, больше которого нельзя было пройти в субботу. А еще люди рассуждали и спорили, какую ношу можно, а какую нельзя носить
в субботу. К примеру, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле, и апостолы стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Вообще законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Так иудеи, увидев, что делают ученики Иисуса, обвиняли их, но не в воровстве, конечно, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 работ, молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вы задели чье-либо самолюбие? Ну, это когда кто-то к чему-то стремился, потратил силы и время, состоялся, наконец почувствовал, что он авторитет, и уже не так идет по жизни, как когда-то, когда когда-то ничем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто, появляется кто-то с виду так себе и говорит или как-то показывает, что вы сильно ошибаетесь, и ваш статус перед людьми всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? Тут задето самолюбие. Боюсь, что какой-либо молодой человек в драку может полезть. В таких случаях часто закипают страсти. И ситуация может закончиться весьма печально. Вот для примера одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей закона. Это Евангелие от Марка, 7 глава. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек, чаш, делайте многое другое сему подобное. И сказал, хорошо ли вы, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. Учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил, ну, которыми Иисус, разумеется, пренебрег. И его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрег Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Предание старцев, никак не меньше. Это учение старцев. То есть вот уже не в одном поколении люди делают то, чего Бог не требовал от людей. Я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что я не прав. Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались, и при этом было убрано из практики необходимое. Например, содержание престарелых родителей, пенсии же тогда не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То
То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил: «Карван – это дар Богу», и отдавал эти деньги в храм. Ну, тут уже понятно, тут храм. Ну, а я-то кто такой, отец или мать? А вот для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это святыня, которую никак нельзя было пренебречь. Которое нельзя было пренебречь, даже если на кону пожертвование на храм. Иисус явно чем-то отличался, но по-другому-то и быть не могло, ведь Он пришел, чтобы научить, и вопрос чему? Люди стремились соблюдать, а заповеди Бога предписывали любить. Иисус учил любить, любить и соблюдать, любить и соблюдать – вещи немножко разные, да еще что соблюдать? Человеческие заповеди или Божьи? Так в стремлении соблюдать, а не любить, люди приняли всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса. Это от Матфея, глава 11. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „А, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость чадами ее». Здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. То есть, если мы играем на свирели, то все, кто не пляшет, играют не по правилам. Если же звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу. Он был его предшественником. Он прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме и назвали плохим. Ну хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Ну, вроде бы, вот сейчас-то все в порядке. Да не тут-то было. Иисуса обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками, будто на земле есть еще какие-то другие люди, кроме грешников. Но это вот получается, ты вот как себя не веди, и что бы ты ни делал, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой. И никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязывают свои стандарты. И вот единственный путь к признанию – это стать таким, как те люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? Иисус пришел для того, чтобы изменить людей и научить их любить. Но люди так себя ведут, что это Иисус Христос должен стать такими, как они. Они его хотят подчинить себе. Так кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Вопрос риторический. Это для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Но невольно возникает вопрос. Если Иисус Христос смеет спорить с учителями народа, то кто Он? Ну что тут скажешь?

сын плотника или сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, то пусть себе учит чему угодно. Мне-то что? Да мало ли всяких учителей развелось? И что всех слушать? А если он сын Бога, то что? Вот представляете, что стало происходить, когда Иисус стал совершать чудеса и делать великие дела, дела, которые никто никогда не смог совершить. А когда он воскресил из мертвых человека, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? Я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Но неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, неправы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника? Нам сейчас легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании в готовом виде. Но тогда все это было непонятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает воскрешать, исцелять, изгонять бесов. Так кто он? Иисус сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – это значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус ответил: «Так что же, сатанинское царство, если оно разделилось само в себе, оно не устоит. Но не может быть такого, чтобы сатана изгонял сам себя. Он может сделать вид, что он изгоняет, но не изгонит никогда». Вот до чего дошло дело. Люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус Христос хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед сообщить все то, что Иисус попросит, ибо, как написано, «от Моего возьмет и вам возвестит». Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, об этом записано в 12 главе. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству, но со временем, потом, когда истина будет ему открываться, человек может сказать, попросить у Бога: «Ты прости меня, Господи, я не знал, но Бог простит». Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшее откровение от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без этого абсолюта. Без этого эталона веры, без святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость святыми никогда не станут. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания и правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо Его, а не свою святость принять.

Эта история произошла во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Один молодой человек, проходя по полю сражения после окончания очередной кровопролитной битвы, заметил своего знакомого, который тоже юношу, еще молодого человека, который лежал на поле брани раненый. Наклонившись к своему знакомому, к своему другу, он попытался понять, чем же он ему может помочь. Он расстегнул ему ворот рубашки, что-то подвернул из своей старой одежды или из своих сумок, подложил под голову, сделал подобие какой-то подушки, чтобы приподнять ему голову немного. Достал флягу с водой, открыл ее, поднес к губам умирающего юноши. Потом просто посидел рядом с ним и, наклонившись, в конце концов, спросил: «Чарли, я могу для тебя еще что-нибудь сделать?» Он понимал, что унести его отсюда уже не удастся. Здесь, скорее всего, он и найдет свой конец. И тогда умирающий юноша произнес: «Друг, если у тебя найдется клочок бумаги и хоть какой-нибудь карандаш, я попрошу тебя записать письмо для моего отца. Если ты это сделаешь, ты большое доброе дело совершишь и для меня, и для всей моей семьи». И вот этот юноша, нашедший своего друга, достал листочек бумаги. Нашел он и огрызок какого-то старого карандаша, заточил его там каким-то образом и начал записывать слова умирающего. «Дорогой отец, я умираю на поле битвы. Один из моих друзей, один из моих боевых товарищей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе и покажет тебе это письмо, будь добр к нему во имя твоего сына Чарли». Коченеющими пальцами умирающий Чарли, как мы теперь знаем, как его зовут, подписал это письмо. И вот прошло время. Гражданская война со всеми ее ужасами подошла к концу. Страдания многих людей окончились, и солдаты начали возвращаться по домам. А вы можете себе представить, как выглядел герой нашего рассказа после окончания гражданской войны? На нем была порванная одежда, рваная какая-то шапка на голове его. Но он был целеустремлённый, он хотел найти вот отца своего умершего друга, которому он помогал на поле брани. А этот отец оказался очень уважаемым человеком. Он был судьей. И вот представьте себе, возвращается как-то раз вечером домой к себе судья, и вдруг перед ним встает вот в оборванной одежде какой-то человек и даже не может ничего сказать толком, только лишь протягивает какой-то листок бумаги ему в руки. «Очередной проситель», — подумал судья. Поэтому он так его в стороночку оттолкнул и направился дальше к себе домой. Но не тут-то было. Вновь этот якобы проситель стал перед ними, опять какой-то листок бумаги ему протягивает. «Ну что ж, наверное, придется прочитать», — подумал судья, взял этот листок бумаги, открыл его. И с каждой секундой, по мере того, как он читал это письмо, его лицо менялось. Дочитав его до конца, помните последние слова этого письма? «Будь к нему добр ради имени твоего сына, ради твоего сына Чарли, потому что он был добр ко мне». И вот этот уважаемый человек обнимает вот этого солдата, пришедшего к нему, всего в грязного, в лохмотьях, с дороги, пыльного, заводит его к себе в дом и вместе с этим произносит: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги, мои влияния, мое влияние могут тебе дать, потому что ты был добр к моему сыну». Эту историю можно проиллюстрировать библейским текстом. Очень важным библейским текстом.

библейским текстом, который сегодня централен в нашей проповеди, в нашем размышлении. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте записаны слова Иисуса, которые христиане современные называют «золотым правилом». Итак, «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этом закон и пророки. Иисус говорит, в этом правиле весь закон, все пророки в одном предложении, в нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но кто-то может, безусловно, возразить и задать такой вопрос. А что особенного в этих словах? Неужели никто до этого никогда не додумался до Иисуса? Неужели никакие мыслители не говорили ничего подобного? И вы знаете, правильный вопрос. Я хочу предложить познакомиться с двумя аналогичными высказываниями, очень похожими. Раввин Гилель, первое выражение принадлежит раввину Гилелю. И он сказал так. То, что ненавистно для тебя самого, не делай для другого. Еще одно высказывание принадлежит стоикам. Это древнегреческие философы, одно из направлений философии. Они развивали аристотелевское учение. И вот среди них бытовало такое правило. То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому. Очень похоже, правда? Вот есть три высказывания. Одно принадлежит Иисусу, два принадлежит человеческому уму. Я как христианин говорю об этом так. Почему одно Иисусу, а два человеческому уму? Потому что ум Христов, он не человеческий, он божественный. А в чем же отличие того, что сказал Сын Божий, от того, что говорят люди? На первый взгляд, на поверхностный взгляд, разницы, кажется, нету. Но когда глубже вникаешь в смысл этих фраз, когда к ним присматриваешься, ты видишь существенную разницу. И вот в чем она заключается. Слова Иисуса сказаны в позитивной форме. Фразы, похожие на слова Иисуса, но придуманные и человеческим умом, а не в негативной форме. Все, что говорят люди. Обрати внимание, где граница, и старайся ее не перейти. Не лезь в чужую жизнь и не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе. Другими словами, акцент на чем? Не делай. Это пассивная форма того же самого правила, того же самого принципа. Я согласен. Того же самого принципа. Но пассивная форма. Вот эта пассивная форма, это просто соблюдение этой формы, оно просто создаст, может быть, какую-то стабильность в обществе, в отношениях между людьми. Но по какой причине? По той причине, что люди просто-напросто не будут лишний раз друг с другом сближаться, не будут лезть в жизнь друг другу, не будут делать шаги по отношению друг к другу лишний раз, боясь сделать что-то, что потом может им вернуться чем-то негативным. Негативная форма, она не позволяет человеку выйти за эти границы. Человек может исполнять правила, высказанные раввином Гилелем, стоиками, древнегреческими философами, оставаясь пассивным и ничего не делая. И вот, вы знаете, я еще раз прочитаю вот эту фразу стоиков. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». И фраза раввина Гилеля. «То, что ненавистно для тебя, не делай другому». Кто лучше всего это правило исполняет? Тот, кто вообще ничего не делает никому. Этот человек 100% никогда не сделает другому человеку ничего неприятного, если он вообще не будет иметь никаких отношений с другими людьми. Но вот
позитивная форма этого принципа, высказанная Иисусом, она, конечно, приводит к другому. Золотое правило Евангелия в том виде, как его сформулировал Иисус, подразумевает активные отношения с ближними. Иисус не говорит, что мы не должны делать чего-то, чего не хотели бы, чтобы сделали нам. Он ставит вопрос иначе. Мы должны предпринимать в жизни нечто, чтобы помочь другим людям, чтобы поучаствовать в их судьбе, чтобы ответить на нужды, которые у них есть. Это активная жизненная позиция. Но мы все с вами знаем, что не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает. Если ты хочешь избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и в делании добрых дел в том числе, тогда просто вообще ничего не делай. Тогда просто вообще ничего не делай. Но это будет нарушением золотого правила Евангелия. Это будет нарушение сердцевины всего библейского учения. Иисус, Он ожидает, что мы будем делать добро другим людям, что мы будем проявлять любовь к другим людям. Мы должны стремиться к этому, и в этом и состоит заповедь Иисуса. Мне нравится, как кто-то проиллюстрировал вот разницу между негативной и позитивной формой правила, о котором мы сегодня говорим, следующим образом. Представьте себе водителя автомобиля. И главное правило дорожного движения, о чем говорят? Чтобы водитель так управлял транспортным средством, чтобы он не нанес вреда. Он должен управлять транспортным средством таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью других участников движения и чтобы не нанести вреда имуществу других участников дорожного движения. Но какие правила дорожного движения могут обязать водителя остановиться на дороге и помочь другому водителю, у которого колесо спустило и который стоит на обочине? Нет таких правил. Нет таких правил. Вот вам и разница. Закон и правила, они не могут обязать делать то, что больше, то, что выходит за границы простого соблюдения, формального соблюдения закона. Это может обязать делать человека только любовь. Только любовь. Ты должен представлять себя на месте другого человека, быть активным в поддержке, в помощи и в проявлении христианской любви. Что же Библия говорит нам о любви? Мы прочитаем с вами сейчас. Вы знаете, многие люди, исследуя Священное Писание, думают, что любовь – это только евангельское понятие. Многие люди не видят любви в Ветхом Завете. И очень зря, потому что апостол Павел говорит, Бог, Он вчера, сегодня, Он вовеки тот же, Он не меняющаяся личность. Следовательно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тот же самый Бог, один Бог, Бог любви. Когда Моисей желал увидеть Бога и просил увидеть Его образ, Господь вроде бы пошел ему навстречу, но там очень интересно описывается, что когда он был рядом, Господь, он прикрыл своей ладонью Моисея. Облика Божьего он не увидел, Моисея я имею в виду. Зато услышал, что Бог говорил о себе. Он услышал и записал следующие слова. Господь есть Бог, Бог человеколюбивый, Бог милосердный, Бог милостивый. Это и есть любовь Божия, которая в дальнейшем, в будущем проявилась в том, что Сын Божий пришел на землю сам добровольно. Его об этом попросил Отец, а Он принял миссию, которую на Него возложил Отец. Он пришел на землю, принес Себя в жертву за грехи людей. Поэтому вот это золотое правило, о котором говорит Иисус, правило, подразумевающее активное служение нуждам
ближних своих, это не то, что он выдумал, это то, как он сам жил.

кажется, это песнь, воспевающая Божью любовь. Конечно же, 13 глава первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы с вами прочитаем эти потрясающие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, а любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». Обратите внимание, что первые слова «любовь долготерпит», «любовь милосердствует» – где мы слышали уже эти слова? Мы слышали их из уст самого Бога, который давал откровение Моисею о своем характере и произнес эти слова. Господь Бог долготерпеливый и милостивый. И вот много веков спустя апостол, познавший Христа и близость Сына Божьего, вторит: «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, никогда не оканчивается». Удивительные слова. Любовь Божья долготерпит. Если мы вдумаемся в то, что это значит, знаете, Божье долготерпение не идет ни в какое сравнение с нашим. Нам, если мы проявляем 10, 15, 20 минут терпения к человеку, который испытывает наше терпение, мы уже считаем себя терпеливыми людьми. Если кто-то много лет терпит, мы такого человека ангелом во плоти считаем. Но если мы сравниваем наше долготерпение с Божьим долготерпением, с эталоном долготерпения и любви, потому что долготерпение в данном случае, согласно учению апостола Павла, это составляющая часть Божьей любви. Так вот, если сравнить с Божьим долготерпением, наше не идет ни в какое сравнение, потому что Господь уже более 6000 лет терпит человечество, которое своей жизнью бросает вызов его закону, которое своей жизнью и вообще движением своей истории является богоборческим, богопротивным, как я уже сказал, все время бросает вызов Всевышнему, а он проявляет терпение. Милосердствует. Если опять же мы смотрим именно на Бога, как на эталон любви, мы понимаем, что Он вовсе не был обязан спасать нас от греха. И вот есть Божий суд, и человечество должно было бы ответить перед Богом за всю свою историю, каждый из нас, и я в том числе. И позволено мне будет так сказать, и вы, дорогие зрители, мы должны были бы сами отвечать перед Богом за свои грехи, но Он, полный милосердия, посылает Своего Сына для того, чтобы Его Сын умер за наши с вами грехи. Он милосердствует. Еще сказано, что Он не мыслит зла. Вы знаете, я очень часто задавался вопросом, почему же первые христиане так легко шли тернистым путем следования за Иисусом? Они знали, что для них замыслил Бог. Они очень хорошо помнили слова Иисуса Христа, переданные им через апостолов. А вы помните эту историю первых христиан? Да, наверное, и сегодня многие христиане идут такой же дорогой тернистой. Первые христиане жизни свои отдавали. Первые христиане и апостолы в том числе и кровь свою проливали за имя Иисуса. И, как я сказал, и сегодня есть люди, которые многое терпят ради имени Иисуса. Почему это происходит? Потому что эти христиане, полные веры в слова Господа, помнят, что Он для них замыслил. Его любовь не мыслит ни тени зла к людям, которые доверяют Ему. Он приготовил для нас вечную жизнь в обителях дома своего Отца. Посмотрите еще, что сказано о Божьей любви. «Не радуется неправде».
Бог нелицеприятен.

это тоже часть его любви. Мне так приятно иногда ощущать и думать о том, что Бог меня любит, что Он рядом, что Он улыбается, глядя на меня. Мне становится уютно от того, что я осознаю, что нахожусь в любви Божьей. А порой и вместе с этим иногда бывает так, что какой-то человек вызывает у меня неприязнь. Ну, всякое же в жизни у нас бывает. А стоит только вдуматься, что точно так же, как Бог любит меня, так же нежно, так же близко, так же Он любит и того человека. Вот того, который вызывает у меня какую-то, может быть, неприязнь. Это же меняет взгляд на... Это же меняет картину мира, согласитесь, дорогие друзья. Если Бог нас всех одинаково любит и находит возможность любить нежной отеческой любовью даже тех людей, которые нам могут быть неприятны, может быть, и нам стоит задуматься. Может быть, и наши какие-то негативные чувства по отношению к этим людям не совсем обоснованы. Или даже если обоснованы, может быть, есть все-таки какое-то основание увидеть что-то доброе даже в этих людях. Ну, Бог их любит, и Он нелицеприятен, и нет никого, кто делал бы неправду, кто делал бы зло и вызвал бы у него улыбку одобрения. Если сегодня ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, Бог тебя любит, ты соблюдаешь Его заповеди, идешь по жизни с Ним и чувствуешь Его благоволение к себе, а завтра, понадеявшись на это, ты начинаешь делать грех и зло, ты больше не можешь себя обманывать и не можешь тешить себя мыслью, что ты продолжаешь пользоваться Божьим благоволением, потому что Бог есть любовь, а любовь не радуется неправде, и нет никого, кто делал бы зло и пользовался бы одобрением Божьим. Все покрывает. Любовь все покрывает. Так сказано о Боге, мы только что прочитали. Я вспоминаю, знаете кого, когда читаю эти слова? Я вспоминаю двух учеников Иисуса. Их звали сыновья Громовы. Это апостол Иоанн и апостол Андрей, если я не ошибаюсь. Сыновья Громовы. И почему их называли сыновья Громовы? Ну, кто-то считает, что у них был отец очень такой громогласный и такая пылкая натура. А многие считают, что они сами были таковы. И вот что самое интересное, они были рядом с Иисусом и видели Его кротость, видели Его покладистый нрав, видели Его терпеливость, которую Он проявлял, а сами были очень такими вспыльчивыми людьми, эмоциональными людьми. А любовь Христа покрывала это. И прошло время, когда один из этих сыновей Громовых, апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, стал апостолом любви, как его называют многие христиане, который писал очень трогательные, кроткие слова в своих посланиях. Почитайте послание апостола Иоанна. Вы никогда не подумайте, что этот человек, который с такой нежностью обращается к своим собратьям во Христе, что когда-то он был вспыльчивым, эмоциональным, невоздержанным на слова и на действия человеком. Еще сказано о Божьей любви, что она всему верит. Вспомните апостола, будущего апостола Петра, который однажды начал противоречить Иисусу, отведя в сторону, начал ему говорить: «Господи!» Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит пережить в Иерусалиме, что ему придется отдать свою жизнь за грехи людей в этом мире. И Петр отводит Иисуса в сторону и начинает ему противоречить. Он говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою!» Но проявляя таким образом что? Проявляя сопротивление воле Божьей. Но Иисус смотрит на него и глазами веры, глазами любви, прошу прощения, видит и верит в будущее, которое есть у этого человека. И эта любовь себя оправдывает. Так любовь всему верит. Любовь всего надеется. И вот тут

самое трогательное. Какую надежду испытывал Иисус, когда рядом с Ним, вот в Его окружении, ходил Иуда? Что хотел сделать Иисус для Иуды? Есть множество отрывков в Евангелии, где Иуда появляется на сцене евангельской истории, и мы понимаем, вот если взять ту же самую последнюю вечерю, последний ужин, который Иисус перед своей смертью организовал со своими учениками, чтобы разделить с ними этот последний ужин, мы видим и понимаем, что Иисус знает о планах Иуды предать его, но Иисус никому об этом не говорит. Он бы мог сказать своим ученикам, Иуда из той комнаты и не вышел бы, потому что они не позволили бы ему пойти и предать Иисуса. Любовь Иисуса надеется. До последнего дает Иуде шанс. Да, Иуда этим не воспользовался, но Иисус проявил любовь к нему, надеясь на то, что милость и дружеское расположение по отношению к нему растопят его сердце. Вот это любовь. Все переносит. Переносит его любовь даже такого грешника, как я. И, наверное, любой мог бы то же самое сказать и о себе. И, наконец, заканчивая наше размышление о золотом правиле Иисуса, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Вспомним и слова апостола Петра, ими и закончим. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов.

Мне нравится начинать что-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший? Вы верите, стоите на обетовании за исцеление? Если у вас такое отношение: «Даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога». Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь.
Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». «Господь, сделай это по-своему». Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю,

понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если Он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять Тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда Он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала: «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это Тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала: «Бог, я доверяю Тебе. Я знаю, Ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится: «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в Твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло.
В Писании говорится, возложите свои заботы, а не свои обязанности. Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что ты приготовил для меня лучшее. Тем

Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается. И 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко. Но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд». Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение, вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90 имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым».
Я решил наслаждаться.

наслаждаться этим днем. Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе не облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают: «ничего страшного». «Я уронил вилку». Они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам: не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано: спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше.
Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала: «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал: «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получалось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил: «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала: «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал: «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Еще нерожденный ребенок рождает в сознании женщины множество страхов, переживаний и даже отчаяния. Сегодня мы продолжаем говорить об абортах. И наша речь сегодня пойдет о причинах абортов. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Снова я рада с вами встретиться в нашей студии и продолжить эту непростую, очень серьезную тему, тему абортов. Причины абортов. Какие они?
1: Как правило, основной причиной абортов является, в 70% случаев, является именно внутренние проблемы женщины, какие-то, скажем, не связанные с внешними факторами. И вот к ним относятся психологические причины, также социально-психологические, экономические, социально-экономические причины, именно те факторы, которые основное влияние оказывают на принятие решения. Вот что касается психологических факторов, как правило, это либо когда женщина внутренне не готова к принятию ребенка, либо неправильные или смещенные ценности, когда, скажем так, основными целями жизни женщины становятся, скажем так, к примеру, карьерный рост, какие-то другие цели, которые идут вразрез или в конфликт именно с решением о материнстве. И, как правило, это приводит к решению о том, чтобы сделать аборт. Следующее, скажем так, направление – это тяжелые отношения. Тяжелые отношения, скажем, с супругом, либо до аборта, либо уже именно исходя из аборта, также это приводит к тому, чтобы женщина приняла это негативное решение. А также большую роль играет именно та сфера, в которой человек вырос. К примеру, выпускники детских домов или, там, скажем, семьи, в которых достаточно сложные были отношения неблагополучных семей, они, как правило, также легче принимают решение о том, чтобы отказаться от материнства и принять это решение, потому что они имеют перед собой правильные модели семьи, благополучной семьи, к сожалению.
0: Но вот эти внутренние причины, они достаточно серьезные, на ваш взгляд? Или, ну, кто-то вот может сказать, например, вот кто-то хочет детей, а вот, как говорится, ну вот не дает Бог, да, детей, а кто-то хочет детей всей душой, но не получается. А кто-то говорит, а я пока просто к этому не готов, и делает аборт.
1: Ну, эти причины на самом деле являются основными, когда в принятии решения. И когда женщина не готова внутренне, какие бы внешние аргументы мы ни приводили бы к ней, если она внутренне не готова, она внутренне уже приняла какое-то решение, она не чувствует в себе потенциала, который помог бы ей именно внутреннюю поддержать ее убежденность в материнстве, то, как правило, какие бы аргументы ни приводились окружающими, женщина, как правило, примет решение все-таки именно в отказе от рождения ребенка, к сожалению.
0: Угу. Но вот вы когда работали в женской консультации, да, и проводили психологическую работу с теми женщинами, которые приходили на аборт, насколько большой процент?
1: Ну, я бы сказала, в процентах мне сложно сказать, но это основная часть женщин, у которых сложные отношения. Я бы сказала, больше половины женщин, даже, наверное, процентов 60, может быть, именно те женщины, которые в сложных ситуациях относятся и внутренне не верят в то, что они действительно смогут. И работа психолога, она заключается именно в первую очередь не в том, чтобы убедить женщину в том, что аборт – это плохо, потому что достаточно сложно, конечно, это сделать, но при этом основа все-таки направлена на то, чтобы поддержать женщину и показать ей путь, в котором она должна двигаться для того, чтобы, скажем так, смочь воспитать этого ребенка и так далее. Потому что женщина, если внутренне уверена, что она сможет, она, скажем, видит какие-то этапы, по которым она будет двигаться, скажем, и вот, который придет в итоге к цели того, что она станет благополучной матерью, скажем, сможет воспитать достойного ребенка. Если женщина понимает, по какому пути двигаться, то она, как правило, соглашается с тем, что она сможет родить ребенка и так далее. И работа психолога заключается именно в этом, в том, чтобы помочь понять, куда двигаться и как, скажем так, работать дальше.
0: То есть как бы психолог, он действительно настоящий профессионал. Психолог должен не сказать женщине, например, подумай о здоровье, да ты можешь еще и не родить потом, да как это отразится на тебе, а просто показывает какие-то альтернативы и открывает какие-то внутренние ресурсы, да? Психологические женщины, чтобы она без давления, без сильного нажима могла сама принять решение.
1: Да, это так. И вот я могу рассказать несколько историй вот в практике, которые были, к примеру, когда абсолютно вот молодая девушка, будучи студенткой первого курса, так оказалось, что она забеременела, не имея мужа, молодой человек исчез, скажем так, и она была на грани выбора уже, причем у нее за спиной не было, скажем, тех ресурсов, скажем, которые, вот, на которые, как правило, женщина опирается, не было мамы, которая могла бы поддержать. Папа был алкоголик, мама сказала, принесешь в Подоле, прибью, не возвращайся, да, с ребенком. И это была деревенская семья, которая ни финансово не могла поддерживать, и, в принципе, и студентка тоже, не имея, скажем, образования, опыта работы, одна в большом городе, ну, практически патовая ситуация, и двигаться было некуда, но при этом, когда начали оцениваться ресурсы, в общем-то, было выявлено следующее, скажем так, абсолютная, вроде бы, на первый взгляд, ситуация, в которой ничего нельзя было, ну, обнаружить. При этом в процессе выяснилось, что есть подруга, которая оказалась также примерно в такой же ситуации, то есть в той же деревне, которая в этом же городе, скажем, проживала. И так сложилось, что она также была беременна, на более высоком, большом сроке беременности. И вот они вместе объединились, вместе решили снять квартиру и по очереди сидели уже, родив ребенка. К примеру, одна сидела с детьми, другая работала. И вторая там работала, допустим, в то время, когда первая мама могла, скажем, посвятить время детям. И так вот они вместе выбрались и в итоге получили образование и как-то смогли все-таки создать более стабильную ситуацию, хотя, казалось бы, на первый взгляд, достаточно сложная ситуация. Таких на самом деле историй очень много. Если женщиной правильно проработать и помочь ей увидеть, скажем, те направления, в которых она может двигаться, то можно сказать, что безысходных ситуаций нет. Главное дать женщине уверенность в том, что она может, что, в принципе, можно куда-то двигаться, не опускать руки и чего-то добиться и превозмочь.
0: Понятно. Какие еще есть причины, вот помимо внутренних?
1: Также есть социально-психологические причины, то есть какие-то социальные стереотипы в обществе, когда, к примеру, образ многодетной семьи у нас, как правило, согласуется, к примеру, с образом каких-то там неблагополучных семей, семей, которые там неграмотные, которые не умеют, как, скажем,
0: говорят,
1: планировать.
0: Нищету,
1: да, вот, то есть какие-то алкоголики, скажем, и так далее. То есть образ у нас зачастую очень сильно этот развит в семье. И, как правило, последние годы у нас ведется в государстве активная пропаганда именно многодетных семей. И вот с появлением материнского капитала также появилось, стало, конечно, гораздо больше появляться многодетных семей, именно благополучных семей. Ну, вот 10-15 лет назад этот образ был достаточно негативный. Общество относилось более негативно именно к многодетным семьям. Также внебрачная беременность также вот является социальным вот причинам, по которым женщина отказывается, потому что у нас отношение негативное достаточно именно к беременности, которая возникает в результате, скажем так, вне брака и до брачных связей в результате. Поэтому женщина, как правило, тоже избегая позора вот внутренне, она не готова к этому, чтобы противостоять обществу, она также отказывается от беременности.
0: Также... А вот, Светлана, вот такой момент. Допустим, забеременела девушка молодая, она несовершеннолетняя. Бывают и в 14, и в 15 лет забеременеют. Вот какой выход? Матерью полноценной она быть пока не может. Да, у нее может быть и молоко, она может выкормить ребенка, так скажем, вот чисто физически, да. Но вот именно как мать, она еще сама незрелый человек, недостаточно сформированный. Вот что в такой ситуации делать? Ведь бывают, кстати, иногда, что вот мать девочки, допустим, записывает ребенка на себя, воспитывает как своего ребенка.
1: Ну, все зависит.
0: Как быть?
1: От внутренней, в первую очередь, внутренний настрой девочки самой. То, что 15 лет, допустим, это достаточно ранний возраст, но при этом зачастую встречаются девочки, которые готовы нести эту ответственность и готовы серьезно подойти к этому вопросу. И редко, конечно, такое случается, но при поддержке близких, в принципе, из них получаются неплохие матери, которые ставят перед собой цели и двигаются дальше. Но зачастую именно мама решает вот в этой ситуации какую-то, скажем, основную роль. И зачастую мама является инициатором аборта в этой ситуации, подводит дочь к тому, что нужно сделать аборт. И девочка идет и делает, скажем, этот аборт. И зачастую потом все осложнения, с которыми она сталкивается на протяжении своей жизни, она, скажем, испытывает именно из-за последствий аборта. И В общем-то, если уже мама в первую очередь, конечно, должна делать акцент при воспитании дочери на профилактику, но если такое случилось, уже, скажем так, ситуация, в которой уже дочка забеременела, то тут, конечно, уже вопрос должен стоять именно в первую очередь ради, скажем, исходя из даже из интересов дочери, сберечь беременность, потому что система, скажем так, еще гормональная дочери незрела, еще в стадии формирования находится. Если вот сделать аборт, то есть это достаточно серьезные последствия, которые на протяжении жизни будут сталкиваться, складываться именно у дочери. Mm-hmm. Поэтому нужно ответственно маме подойти к этому. И, в принципе, конечно, решение принимает каждая семья. Но нужно быть, скажем, к этому готовым и отнестись ответственно.
0: Mm-hmm. Обладать, в общем-то, полнотой информации, чтобы знать, с чем ты можешь столкнуться, если да. ты это решение принимаешь. Итак, что еще? Продолжаем мы о причинах аборта говорить. Какие еще причины?
1: Необразованность также большую роль играет. То есть, когда женщина не, скажем так, не подготовлена, скажем так, безответственно относится именно к половым связям и так далее, то есть не имея определенных знаний, опыта и так далее, не имея, скажем так, информации о методах контрацепции, это также вот является именно вот моментом, который приводит к тому, что женщине, скажем так, причиной является абортов. Поэтому очень важно, опять же, вернуться к тому профилактике, именно правильно образовывать наше молодое поколение, учить их именно серьезно, грамотно и ответственно относиться именно к этим вопросам.
0: А вот, допустим, состояние здоровья самой женщины, вот, ну, в медицинском плане, причины медицинского характера или состояние здоровья плода, это может быть, ну, как тоже достаточно серьезной причиной?
1: Да, это достаточно серьезные причины являются для абортов. И если, к примеру, у нас в обществе, допустим, достаточно радикально там многие высказываются в отношении просто аборта, да, вот когда женщина, допустим, решает, идет на аборт именно исходя из, скажем, просто своих каких-то внутренних желаний, общество однозначно говорит нет, но при этом достаточно сложно ответить на вопрос, делать или не делать аборт. И женщине, когда она сталкивается, к примеру, с тем, что ей говорят, что патология плода, вероятно, скажем, и многие женщины, скажем, ну, очень сложно ответить на вопрос, действительно ли стоит делать аборт или стоит как-то подождать и так далее. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно же, нет. И женщина должна внутренне где-то сама, вот, обращаясь к Богу, именно принимать такое решение, оставлять ребенка или нет, давать ли ему право на жизнь или нет. Хотя вот мое мнение, что если, даже если говорят, что ребенок инвалид, то нужно давать ему право на жизнь, потому что пускай, да, у него будут какие-то отличия, но при этом мы не имеем права ему отказывать в жизни, потому что достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то свои, скажем так, особенности развития, но они являются успешными людьми, людьми, которыми приносят пользу обществу и так далее.
0: Также... А если у ребенка, например, несовместимые с жизнью патологии, потому что есть совместимые с жизнью патологии, да, он будет инвалидом, но он сможет жить много лет на каких-то поддерживающих средствах, уходе. Вот есть несовместимые. Или есть, например, ситуации, угрожающие жизни матери, жизни женщины. И бывает так, что, ну, как бы выбирают, у врачей ведь даже, по-моему, есть приоритет, приоритетно сохранить жизнь матери, а не ребенка.
1: Да, это так, когда идет выбор между... Негласный этот закон, но при этом он существует, когда стоит вопрос именно угрозы жизни матери и ребенка, то в первую очередь выбирают мать, исходя из того, что она может являться еще для других детей матерью и, и так далее. Но при этом это достаточно сложный вопрос, и выбор, конечно, стоит в первую очередь за женщиной. То, что немало бывает ситуаций, когда, к примеру, женщине говорили о том, что... Какие-то, допустим, есть патологии развития ребенка, при этом женщина все-таки решалась на то, чтобы дать ему возможность родить. И, ну, скажем, нередко встречается случай, когда наука ошибалась, к примеру, и рождался вполне здоровый ребенок. Поэтому совет, который я хотела бы дать, в первую очередь обратиться к другим специалистам и, к примеру, продублировать этот диагноз, может быть, в одной, в двух клиниках и дать возможность нескольким специалистам подтвердить этот диагноз. Если диагноз подтвержден, то, конечно, нужно принимать решение о том, стоит ли сохранять беременность или нет. То же самое касается и здоровья женщины. То есть не нужно делать акцент на одного врача, нужно стараться все-таки проконсультироваться у нескольких специалистов и, в общем-то, принимать решение, конечно, уже исходя из этого. И, конечно, нужно обращаться к Богу, спрашивать Его, скажем, совет, совета и мудрости. И могу также сказать, что у меня была клиентка, которая рассказывала свою историю. У нее на ранних сроках беременности ей поставили замершую беременность и сказали, что нужно обязательно уже в ближайшие дни пройти, скажем так, операцию, скажем, чистку, вот как в простонародье говорят. И вот она обратилась тут, ну, к медицинским, скажем так, уже специалистам, и уже, скажем так, вот буквально накануне наркоза, вот буквально, говорит, за минуту у меня что-то внутри произошло, говорит, я ушла, говорит, не знаю почему, что мной двигалось, и вот спустя там несколько месяцев, там, ну, это был ранний срок, вот, но она родила сына, ему уже 10 лет, этому мальчику, и вот, скажем, такой опыт у него был, поэтому принимать. Здоровый, хороший мальчик, да, то есть полноценный, который уже учится, скажем, в 3-4 классе, человек, который, скажем, абсолютно никаких патологий не было выявлено, но при этом вот что-то внутри подсказало, что нужно уйти, нужно сделать. Поэтому решения нет однозначного, да или нет, тут решение стоит за женщиной, и именно ей нужно прислушаться к Богу, обращаться к Богу и слушать именно, что Бог скажет, слушать свои внутренние, скажем, чувства как матери.
0: Но вот есть такие все-таки сложные очень ситуации. Изнасилование, допустим, произошло. И вот, ну вот, как рожать? Тот, кто говорит, я рожать буду все равно, тут вопросов нет. Но если девушка говорит, я не могу вообще, я как бы... Даже представить себе не могу, я буду делать аборт. Или, например, человек с психическими отклонениями, но у них его репродуктивная функция прекрасно работает. Вот. И вот забеременела девушка с умственными отклонениями. Понятно, что болезнь будет передаваться по наследству, во-первых. Во-вторых, она насколько полноценной матерью, она не может быть полноценной матерью, если у нее отстает умственное развитие. Что делать?
1: Ну, как правило, тут решение, если что касается изнасилования, решение принимает, конечно, сама женщина. И задача, скажем, психолога и медицинского персонала просто информировать о последствиях, скажем так, о решениях. И тут никто не может указывать, вот, что нужно сделать в этой ситуации. Ну, при этом есть возможность либо родить, отдать ребенка, очень часто там отдают на воспитание ребенка в другие семьи, либо, конечно, женщина сама принимает решение сделать аборт. Что касается, скажем, людей с психическими отклонениями, отклонение, в первую очередь там решает опекун, конечно, тот человек, который несет ответственность за этого человека, и он уже принимает решение о конкретных действиях и, скажем так, будущем этого ребенка. То ли он берет ответственность на себя за него, то ли он принимает решение уже о...
0: Ну, вообще, конечно, сложных ситуаций и совершенно разнообразных ситуаций очень много в мире. И, конечно, принять... Вот правильное решение тоже непросто.
1: Да.
0: Поэтому пусть Господь даст мудрости нашим зрительницам, которые, возможно, столкнулись с такой проблемой. В любом случае, решение всегда за женщиной. Но важно всегда быть во всеоружии, знать информацию, какие последствия могут быть, чем это грозит, чтобы действительно женщина могла принять такое решение, которым она не будет потом жалеть. Я благодарю вас, Светлана, за... участие в программе.
1: Спасибо вам, Юля.
0: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володя, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравилось рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать. И я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты.

Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там 4 входа, и вот пытаются изобразить, например, 4 евангелиста. Память о 4 Марка, Матфея, Луку и Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот, и мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он подобие Тимофею был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита. И я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну как больших картин, ну скажем, иконы, но назовем картины, я

был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу. Дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые. Это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди. Но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французские, в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там
другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, как сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди

цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтийц. Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться. Но говорить это значит, можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м мне еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала, как бы, потому что я стал говорить о Боге. Она перед песней там, ну, можно было, концерт самодеятельности был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну, вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово,
после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы

же не знаем, как выглядит КГБ. Мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят, я неправ, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно... где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом.
У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил. Против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла 2 пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь, вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут, и вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния
нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, просто открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль, мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень. Мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим. Они в машине посмотрели. У вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет. Простите, пожалуйста, я обещаю. Я исправлю прицеп. У меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова. Завтра будут дожди. И эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись. Хорошо. И отпустили меня. Они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафы, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным. То есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд, это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно,
Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть, и если мы не будем, потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Захей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто, это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился, то есть он призвал клятвенное слово, себя говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это и он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31-й псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал, что с ним, ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться, обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя, то есть, Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь.
и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину». Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, шестой стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой. Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние. Это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету, заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях. Но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит, только признай свою вину, только извинись. Он говорит, что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит, что делать мне? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит, признай себя, то есть покайся.
И вот этот заключенный матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит, я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал, я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать. Но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят, я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

Прекрасное слово «дружба». За ним так много переживаний и эмоций. Как христианке выбрать себе друзей? Стоит ли ограничивать свой круг общения? И какими принципами нужно руководствоваться в своих дружеских отношениях?

0: поговорим на эту тему сегодня с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Вика. С нами также Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И сразу же вот прям в лоб хочу задать вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь при выборе друзей? Есть ли вот вообще такие принципы?
1: Да, ну я вот всегда по чувству юмора как-то, не знаю, мне комфортнее с людьми, которые умеют, понимают юмор, умеют шутить, нормально шутить. И, ну, потому что я сама такая шутница, юмористка. Поэтому как-то проще с такими людьми коннектиться. Ну и более такие, ну, не агрессивные. Плюс-минус одно веры хотя бы. Ну и как бы с другими тоже нормально. Ну, и чувство юмора — это основное. И интеллект, да.
0: Принято, да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я руководствуюсь тем, чтобы просто был хороший человек. Это, конечно, не всегда сразу.

0: понятно. Просто если мне приятно с ним общаться, я общаюсь. И как бы у меня есть друзья и христиане, и нехристиане. Но если взять с тех, типа, с кем мне комфортнее, если быть честным, мне комфортнее с теми, кто бывшие христиане, кто раньше ходил в церковь, а сейчас не ходит. Вот они интересные.
1: А можно сразу задать вопрос, почему именно с бывшими христианами
0: не знаю.
1: Комфортно общаться?
0: Ну,
1: что почему-то такого в этом общении?
0: Ничего особенного, просто они какие-то... Они со своими принципами, они вот ушли, и у них свой взгляд интересный. Но они хороши тем, что они тебя не уводят, они просто принимают тебя такую, какая ты есть, потому что они там были и знают. Вот.
2: Мне кажется, интересно. Здесь такая важная ремарка, поправь меня, если что. Mm-hmm. Ты, наверное, имеешь в виду, что те люди, у которых остались, может быть, христианские принципы, но они не ходят просто в какое из видов церквей
0: возможно,
2: и собраний.
0: У кого-то их нет, не у всех mm-hmm. есть.
2: Mm-hmm. Хорошо.
1: Интересный момент, да. Можно будет впоследствии обсудить, да, о чем вообще идет общение вот в таком случае, да?
0: Да,
1: потому что это интересно.
0: Как у всех.
1: Оля, у тебя есть?
3: Ну, никаких таких особых принципов я не могу выделить или определить. Просто дружу с тем, кто со мной хочет дружить.
1: Здорово.
3: Это как-то само собой получается. Я не
1: нету такого, чтобы я сидела и выбирала, да, вот с этим я сейчас подружусь, а на того даже внимания обращать не буду, да?
3: Все просто.
2: Мне кажется, интересный такой момент есть. Всегда, ну, чаще всего, точнее, говорят про то, что у друзей должны быть общие интересы. А вы уже, так скажем, развеяли миф про то, что не всегда такое бывает. Действительно, иногда мы дружим просто потому, что нас связала судьба еще в детстве, и очень часто говорят, что самая такая крепкая дружба — это та, которая завязалась в детстве. На нее, конечно, есть определенные, так скажем, мотивы, да, то есть это не всегда могут быть уже общие интересы во взрослом возрасте, это может быть что-то такое, что связывало нас, это какая-то ностальгия, это какое-то тепло, может быть, даже некое родство, да, потому что, как в Библии написано, да, что друг бывает преданнее, нежели чем брат. Вот, поэтому здорово, когда мы находим друзей, вот именно как раз-таки, которые связывают не только нас по интересам или по каким-то определенным критериям, а когда мы можем дружить, вот просто чувствуя какое-то притяжение между нами, когда есть.
1: Ну, кстати, вот по поводу друзей детства. Есть здесь среди нас те, кто в церковь пришли не с самого детства? И как-то повлияло это на отношения с друзьями? Нету таких, да? Все коренные.
3: Ну, я в 13 лет стала в церковь ходить. Я не знаю, это считается детством или нет. Ну, у нас класс был не особо дружный. И во дворе как-то мы еще раньше растерялись с девочками, с которыми играли. Поэтому, наверное, первых друзей я обрела действительно в церкви, когда вот стала ходить. Но я не знаю, с чем это связано. Может, просто с переходным возрастом.
2: А как ты поняла, что вот это вот твои друзья? Расскажи, вот, ну, как бы... Ты просто с ними как-то дружила, играла? Или вот...
3: Ну вот смотри, ты сказала, что как бы это миф, что дружить можно просто ни о чем. На самом деле, мне кажется, и у дружбы есть какие-то разные уровни или круги концентрические. Все равно самые близкие друзья – это те, с которыми тебя связывает что-то вот именно общее, какой-то общий интерес. Для вас важно одно и то же. Может быть, вы даже не во всем согласны. Но для вас это все равно важно, хоть вы с разных точек зрения на что-то смотрите. Вот. Ну, не знаю, как ответить.
2: То есть все равно интерес какой-то должен быть.
1: Ну, что-то общее, да.
3: Ну, дружба, она тем более прочная, чем больше вас связывает общего, конечно.
1: Я, кстати, недавно видела такое очень интересное видео на Ютубе. Называется «Семь видов дружбы». Там очень знаменитый бизнесмен, человек с такими очень крепкими принципами, рассказал о том, что он в своем круге взаимодействия выделил семь видов друзей. И что каждый из этих видов друзей, он действительно друг, просто в разных обстоятельствах. Он приводил в пример, что есть друзья из детства, да, с которыми вы общаетесь только о своем прошлом. То есть у вас есть какой-то совместный опыт, вы его там обсуждаете, вам классно поностальгировать вместе. Но что касается там каких-то деловых вопросов или нынешних интересов, это уже не работает. Также он назвал друзей, которые по увлечению.

0: То есть по хобби. Ну, с кем-то прикольнее там сходить в футбол поиграть, с кем-то в кафе посидеть, да, поболтать. А также он выделил друзей, как же это называется, друзей, которым нужна помощь. То есть те люди, которые вспоминают о вас только когда вы нужны, но он их тоже называет друзьями. Больше всего мне понравился вывод. Он сказал, что вы просто должны понимать, что с каждым человеком у вас разные отношения. И не надо ждать, например, от друга детства, что он станет вашим партнером по бизнесу, просто потому что его там какие-то навыки не предполагают этого. Но в то же время, если мы хотим стремиться к развитию, нам нужно искать тех друзей, у которых также есть какой-то вот вектор, ведущий куда-то, стремление к саморазвитию. И что с этими друзьями можно вот далеко пойти. И мне кажется, вот в этом плане, то, что вы сказали, да, что должно быть что-то общее, но не всегда ты найдешь человека, с которым общее вообще все. Так или иначе, ты все время вот как-то лавируешь между разными видами общения.
1: Порой так бывает, что мы даже с некоторыми людьми, ну, со своими друзьями, мы с одним разговариваем так, да, а с другим разговариваем как-то по-другому, и это вполне естественно. Также бывает такое, что мы можем с некоторыми друзьями не видеться очень долгое время. Но когда вы встречаетесь, вы все равно чувствуете, что у вас отношения как будто бы точно такие же теплые, такие же, ну вот, любящие. И это здорово, хотя не со всеми людьми такое получается. То есть вы можете дружить с человеком, общаться с человеком каждый день, но у вас не будет вот этой вот взаимного вот этого вот тепла, взаимного вот этого притяжения, mm-hmm. так скажем. Поэтому со всеми действительно по-разному. Вот. Главное, это действительно, что вас связывает.
0: Ну вот, кстати, бывает, да, такое, что ты с кем-то долгое время общаешься, и тебе интересно, и ты действительно чувствуешь это душевное тепло, но потом что-то меняется. Бывало у вас в жизни такое, и как вот вы отреагировали на то, что изменились отношения?
2: Прервала дружбу. Угу. Потому что изменения были деградационного
0: А что это значит?
2: Ну, человек изменился в худшую сторону. Стал немножко такими вещами заниматься, с которыми я смириться не могу. И как бы дружба была больше 10 лет, да. Ну, я люблю этого человека до сих пор, но я не могу с ним находиться рядом, потому что я понимаю, что меня за собой на дно тащит.
0: Вот интересный момент, да, на каких принципов мы все-таки должны придерживаться, а на что мы можем закрыть глаза? Как вообще можно это определить?
1: Мне кажется, здесь определяется твоя цель, что ты хочешь в жизни. А какие твои ценности? Ну, то есть, допустим, да, если мы говорим про... Есть же выражение, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Очень часто мы слышим, что если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны поменять в первую очередь круг своего общения, окружения. Замечала на себе о том, что когда мы действительно меняем людей, которые вот не соответствуют нашим ценностям, не соответствуют тому, где мы хотим находиться, ну, с мировоззрением, к примеру, да, более топическим каким-то, ну, по нашим соображениям, да, то есть по соображениям человека, ну, как бы, но не такое, то, соответственно, ну, как бы, мы будем находиться вот, ну, вот в этой вот среде с такими же людьми. Если мы хотим, к примеру, там, укрепляться в каких-то морально-христианских ценностях, если мы хотим там, добиваться большего успеха, если там, мы хотим зарабатывать там, даже больше денег. Общаясь с людьми там, с низким достатком, мы не сможем как бы, больше стремиться к лучшему и к большему, потому что у нас будет такое окружение. То есть, соответственно, это трансляция того, в чем люди живут, как люди живут, это мышление и мировоззрение, ну, соответственно, этих же самых людей. Поэтому это выражение, оно действительно имеет место быть.
0: Ну, слушай, а не может ли это быть, знаешь, таким утилитарным подходом к людям? Типа, ну вот если там, не знаю, твой уровень моральных принципов или твой уровень дохода не соответствует моему уровню притязаний, то все, прощай. Ну, это не выглядит ли это прям как-то немножко цинично? И как это поменять? Ну, я на самом деле согласна вот с этой идеей. Есть такая фишка, что если вы хотите понять, какого уровня развития вы можете достичь, посмотрите на 5 самых близких своих людей, о том, о чем они общаются, на каком уровне там быта у них находится, какой уровень дохода. Это вы и есть, ну, по сути. Вот. Ну, а тогда как же, например, отнестись к тем же самым друзьям из детства, да? Как же отнестись к тем людям, с которыми вам действительно весело и интересно, если, например, у них там... Вот мне нравится то, что Таня сказала, что нравится общаться с людьми, которые ушли, да, из mm-hmm. какого-то религиозного сообщества. Но не означает ли это, что у тебя есть какая-то тенденция поскорее свалить?
3: Кто знает, может, и есть. Я этого не отрицаю. Ага. Нет, ну, всякое может быть. Просто почему-то с ними комфортно. Но я не скажу, что мне, ну, и с другими моими друзьями, которые христиане, некомфортно. Мне с ними тоже комфортно, и с ними другой вайб, другой настрой. И как бы везде есть свои плюсы и минусы. Mm-hmm. И как бы, не знаю, ну, типа вот...
1: Мне кажется, здесь такой момент еще очень важен про то, что вот, ну, про какую-то такую позицию того, что, ну, жесткую некую. А, вот как правильно было сказано, да, про категории, про то, что мы можем распределить. У нас есть определенные круги общения с людьми. И нужно понять, на каком... Не в том плане, что кто-то нас ниже или кто-то выше, да, а нужно понимать, насколько на самом деле плотно и часто мы взаимодействуем и общаемся. То есть, чего мы все-таки хотим? Что для нас важно? Если, к примеру, для меня важно, чтобы в моем кругу... Я могу общаться со многими людьми, но это не значит, что я со всеми людьми... Все люди, допустим, подходят мне. Не значит, что, к примеру, мне со всеми людьми тепло, комфортно и хорошо. Да, я просто общаюсь, к примеру, с людьми. Ну, как бы, это зона моей коммуникации. Для меня эти люди тоже важны. Да? Но, к примеру, с одними людьми я чувствую себя действительно, как бы, я раскрываюсь, я чувствую, что мне комфортно, я могу быть самим собой. А с некоторыми людьми, к примеру, более кто, это даже не относится к каким-то там религиозным организациям, это говорит про то, что, к примеру, люди более, к примеру, консервативными, мне тоже они важны, mm-hmm. да, мне важно, мне важны их ценности, да, потому что у меня тоже есть доля какого-то консерватизма, и мне с этими людьми комфортно, но я не могу с ними раскрыться полностью, я не чувствую себя спокойно и свободно. Это как у нас есть разные сферы жизни, есть сфера отдыха, да, есть здоровье, есть работы, но мы же не можем, к примеру, дружить с друзьями, которыми мы чувствуем себя комфортно только в отдыхе. Нам же нужно как-то взаимодействовать и с коллегами на работе. Да, и здесь очень важная ремарка, всегда говорят про то, что коллеги на работе – это не ваши лучшие друзья. Угу. Ну, понятно, что бывают люди, с которыми мы дружим, да, и есть примеры на нашей работе, да, когда люди действительно, ну, крепко как бы дружат и будут дружить вне работы. Но это не значит, что со всеми людьми нужно раскрываться, потому что люди на работе имеют определенную цель, совершенно другую, не дружба. Мы на работу приходим работать.
0: Угу.
1: Вот. Но с другой стороны, мы не можем не общаться с людьми. Бог нас сделал людьми социальными. Мы благодаря нашим контактам, благодаря тому, что мы умеем завязывать свои вот эти вот навыки, да, выражать, точнее, коммуникативные, по коммуникациям, мы также можем реализовывать, так скажем, вот главную нашу цель, да, это служение, да. Служение, я имею в виду того, что у нас есть какое-то свое предназначение, и благодаря коммуникации мы можем его реализовывать. Поэтому, к чему я? Что, к примеру, в нашем предназначении есть вот эти друзья. Я тоже могу их назвать друзьями, потому что я с ними дружу. Да, я не ищу только выгоды. Мы вот обмениваемся, может быть, у нас просто обмен информацией, и это тоже про некую дружбу. Вот. В отдыхе мы чувствуем себя более как бы раскрепощенными, да. В служении мы с людьми дружим и общаемся, у нас общие вообще интересы. И только интересы. Да, соответственно, мне кажется, как будто можно разделить либо в каждой сфере, либо на каждом кругу есть определенные люди, определенные друзья, которые для нас важны. Но они в нас занимают определенные, так скажем, позиции. Вот.
0: Очень-очень много моментов ты затронула. Но я вот хотела бы на таком сопоставлении отметить, да, вот мы как будто бы должны выбирать себе круг общения, на кого-то ориентироваться. Но дружба — это же еще не только про какой-то сознательный выбор, это еще и про уровень доверия. Вот бывало ли у вас в жизни такое, что ваше доверие оказалось неоправдано, и какие выводы вы для себя сделали, если так было? Вот, например, ты рассказывала, что рассталась, ну, перестала дружить с человеком, потому что у него поменялись принципы. Почувствовала ли ты, что с его стороны это, ну, было какое-то, не знаю, неоправданное доверие ты ему оказала? Или там как-то
2: нет,
0: по-другому все развивалось?
2: Это был мой осознанный выбор, моего доверия никто не предавал, это все

было... Короче, как надо все было. Но у меня был случай, когда от меня отказались, как от ненужного балласта. Ну вот, что я как бы веду человека на дно, она это видела, и мы просто перестали в один момент общаться, и все.

0: просто все обрубили. Разговор о том, что со мной никто вообще не говорил об этом.
1: А после того, как обрубили общение, не пыталась там какие-то точки?
0: Я пыталась на протяжении нескольких лет. То есть что-то там писала, как дела. Но потом я поняла, что это нужно мне, ей не нужно, поэтому мне смысл стараться. Потом все, у нас интересы поменялись, у меня появились другие уже интересы, и общение, и социум, все другое. Угу. Но она осталась так. По-моему, она до сих пор как-то не особо с кем-то дружит. Угу. Окей?
1: Понятно.
2: Мне кажется, здесь главный момент понять в том, что не всегда дело бывает в нас. Может быть, действительно люди хотят, просто отделиться, потому что чувствуют, что мы разные. Ну, вот, к примеру, по ее мнению. И не всегда дело бывает в том, что, к примеру, ты плохой там человек, или, к примеру, ты не соответствуешь, да. Еще, кстати, очень часто так любят поступать люди с более холодным, так скажем, по типам людей, да, те, кто любит манипулировать и тому подобное, просто все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом резко бац и прекращает общение. Uh-huh. Ну, у каждого человека есть свои определенные причины на это, да, и это не обязательно дело в другом человеке.
0: Ну, были люди, не только это, вот я помню, что в детстве я была такой наивной, такой доверчивой, я всех любила, все мои друзья, каждого первого встречного какого-то незнакомого человека называла другом. Ну, ладно, неоднократно меня предавали. И тоже все многолетняя дружба. Я не понимаю, что не так со мной.
1: Ага, вот интересно, да. Когда возник у нас тут.
0: Дружили-дружили. У нее был способ дружбы выезжать за мой счет, как бы утверждаться за мой счет. То есть она меня унижала, себя превозносила. Угу. И я считала, что типа это норм, я же не понимала. Мне там лет 12 было. Я такая, ну ладно, наверное. Окей, ладно, это норма. Но вот сейчас я на это смотрю и думаю, как я вообще позволила себе находиться рядом с этим человеком. Угу. Но это тоже было обидно. Потому что и сплетни были, и все,
1: То есть, оказывается, еще дружба может быть и определенным симптомом нашей собственной самооценки, правильно?
0: Да, да.
1: А как тогда сориентироваться? Вот бывает, что, например, христианам говорят, должны быть дружелюбны ко всем, да? Стремиться к миру со всеми. Как же нам тогда, как христианам, расставлять какие-то границы, если мы видим, что человек там пользуется нами? На что вот здесь можно сориентироваться?
0: Научиться молчать. я не знаю, как-то сдерживать свои эмоции. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такое. Если мне человек неприятен, у меня на лице все написано. Просто я не могу сдерживать себя, контролировать. Да, я могу просто молчать, но у меня все будет. Вот всем своим видом буду показывать, что человек мне неприятен. И я не знаю, как с этим бороться, что мне с этим делать. Я просто либо ухожу, либо еще что-то. Но стараюсь вообще этого человека не замечать, не видеть, не смотреть, чтобы просто... Вот это вот само понятие, что нужно быть дружелюбным, мне вообще это претит на самом деле, потому что невозможно быть дружелюбным со всеми.
3: А вежливым?
0: Ты не можешь всех принять.
3: А вежливым, просто вежливым. Вести светскую беседу. Вот человек хочет с тобой поговорить.
0: А это
3: это же не значит, что он тебе в друзья набивается.
4: А это не будет лицемерием каким-то? Если вот человек не нравится, и у тебя на лице все написано, а если ты будешь улыбаться, это разве не лицемерие?
0: Лицемерие, конечно.
1: Тогда в чем отличие между вежливостью и лицемерием?
3: Да, кстати, тогда? Хороший вопрос.
4: Вот, да, я задумалась.
0: Если
4: сейчас
0: человек знает, например, что он мне не нравится, но при этом как-то пытается набиваться в друзья, и я с ним вот так буду... Но он знает,
3: он
0: что
3: надеется,
0: я...
3: Он надеется, что вдруг твое сердце растает.
0: Нет!
3: Она.
0: Пожалуйста.
3: Все меняется.
0: Если я вижу, что человеку я неприятна, я и не набиваюсь. Вот здесь тоже, это еще и навязчивость тоже какая-то определенного рода может быть. Зачем?
1: То есть начинает накапливаться так. Весь негатив. Мало того, что и так человек не устраивает, так еще
0: начинает навязываться. Еще больше мне перестает нравиться. А?
2: Мне кажется, вежливость, она здесь про то, что мы должны, не хамить в первую очередь людям, да, про то, что, например, там, поздороваться, да, там, какие-то минимально-максимальные такие вот моменты, да, того, что, к примеру, когда вы вместе соприкасаетесь, да, то есть не показывайте...
3: Ну, поздороваться тоже можно по-разному.
1: Ну да, я тоже думаю.
3: Можно сказать, здравствуй.
2: Понятно, что как бы...
1: Вот и Вика такая, конечно, я тоже рада тебя видеть.
0: Очень.
2: Когда у нас есть самоценность, мы понимаем, что у нас есть прообраз Христа, это говорит про то, что мы должны быть, да, действительно там дружелюбными, да, но дружелюбными не в плане того, что разрешать вытирать, к примеру, об себя ноги, да, или, к примеру, когда нас обижают, оскорбляют, мы все это должны как бы снести и сказать, что да, так и должно быть. Нет, конечно, да, если нам действительно человек не лицеприятен,

0: неприятен. Не нужно наступать себе на горло. Не нужно, говорить о том, что это все мои ложные чувства. На самом деле человек хороший, никто не отрицает. Но почему вас, например, не устраивает общение с этим человеком? Да, вот.
1: Меня, кстати, знаешь, извини, что перебила. Меня могут напрягать люди, которые слишком дружелюбные, которые, знаешь, ко всем подходят. Вот руководствуются этим принципом того, что христиане должны быть дружелюбными, и они каждому рады, вот каждому открывают объятия, все «Привет, как дела?» Вот такие вот. Меня они тоже напрягают, потому что, ну...
0: Потому что это неестественно.
1: Нет фильтрации какой-то вообще, типа ты всем рада, абсолютно. Как-то, ну, мне странно такое.
0: Ну да, я согласна, что это не совсем естественный такой момент. Мы не можем любить всех людей, но это не значит, что мы не должны относиться к ним как бы неуважительно.
1: Так я и никого, да? Я ничего никому не говорю никогда, просто чуть-чуть не здороваюсь. Ну если они со мной поздороваются, я поздороваюсь, как бы я попытаюсь скрыть эмоции, но если уже откровенно, и человек знает о том, что он мне не нравится, и все уже, как бы, ну зачем набиваться, как бы сложно мне что-то скрыть. А зачем? Это естественно. Ну, мне кажется, что лучше я буду проявлять искренне свои эмоции, пусть даже они негативные, чем буду постоянно из себя кого-то строить, там, дружелюбную христианку и так далее, чтобы потом что?
2: Ну, вот смотри, а человек будет ощущать, что он к тебе со всем сердцем, ну, или даже просто с хорошим отношением, а ты его обидела ни за что, ни про что.
1: Как я его обидела?
2: Ну, своим каким-то там резким ответом, может быть. Или, может, я что-то не так понимаю.
1: Если человек негативными знает эмоциями о том, своим, что он мне не нравится, и пытается...
2: А если он не знает? Не догадывается. Вот есть такие люди, которые просто им в голову не приходят, что вот именно ты к нему испытываешь негативные эмоции.
1: Так я с такими стараюсь не общаться. Ну, разграничиваю общение.
3: Вот так мы с вами очень интересно пришли от темы, начиная с дружбы, да, о том, как любить, как проявлять интерес. Пришли к теме тому, что, оказывается, внутри дружбы тоже нужно уметь строить границы и понимать свои возможности, в том числе эмоциональные. Потому что на самом деле есть ощущение какой-то неискренности, да, от тех людей, которые, не испытывая по-настоящему симпатию, интерес к человеку, пытаются его проявить. И это все равно чувствуется. Но, наверное, это тема, о которой еще будут много времени говорить. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были с нами. Я думаю, что тема дружбы – это та тема, о которой стоит думать не только в формате «как проявлять интерес», но также и понимать, а кто я в том общении с людьми, которых я выбрал для круга своего взаимодействия. И пусть ваша дружба всегда будет искренней и радостной. Спасибо вам, до новых встреч!

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Наше очередное путешествие по Израилю посвящается воротам Древнего Иерусалима. Как говорят, без ворот и город не тот. Городские ворота в древности возводились в особых местах и имели жизненно важное значение. Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания, провозглашались пророчества, заключались сделки. Если неприятель захватывал ворота, город уже не мог устоять. И, конечно, посещение Старого Иерусалима начинается с ворот. Их много, они разные по величине, архитектуре, назначению. И очень важно понимать, как они расположены и куда они вас приведут. Иначе очень легко заблудиться среди узких и извилистых улочек старого города. Древний город Иерусалим с богатой историей и наследием. И туристу порой он совершенно непонятный. Множество ворот, в которых лично я запутался, не знаю и не понимаю, где они находятся, какое их устройство, где их найти. И мы об этом попросим рассказать нашего путеводителя Марину. Марина, как устроен этот город? Какие секреты этих ворот?
1: Друзья, мы находимся у Явских ворот. Это ворота, главные ворота, центральные ворота внутри города. Можно было бы говорить, что и северные ворота, Дамасские ворота, очень важные. Но большая часть людей прибывала и прибывает именно к Явским воротам. Мы видим с вами оригинальные ворота 16 века турецкого периода. О важности Явских ворот рассказывает вот какая история. В конце 19 века, в 1898 году, Вильгельм II, немецкий кайзер, посещает Иерусалим. И нужно сказать, что турецкий султан нашел в лице Германии союзника для военно-политического союза. И Вильгельм II получает очень много привилегий. Строить храмы на Елеонской горе, у храма Гроба Господня на горе Сион. А также Вильгельм II пожелал въехать в Иерусалим торжественно, помпезно, уподобляясь крестоносцам, которые в свое время владели Иерусалимом, Иерусалимским королевством. Итак, друзья, ни много ни мало, для того, чтобы Вильгельм II мог въехать в Иерусалим, как крестоносец, для него делается пролом в стене, который мы с вами сейчас видим. И Вильгельм II торжественно въезжает в Иерусалим. Сегодня мы хотим говорить с вами о развитии города Иерусалима. Святый город. Друзья, с чего он начинается? Все начинается с небольшого холма, который назывался в свое время крепость Сион. Здесь на схеме можно видеть крепость Сион, насколько это была небольшая часть земли. У крепости Сион была с одной стороны, с восточной стороны, долина Кедрон, с другой стороны была... И Евусеи, это... Второе тысячелетие до нашей эры построили стены поверх этих долин, которые глубоко находились внизу восточного склона. Итак, царь Давид завоюет крепость Сион, и он переименует ее в город Давидов. Приходит на смену царю Давиду его сын Соломон, и он начинает обустраивать на север от города Давидова то, что называется гора Мориа или Храмовая гора. Мы с вами сейчас хорошо видим изображение. Пытался сделать и не смог. Всевышний сказал: ты человек войны, ты проливал кровь людей. Сын твой, имя которого Соломон, от слова шалом, шломо на иврите зовут Соломона, человек мирный, человек мира, он построит мне храм. В дни Соломона Иерусалим развивается на север и обустраивается гора Мориа. Проходит еще несколько сот лет, и во время правления царя Езекии, это конец 8 века до нашей эры, обустраивается еще одна часть города, современного нам с вами старого города, то, что называется гора Сион. Итак, от долины Терапион на запад, он более высокий, чем город Давидов, чем гора Мориа. Это то, что называется сегодня гора Сион, и царь Езекия строит так называемую первую стену, обносит гору Сион стеной, подключивает к храмовой горе, и вот здесь заканчивается. Это так называемая первая стена Езекии. Друзья, откуда берутся названия первая стена, вторая и третья? Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, который был свидетелем еврейского восстания и разрушения Иерусалима, и храма, и храмовой горы, он дает название этим стенам. И мы прибегаем к его терминологии. Это сегодня самая принятая терминология. Итак, первая стена – это стена Езекии, конец 8 века до нашей эры. Стена Езекии была разрушена, как и стена времен Евусеев, как и стена времен Соломона. Все было разрушено вавилонянами в 586 году до нашей эры.
0: После знакомства с Явскими воротами мы начинаем объезжать Старый Иерусалим по движению солнца или по часовой стрелке. Именно в таком направлении организовано автомобильное движение, которое зачастую становится односторонним. И следующие ворота – это новые, или ворота Хамида. Они построены в конце XIX века по распоряжению султана Абдул-Хамида для уменьшения потока паломников, идущих к храму гроба Господня через Явские ворота.

0: Друзья, мы находимся у макета города Иерусалима периода второго храма. Что такое период второго храма? Это от возвращения евреев из вавилонского плена, начиная с 536 года до нашей эры, до 70 года нашей эры, когда этот Иерусалим был разрушен. Это тот самый Иерусалим, который видел Иисус, ученики Иисуса. И мы с вами говорили уже, что у того Иерусалима конца периода второго храма было три основные стены. Вот эта вот третья стена нас, может быть, интересует менее всего. Она меньше всего простояла. Она была достроена во время еврейского восстания в 66 году и была разрушена в 70 году римлянами. Но есть вторая стена, которая оказалась внутри того города. Вот то, что мы видим с вами, где две башенки и ворота, это вторая стена, которую построил царь Ирод. И, может быть, друзья, если прибегнем с вами к традиции протестантской, через эти ворота Иисуса вывели на распятие. То есть протестантская Голгофа находится напротив этих ворот. Есть ли там сегодня ворота? Есть, друзья. Самые нарядные, самые центральные ворота стены старого города, так называемые Дамасские или Шхемские ворота.
1: Дамасские ворота воистину и по праву считаются самыми красивыми воротами Иерусалима. Интересная архитектура. Зубцы наверху говорят о древнем атаманском времени, когда они были построены. И мы видим множество арабов, которые пересекают эти дамасские ворота. Одни входят вовнутрь старого города, потому что там находится арабский квартал, а другие выходят через дамасские ворота, потому что здесь тоже находится арабский квартал современного Иерусалима. Здесь находится множество солдат и полиции, которые наблюдают за порядком, потому что рядом с Дамасскими воротами может произойти все, что угодно. Но...

0: Следующие ворота на нашем пути – это ворота Ирода или Цветочные. Они ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд.
1: Так вот они, сегодняшние львиные ворота. Конечно, они выглядят иначе, имеют другие размеры. И во времена Иисуса этих ворот не было. Эту стену пристроили городу в 66-м году, во времена еврейского восстания. Но там были одни из ворот города, и это то место, где находятся сегодня львиные ворота. И отсюда мы заходим с вами в старый существующий город, в мусульманский квартал. Вот благодаря вот этим вот изображениям кошачьих, которые мы видим с вами над входом, это, скорее всего, с построек Байберса, султана Мамлюка 13 века. Он украшал знамена, свои здания, свои вот такие изображения леопардов. И эти изображения были внесены здесь, в эту стену. И так украсились ворота. Так вот, мы сейчас зайдем через ворота 16 века, 1535 год, когда Сулейман Великолепный строит вокруг Иерусалима стену, обносит ее стеной, зубчатая, красивая, нарядная, с бойницами. Мы постоянно видим с вами бойницы в этой стене. И также ворота, древние ворота города. По-прежнему древние, деревянные, обитые, окованные железом ворота. Я хочу сказать, что еще в 19 веке ворота города закрывались на ночь. Кто не успел, тот опоздал. Так что ворота города закрывались, и нужно было прийти к закрытию ворот, не задерживаться. Это восточные ворота Храмовой горы, они же так называемые Золотые ворота, или еще есть еврейское название этих ворот Шар ха-Рахамим. Это те заложенные ворота, которые мы видим с вами с территории Гефсиманского сада. Его первоначальный вариант, то есть я обращаю внимание, что это технические ворота для священников. Это не ворота для масс паломников, которые восходили в Иерусалим во время праздников, по заповеди. Это технические ворота, через которые выходили священники, поднимались на Елеонскую гору, там, где они сжигали пепел красной телицы. Через эти ворота выводили козла отпущения и вели его в пустыню. То есть это были технические ворота. И я обращаю ваше внимание, что это не ворота храма, это ворота Храмовой горы. Есть понятие «храмовая гора», есть понятие «храм», стоящий на Храмовой горе. Итак, восточные ворота, то, что сегодня называется Золотые ворота. Эти ворота были построены в византийский период, потому что у них очень четкие византийские очертания. Такие ворота строили в христианский период. Когда он начинается? С 4 века, что был период, когда персы завоевали Святую Землю, когда персы забрали Святой Крест, Крест Христов, как святыню, как и реликвию, забрали к себе в Персию. И Ираклий отвоевывает этот крест у персов в 628 году. И он, говорит традиция, говорит одно из возможных объяснений, он строит вот эти ворота, как триумфальные ворота для триумфального вноса креста в Иерусалим. Одна из версий по поводу этих ворот, почему там расположено мусульманское кладбище, говорит, для того, чтобы еврейский мессия не вошел восточными воротами и не исполнилось пророчество Иезекииля. Одна из версий говорит, что мусульмане закладывают мусульманское кладбище у восточной стены, у восточных ворот, чтобы слава Господня, мессия, не вошел через эти ворота. Но, с другой стороны, есть другие данные, которые говорят, что это кладбище существует уже с 9 века нашей эры. Это был Агарун Рашид, султан мусульманский, который правил в Иерусалиме, и который, зная иудео-христианскую теологию, связанную с Елеонской горой, зная вот эти вот эсхатологическое учение о последнем времени, об воскресении мертвых, он начинает хоронить мусульманских верующих у стены на восток от города, чтобы мусульманские верующие участвовали в воскресении из мертвых. Другие говорят, что в мусульманский период, когда прекратились крестные шествия с крестом из Гефсиманского сада в Иерусалим, замуровали ворота, потому что не было нужды в этих воротах. Потому что это большая дыра в стене, которая требует охраны. И просто эти ворота были замурованы из практических соображений. Вот такие вот объяснения. Друзья, еще одни ворота старого города, времен периода второго храма, которые называются мусорные, которые не на своем месте. Итак, первоначальные мусорные ворота, вот они находятся в самой низкой точке города, там, где соединяется Гиена Огненная и Кедронская долина. То есть там, где соединялись эти две долины, туда выносили мусор, золу из города, из Храмовой горы. Мусорные ворота сегодняшнего старого города находятся намного ближе к Храмовой горе. Посмотрите, где южная стена Храмовой горы и боковая арка сбоку, арка Робинсон. Это все раскопки парка Дэвидсон. Так вот, там же рядышком находятся мусорные ворота сегодняшнего старого города, куда подъезжают все автобусы, туристические, маршрутные. Люди выходят и идут на посещение Стены Плача, потому что это самые близкие ворота к Стене Плача. Еще раз обратите внимание, где Храмовая гора и где мусорные ворота старого города. Но поскольку римляне в III веке нашей эры строят свой город, обносят его своей стеной, их не интересует близость к Храмовой горе. То есть мусорные ворота у Храмовой горы, этот вопрос их не беспокоит. Это тот вопрос, который люди задают, почему мусорные ворота так близко находятся к Храмовой горе, к Стене Плача. Потому что они находятся в более древней, более новой стене III века нашей эры, в Римской стене, где и построили турки-османы свою новую стену в XVI веке.

после ознакомления с мусорными воротами можно с полной вероятностью сказать, что они являются парадоксом иерусалимской истории. Ранее маленькие, грязные, вонючие, через которые выносили мусор и выбрасывали их в эту долину, в гиену огненную. Сейчас они стали большими, красивыми.

0: и престижными, которые привлекают многочисленное внимание туристов, потому что ближе всего именно через эти ворота можно подойти к стене плача и увидеть эту древнюю святыню еврейского народа.
1: То, что мы видим с вами сейчас, это Сионские ворота старого города, потому что эта стена, первая стена, построенная царем Езекием, она обносила гору Сион. Друзья, мы с вами не можем видеть этих ворот периода царя Езекии, потому что эта первая стена разрушена, и только небольшие участки в очень недоступных, плохо доступных местах находятся. Обычно группы туристов туда не водят. Есть Сионские ворота современного старого города, но они находятся намного дальше, намного глубже. Не над гиеной огненной, которая под нами сейчас, гиена огненная, граница Иерусалима западная и южная, долина сынов Еномовых, гиена огненная. То есть сегодняшние Сионские ворота не находятся над гиеной, они находятся намного глубже внутри горы Сион. Где приблизительно находятся сегодняшние Сионские ворота, давайте мы с вами определим. Вот эта вот башня, ближайшая к нам, мы точно не знаем ее назначение. Это приблизительный макет старого города. У нас нет всех этих раскопок, только некоторые есть. Так вот, эта башня на макете, она находится там, где сегодня находится храм Успения Богородицы на горе Сион. Или где находится горница Тайной Вечери. То есть прямо посреди горы Сион. А Сионские ворота находятся за храмом Успения Богородицы, еще ближе, там, где стена старого города. То есть Сионские ворота сегодняшние, они перенесены намного глубже внутрь города, потому что, когда римляне строили в 3 веке новую стену, они не ставили себе цель сохранить стены Иерусалима, сохранить пределы Иерусалима, которые они разрушили. Римляне построили свой город, Илия Капитолина, с новой планировкой и с другими стенами.
2: Нынешние Сионские ворота построены в 1540 году в период правления султана Сулеймана Великолепного и являются частью первоначальной крепостной стены. В 1948 году во время войны за независимость в районе Сионских ворот велись жестокие бои. Ворота были сильно повреждены, когда бойцы Пальмаха безуспешно пытались освободить еврейский квартал от иорданцев. Многочисленные выбоины на Сионских воротах, напоминающие о тех трагических днях, можно увидеть и сегодня. Вплоть до объединения Иерусалима ворота были закрыты. Перед ними проходила пограничная полоса между иорданцами в старом городе и израильтянами на Сионской горе. После шестидневной войны 1967 года Сионские ворота были открыты и отреставрированы. Проход Сионских ворот конструктивно выполнен в виде ломаной линии для затруднения продвижения осаждающей армии. Геометрическое отличие ворот состоит в том, что поворот выполнен в форме русской буквы «Г», а не латинской «Л», как в Явских и Дамасских воротах. То есть поворот не налево, а направо. Возможно, это было сделано специально для затруднения продвижения атакующих, вынужденных сражаться, используя левую руку.
1: Декабрь 1917 года. На сей раз генерал Алимби, он победитель в Первой мировой войне. Он тот, который отвоевал у турок святую землю и также святой город Иерусалим. Торжественно въезжает в Иерусалим для того, чтобы торжественно ему были переданы ключи города. То есть это означало установление новой власти. И перед тем, как совершается это торжественное действие, Алимби получает срочную телеграмму от своего правительства, где говорится: «При въезде в город очень рекомендуется сойти с лошади, потому что сказано, Вильгельм II въехал в город на лошади, а человек более важный, чем он, ходил там пешком». Так, друзья, Иисус Христос посещал Иерусалим и не один раз, и ходил в нем пешком. Сколько паломников восходили из Явского порта, поднимаясь.

поднимались по Явской дороге и заходили в город Иерусалим через Явские ворота. Это то, что делает Алленби. Вся церемония, вся процессия заходит в Иерусалим пешком, отдавая честь великому святому городу.

Я приглашаю горожан присоединиться к телевизионной... Стоп, еще раз.

Храмовой горы. До сих пор мы видели ее с вами на макете. Иерусалима периода второго храма сейчас.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет. А через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним, я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда. Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной».
0: Мне 25 лет, и у меня 2-недельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. «Боже, не забирай моего мужа». Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
1: В госпитале нам говорили: «Теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим». И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмонии. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
0: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
1: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
0: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
1: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял две вещи. Первое — это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе — мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
0: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда двое или трое соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими двое или трое, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал, «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал, «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
1: Вот это да, слава Богу!
0: Действительно, слава Богу!
1: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем все это Тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на Него». 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на Меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение. И позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе: «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли. Во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, у вас проблемы с ухом. Вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
1: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите: «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
0: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость

0: принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
1: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут ничего с этим поделать, и что вам нужно просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до него сейчас и исцеляет его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь, сделайте то, чего не могли делать ранее. Бог исцеляет и восстанавливает вас сейчас во имя Иисуса.
0: У кого-то проблема с гипофизом. Бог исцеляет вас. Скажите «Да, Господь», примите и начните благодарить Его.
1: У кого-то воспален желчный пузырь, у вас инфекция. Вы думаете о том, чтобы сделать операцию. Бог сделает ее для вас прямо сейчас. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Господь, Бог всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу, в одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде, и благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
2: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
1: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
2: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
1: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
0: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
1: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
2: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
1: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
2: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
1: Эбрахам также радуется, что может пить воду и не страдать от нее.
2: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой.
0: Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе — это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
1: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их.

что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать.

0: к моментам. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. И если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все 100. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал, «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал, «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы он был? Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
1: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите, «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом, что я в тебе живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое, настоящее и будущее в твоих руках.

«Покажи мне их». Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Иногда, проходя определенные трудности, люди задают себе вопрос, зачем они появились на свет? На самом ли деле их создал Бог? Или же они являются продуктом двоих людей? Первопричиной вашего появления был Бог. Он был главным инициатором. Вначале вы были зачаты в разуме Господа. Не переживайте, если у вас сейчас проблемы. Бог уже одержал для вас победу Духом Своим. Ваши нынешние обстоятельства изменятся.

Я верю, что Бог создал нас по двум причинам. Первое — открыть нам нашу сущность как детей Божьих, каждого из которых Он назвал по имени. Второе — открыть нам предназначение, для исполнения которого Он поместил нас на землю. Существуют тысячи других причин нашего появления в этот мир. И сегодня я только приоткрою эту тему, я только начну ее. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые борются с мыслями о самоубийстве. Вы чувствуете себя ничтожными, отвергнутыми обществом и людьми. И Святой Дух уже совершил молитвы о вас. Он уже одержал победу. Вас больше не будет преследовать тьма, депрессия, безнадежность. Победа уже одержана Его Духом. Ваши обстоятельства изменятся к лучшему. В книге Исаии 43:7 говорится о каждом, кто называется Божьим именем. Кто на этом месте признает Божье имя в своей жизни? Тогда читаем, что написано о вас дальше. «Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Иногда вы спрашиваете себя, на самом ли деле Бог является моим Творцом, или же я продукт двух людей? Вы должны понимать, что Бог соединил тех двоих людей, чтобы именно вы появились на свет. Он — инициатор вашего рождения. Дьяволу нравится подкидывать мысли, сомнения относительно вашего происхождения. Но нет же, Бог — ваш Творец. Вначале вы были зачаты в разуме Божьем. Возможно, вы слышали об этом уже много раз. Но задумайтесь. Бог — ваш Творец, и вы были созданы для Его славы. Таким образом, кто есть Бог? Это еще одна причина, по которой вы читаете Библию. Можно потратить десятки лет, пытаясь найти ответ на вопрос, кто есть Бог. Хочу обратиться к начинающим. Мне нравится, как Бог дает ответ на данный вопрос в книге Исаии. Он говорит, «Нет богов, кроме меня. Я единственный истинный Бог». Существует множество других заявлений и идей, но есть только один единственный истинный Бог, который создал вас. Он не только единственный истинный Бог, но также Он справедлив и добр. Он — Бог любви, Он — добрый Бог. Если Он такой добрый, то почему у вас возникают конфликты и проблемы? Недавно, размышляя на эту тему, я получила откровение. Поднимите руки, если вы пережили трагедию, несчастье, насилие. Если с вами что-то такое произошло, поднимите руки. Таким образом, вы сталкиваетесь с ситуациями, которые ставят под сомнение благость Господню. Каждый рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Вы проходите через эти определенные ситуации, трагедии, из-за которых у вас появляются мысли, ставящие под сомнение любящую природу Бога. Так как же дать ответ на возникшую дилемму? Думая об этом, я вспомнила стих из послания к Ефесянам. Здесь говорится, что «Бог доказал нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смысл жизни состоит не в том, чтобы провести радужную, беззаботную, легкую жизнь. Бог не доказывает вам свою любовь, гарантируя, что ваши родители не будут проявлять к вам насилие. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вы никогда не будете иметь проблем с сердцем или же не переживете инфаркт. Он не доказывает вам свою благость, гарантируя, что вы никогда в жизни не сделаете ошибку. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вас не изнасилуют или же над вами не надругаются. Он не гарантировал, что вы не будете подвергаться разного рода насилию, физическому, психологическому. Нет, нет, Он такого не говорил. Иисус даже предупреждал, что в миру будете иметь скорбь. Но не бойтесь.
ибо Он победил мир. Бог проявил Свою любовь к нам, заплатив цену за наши грехи, чтобы мы могли провести вечность в Его славном присутствии на небесах, где нет боли. Бог проявил Свою любовь к нам, даровав способность и возможность превозмочь горечь, превозмочь гнев, ненависть, непрощение в сердце по отношению к обидчикам. Он заплатил цену. Он проявил Свою любовь, открыв дверь Иисуса Христа и позволив нам переступить через гнев, горечь, боль, разочарование, чтобы войти в общение с Ним, ибо в Нем мы находим мир, радость, прощение и силу прощать. Вот в чем заключается Божья любовь к нам. Перестаньте обвинять Бога за трагедии, через которые вы прошли. Он обернет все вам во благо, но боль является неотъемлемой частью нашей жизни. И никто на этой сцене не является исключением. В момент спасения никто не получает от Духа Святого билет в безоблачную жизнь. Вместо этого вам дарована сила побеждать проблемы. Бог сотворил вас. Так кто же этот Бог, создавший вас? Он Бог, который любит вас. Он Бог, который написал о вашей жизни то, что записано в 138-м псалме. Там сказано, что помышления Его о вас многочисленнее песка. Бог, создавший все. Бог, повесивший на небосводе луну и звезды, в котором вся сила, мудрость и могущество является единственным истинным живым Богом. Он создал меня, значит, моя жизнь имеет смысл. Он думает обо мне. В книге Иеремии 29:11 он говорит, что имеет намерение относительно моей жизни. В Псалме 138 он говорит, что в книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это интересно. Так вот, как я был создан. Я не являюсь всего лишь продуктом двух людей. Бог создал меня. Я был зачат в Его разуме. Он — истинный Бог. Он — всемогущий Бог. Бог любви. И этот Бог думает обо мне. У Него есть план относительно моей жизни. И также в Библии сказано, что я был создан для Его славы. Вот это да! Может ли это быть, что Он хочет использовать мою жизнь? Становится интересно. Вы ценны для Него. Давайте прочтем, что говорится в месте Писания дальше. Вы ценны. Почему? Потому что все, что создает Бог, ценно. Я действительно имею это в виду. Бог не будет создавать что-то, что не согласуется Его природе. Иегова Ири, Яхве, Иисус Христос, Агнец Божий. Он не будет создавать нечто бесполезное. У Бога все имеет цель. Он не глупец. Он использует свой ум с пользой. Бог создает все с целью, страстью и мощью. Он говорит в книге Исаии 43, стихи 6-7, «Приведите мне всех, кого я создал для славы моей». Это я создал их. А теперь 10 стих. Несмотря на то, что он обращается к Израилю, он обращается здесь и к нам. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Читаем стих 13. «От начала дней я тот же, и никто не спасает, в английском переводе «не вырывает», от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аллилуйя! Никто не способен вырвать что-то из руки Божьей или отменить то, что Он сделал. В этом месте Писания Бог говорит о вас три вещи. Вы избраны. Участники наших собраний на этих выходных, вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Познавайте Его.
Вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Потом здесь говорится, чтобы вы веровали в Него. Вы знаете, сколько людей сегодня ходят в церковь, но не верят в Бога? И все потому, что они разочаровались в Нем из-за происшедших трагедий и проблем. Озадаченные люди не смогли решить для себя этот вопрос. Но когда вы верите в Бога, то имеете мир по поводу того, что Он контролирует все неурядицы в вашей жизни. Вы были избраны Богом, чтобы знать Его лично, чтобы веровать в Него. И также в данном стихе выше говорится, что вы — Его свидетели. Ваша жизнь вам больше не принадлежит. Вы — свидетель, представитель Иисуса Христа. Павел во втором послании к Коринфянам 5:20 говорит о вас как о посланниках. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, в каждом разговоре во время обеда с друзьями, родителями, братом, вы теперь представляете Иисуса Христа. Возможно, вы единственный, исполненный Духом человек, благодаря которому ваши мама и папа узнают об Иисусе через вашу чистую речь и измененное поведение. Теперь вы представляете Божьи законы любви и радости, мира и святости. Цель вашей жизни на земле — познавать Его и представлять Его. Подобно тому, как Бог обратился к Израилю словами «Вы мои свидетели», сегодня Он также обращается и к вам. Вы — Божьи свидетели. Вы словно являетесь свидетелем Бога в зале заседания суда, утверждая, что Бог все еще добр. Я знаю, что Он истинен. Он реален. Давид перефразировал обращение «Вы мои свидетели» и сказал, что любит рассказывать о Боге каждому на всяком месте. Вы рассказываете о Боге везде. Вы представители Божьего присутствия. Вы не стыдитесь того, что Бог сделал для вас. Вы свободно и смело рассказываете людям о том, что Бог совершил для вас. И благодаря вашему свидетельству Бог прославляется. Богу нравится, когда о Нем говорят. Я знаю, что это звучит эгоистично, но нам это тоже полезно, потому что только Богу принадлежит вся слава. Бог — это Бог, и раз Он Бог, то Ему принадлежит первое место. Мы можем в простоте рассказывать другим о том, что Господь делает в нашей жизни. Вам не надо проповедовать, запоминать речь. Просто расскажите своим друзьям о том, что Бог совершил для вас на этих выходных. С дерзновением поделитесь, как на этих выходных вы встретились с Богом, который освободил вас от 14-летней зависимости от порнографии. Ваше свидетельство не должно быть образцом ораторского искусства. Конечно, вы можете цитировать Библию, если захотите, но самое главное — говорите о Боге. Ваше свидетельство прославляет Его. Ты, Израиль, вы, молодые люди, избраны Богом, чтобы познавать Его, чтобы понимать, что только Он — Бог, чтобы быть представителями Его присутствия для вашего окружения. Сегодня поворотный пункт в вашей жизни. В Его Царстве у вас есть задание. Но знаете, мне нравится, что сказано в этом стихе. Один из первых упомянутых принципов здесь — это отношения с Богом, которые являются основанием любой работы, которую вы исполняете для Него. Нам кажется, что мы знаем Его. Мы думаем, что являемся Его свидетелем, но до конца не уверены в этом. Бог говорит, что мы Его слуги и избраны познавать Его. Но мы не уверены, знаем ли мы Бога. Мы вспоминаем все, чему были научены в церкви в воскресной школе. Но все это подобно тому, если бы нам назвали имя Брэд Питт, но на самом деле мы с ним не знакомы. Точно так знают Бога некоторые из присутствующих. И поэтому ваше свидетельство о Боге другим подобно поношенным вещам в магазине секонд-хенд. Вы знаете Бога через опыт других людей, через книгу, написанную другим человеком. Но Бог желает открыться вам лично. Он хочет встретиться с вами. Он мечтает, чтобы вы открыли свои уши и слушали Его. Он хочет открыть ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть Его. Он хочет подарить вам опыт переживания Его присутствия, чтобы вы узнали, что Он — единственный истинный Бог.
Вам надо получить это откровение лично. Я еще раз хочу подчеркнуть важность личных отношений с Богом. Вы имеете право знать Бога, независимо от ваших дел. В этом суть послания Евангелия. Мы не заслужили эти отношения с Богом. Они дарованы нам через Иисуса Христа. Мне нравится, что написано в послании к Ефесянам 3:12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ к Божьему присутствию через веру в Него. Вы можете знать Бога благодаря Иисусу Христу, а не потому, что вы пятидесятник в пятом поколении, и не потому, что вы красивый, умный, или еще по какой-то причине. Вы имеете доступ к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Если вы верите в то, что Иисус Христос забрал ваши грехи, тогда вы получили пригласительный, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы проводить время в Его присутствии. Позвольте мне сделать следующее заявление. Вы имеете доступ к переживанию силы, присутствия и помазания Бога, который действует через вас, не из-за ваших дел, но по единственной причине. И эта причина — ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Ваша вера очень важна. Ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Так что же это значит? Поднимите руку, если вы верите, что Иисус заплатил цену за ваши грехи. Вы верите этому. Вы верите от всего сердца. А это значит, что каждый из вас имеет доступ к близким взаимоотношениям с Богом. Каждый из вас способен быть горячим для Бога и исполненным Духа Святого. Каждый из вас может смело рассказывать кому-то об Иисусе Христе. Абсолютно каждого из вас Бог может использовать для Своего Царства. Абсолютно каждого. Знаю, что некоторым из вас не нравится ни проповедовать, ни слушать проповеди, и вы не желаете ни того, ни другого. И не надо. Просто делайте то, к чему призывает вас Господь. Возможно, вы мечтаете стать инженером в области химии. Бог не исключает своих детей из царствия просто потому, что они не хотят заниматься пятикратным служением. Он не избавляет вас от доступа к помазанию из-за того, что вы не хотите ехать миссионером в Африку. Помазание и исполнение Духа Святого не зависит от того, что вы делаете. Они зависят от того, кто живет внутри вас, а внутри вас живет Дух Святой. Вы можете быть парикмахером, учителем, ученым, футболистом. При этом помните, что помазание в вашу жизнь высвобождается Духом Святым. Оно не зависит от вашей профессии, должности, ранга, образования, генетики или родословной. В вопросе помазания важна сила присутствия Духа Святого, который пребывает в вас. Вы призваны познавать Бога.

0: Connection with John Jacobs.
1: John Jacobs.
2: То, что мы делаем, это самое радикальное.

На него наденут наручники. И затем эти наручники будут пристегнуты к цепям. И мы будем тянуть изо всех сил. Ты что чувствуешь? Эти цепи тяжелые. Покажи им свои руки. Смотрите, вы видите эти цепи? Послушайте. Вы знаете, какой ответ дала молодежь, когда ее спросили, что стоит на первом месте из того, что вы уважаете? Это вас шокирует. Провели интервью и опросили тысячи подростков и спросили, что вы уважаете больше всего в людях. И знаете, что они сказали? Они сказали одно слово – обязательство. Мы уважаем обязательных людей. Знаете, почему сегодня мы живем в обществе, которому чужды обязательства? Я недавно прочитал, знаете, о чем? Один из профессиональных футболистов посвятил этому всю свою жизнь. И он считался лучшим почти каждый год. Вы представьте, его только что уволили. Почему, тренер? Потому что кто-то молодой, возможно, побыстрее. И представляете? Тренер Том Лендри был тренером 25 лет. Он проснулся однажды утром и прочитал в газете, что его уволили. Вы представляете, что мы живем в таком мире, где они не знают этого слова «посвящение» или «обязательство»? Вы понимаете, что только что провели опрос и выяснили, что больше 50% опрошенных

группы людей, молодых людей. Сказали, что они изменяли своей девушке или молодому человеку. Дамы и господа, где же это обязательство? Где же посвящение друг другу и Богу? Или обязательство чему-то? В жизни часто смотрят на христиан как на слабых, на слабаков. Но я чувствую в своей собственной жизни, что я христианин, понимаете, на меня смотрит много людей, и бывает, что я допускаю ошибки, я устаю. Но я все равно, понимаете, должен быть дисциплинированным в своей собственной жизни. И я помню, в футболе мой тренер был христианином, и я часто занимался бегом. И если я хотя бы немного расслаблялся, он был недоволен, потому что, будучи христианином, ты должен быть твердым, дисциплинированным, потому что мир на вас смотрит, как на слабаков. Знаете почему? Вы знаете, почему такие обязательства? Потому что Иисус умер за нас. Он заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Он бы мог призвать 10 тысяч ангелов, но когда Иисус Христос входит в ваше сердце, когда Иисус входит в вашу жизнь, вы не можете этого объяснить. Он делает вас абсолютно новым созданием. И вы знаете, что Бог жив, и Бог ведет себя перед обязанными. Бог считает себя обязанным нам. Дамы и господа, когда мы были грешниками и меньше всего этого заслуживали, Бог доказал свое посвящение нам, послав своего единородного Сына. И тот, кто уверует в Него, не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Вы знаете, что такое обязательство? Мы не обязаны Богу, не посвящены Ему. Он первым был обязательным перед нами, и Он посвятил Себя нам и позволил Своему Сыну умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы мы знали Его через пролитую кровь Христа. Чем больше вы посвящаете себя Богом, тем больше вы будете посвящены друг другу. Вы никогда не поймете обязательства, пока вы не поймете той любви, которая есть у Бога для вас. Когда вы поймете любовь, которая есть у Бога для вас, тогда вы действительно поймете, что означают слова обязательства и посвящения. Давайте поаплодируем Богу. Итак, вы готовы?

Сегодня в Америке много людей, я беседовал со многими, которые считают себя христианами без понимания того, что означает, что слово «христианин» означает. Они говорят, что они христиане, потому что они родились в Америке, потому что каким-то образом эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом. 200 лет назад эта нация должна быть была страной Бога. Но многие в Америке говорят, я христианин, потому что я родился в Америке, не понимая глубины обязательства перед крестом. Я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Сегодня здесь много людей, и я подумал о вопросе. Я подумал о том, что я сегодня выступаю по телевидению, я бы не хотел называть имени человека, члена своей семьи, но есть для меня очень близкий член семьи, с которым я говорил. Я говорил с ними после того, как я обрел спасение, о тех переменах, которые Иисус сделал в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал, «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я заботился о своей семье, я хороший человек, я христианин. Я просто нерожденный свыше христианин. Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии говорится, что сам Иисус говорит, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь, но вы ее потеряете. Но если вы отдадите свою жизнь ради Христа, вы ее найдете. Видите, в значении креста гораздо больше обязательства в словах христианина, чем просто в ношении таблички, где написано «Я методист, я протестант, я баптист». В значении креста гораздо больше обязательств и посвящения. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. Меня в жизни преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, потому что к этому у меня был талант, то я смогу преодолеть случайности, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, будучи молодым, что я думал, что если я буду развлекаться, употреблять алкоголь, и мне будет все безразлично, я буду веселиться со всеми подряд, что мои друзья будут любить меня тогда, и я буду принят. Но в моей жизни было настоящее одиночество, и больше тоски и беззащитности, чем больше я стремился к этому. И я пытался найти в этом защиту, но я не находил этого. И это продолжалось, пока мне не исполнился 21 год. И кто-то поделился со мной Евангелием Иисуса Христа. Не о религии, а об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть отличный план.

для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи, и все, что вам нужно сделать, это попросить Его войти в вашу жизнь и быть вашим Господом и Спасителем. И в Библии говорится, если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это будет значить, что вы строите основание вашей жизни на Нем. И в Библии сказано, что прежде ищите Царство Божье, Его праведности, и все остальное приложится к вам. И знаете, это произошло со мной. Я переместил основу своей жизни с успеха на Иисуса Христа. Я занялся различными вещами, которые планировал сделать в своей жизни после обретения спасения. И я начал искать Царство Божье прежде всего остального. То, что вы видите на сцене, это огромные стены бетона и льда. Но знаете, у многих людей внутри находятся огромные стены. Такие стены, как страх, беззащитность, пристрастие к наркотикам, алкоголю, ненависть, горечь. Знаете что? Может быть, мы сможем разрушить эти стены, но мы не в состоянии этого сделать. Дамы и господа, многие люди живут в замкнутом пространстве, в своих стенах. Но у меня для вас хорошие новости. Если вы считаете, что наши руки большие и сильные, то посмотрите, насколько велики руки Бога. И у меня есть для вас добрые вести. Представьте силу Иисуса, и она способна разрушить любую духовную стену, которая находится у вас в душе. И эта сила способна освободить вас. И мы это сейчас сделаем.

Она сказала: «Я знаю, как заставить тебя терять силу». А я говорю: «О чем ты говоришь? Садись в это кресло, подними руки, и я буду говорить над тобой, и я уберу силы из твоего тела». Я тут же понял, что это была подросток-ведьма. Вы знаете, что колдовством занимается и оккультом занимается почти в каждой школе Америки. Послушайте, я не чувствовал, что мне нужно было это делать. Я предложил парням из силовой команды это сделать. Я привел их к Господу, и я сказал, брат, сядь вон туда. Попытайся, просто попытайся. Так она стояла позади и сказала: смотрите, у меня всегда это получается. Мне всегда удалось изъять силу из этих тел. Она подняла руки, она произнесла какие-то колдовские слова, и она началась дышать вот так. И я смотрел, и я повторял: я связываю эти силы во имя Иисуса. Я уничтожаю эти силы во имя Иисуса, говорил я. Она ходила и говорила: смотрите, я опущу его руки вниз, и вы не сможете меня остановить. Она пыталась, они не поддавались. Она сказала: я не могу этого понять, я попытаюсь снова. И она отошла и приступала к этому. У меня, говорит, всегда это получалось. Я не знаю, я знаю, как это делать. И вы не сможете меня остановить. А я все время повторял: я уничтожаю и связываю эти силы во имя Иисуса. Видите, есть имя превыше всех имен. И каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Она пыталась снова, она отошла, она попыталась опустить вниз руки моего друга снова. Этого парня использовали для демонстрации, понимаете? Он взял ее, поднял ее над головой вот так. И она сказала: я этого не понимаю. Почему ничего не получилось? Я ответил: потому что величественнее сила во мне, чем та, которая в тебе, девушка.

0: Часто в жизни мы убегаем от Бога, потому что у нас представление о Боге, что Он хочет наказать нас, забрать наше веселье или радость из жизни. Но ведь Бог пришел, чтобы стать отцом для сирот. Он пришел ко всем, чтобы все стали Его детьми. Нам известно, что мы получили дух усыновления, поэтому мы можем называть Его Отец. Бог хочет стать вашим другом и вашим отцом. Он хочет близости с вами. Если вы будете прибегать к Богу, тогда вы сможете преодолеть все в жизни. Вы можете преодолеть в жизни то, что удерживает вас от того, кем вы должны быть. У вас будет возможность преодолеть разочарование и страх, и депрессию, которые удерживают вас от радости в ваших жизнях. Я здесь для того, чтобы воодушевить вас, приблизиться к Богу и приблизиться к Отцу, потому что Его руки открыты, и Он ждет, что вы придете к Ним. Иисус пришел для того, чтобы у вас были отношения с Ним, чтобы у вас была дружба и близость, чтобы Бог пришел к вам и разговаривал с вами, и чтобы вы пришли и говорили с Ним, чтобы вы стали одним из тех, кто честно узнает, что значит иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе.
1: Luke chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

0: Anybody here?
1: У кого-нибудь есть боль внутри? Горечь, одиночество, чувство ненужности? Кому-нибудь здесь необходимо остановить эту боль? Но знаете, кто здесь? Иисус здесь. И я обещаю, что Он может остановить вашу боль. Я обещаю вам, что Он остановит вашу боль. Сейчас я буду молиться за вас. И все, кто сейчас смотрит нас, и те, кто находится здесь, кто из вас должен попросить, Джон Джейкобс, помолись за меня. В моей жизни есть боль и пустота. У меня нет правильных отношений с Богом, и мне хочется стать на верный путь с Богом. Вы должны сказать, Джон Джейкобс, помолись за меня. Я не хочу направиться в ад. И мне не хочется, чтобы здесь на земле был ад для меня. Я хочу отправиться на небеса прямо здесь на земле. Если вы хотите принять Бога, повторите за мной, скажите, «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не смогу преодолеть это без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты создал меня, чтобы я не проиграл, но чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Бог мой источник. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Во имя Иисуса. Аминь. Вы только что видели, что Бог может сделать что-то могущественное в жизни людей? Недавно меня спросили, какова связь между надуванием грелок и Иисусом? Я ответил, во всем, потому что Иисус связан со всеми людьми. Все, что Бог делает в этой жизни, Он делает для людей. И Бог более заинтересован в людях, чем в разукрашенных окнах религиозных мыслях, в священном отношении, в церкви. Дамы и господа, только что вы видели, что человеческие жизни изменились. Вы верите, что силовая команда может остановить эти силы? Я молодой человек, и у нас впереди большое будущее. Мы с вами посетим города и культурные центры, и я хочу доставить дьяволу головную боль по всему миру, потому что он заслуживает этого. Он разрушает, извращает, обижает и убивает. Одна из ведущих групп тяжелого металла выпустила футболку с надписью «Убивать, воровать и разрушать». На одном из ведущих альбомов было написано «Жизнь — это самоубийство». Какая ложь! Нам необходимы положительные примеры, и нам нужно указать на Христа.

0: Первая серия. Старт прошлое. Кто бы мог подумать, что вскоре случатся такие невероятные приключения. И, конечно, уж никак не Джастин Кейси. Он был очень занят игрой в прятки.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать.
2: Я еще не спрятался.
1: Ладно, давай скорее корки.
2: Все, я готов.
1: Кажется, я знаю, корки, где ты. Ты там же, где твоя сестричка, верно? Значит, нужно только найти Энджи, тогда я найду вас обоих. О, что-то стемнело.
2: Ой, мама. Энджи, мне страшно.
3: Чего тут бояться? Это просто гроза.
2: Ну, деревья, они похожи на привидения.
3: Привидения тебя не тронут.
2: Энджи, я боюсь.
1: Разве я похож на привидение?
2: Ты? Это подло!
1: Да брось, я же пошутил!
3: О, это уже не смешно!
1: Да уж!
2: Ой, дождик пошел!
1: Скорее, бежим!
3: Бегу!
2: Эй, подождите меня!
1: Что-то непонятное. Заблудились, что ли?
2: Что? Ой, нет, Джастин, смотри!
1: Что это за дом? Я никогда его раньше не видел.
3: Мы сможем скрыться в нем от дождя.
1: Ты права. Бежим!
2: Меня подождите!

0: Эй, есть здесь кто-нибудь? По-моему, никого.
1: Ну вот мы и спрятались от дождя.
2: А вдруг это дом какого-нибудь злодея?
1: Не бойся, Корки, мы же тебя защитим.
0: Эй, давайте исследуем. Вперед!
1: Вот здорово.
2: Чудесно.
0: Вот здесь мы сможем высушить одежду.
1: Погоди-ка, Джастин. Ведь если горит огонь, значит...
0: В доме кто-то есть.
2: Я боюсь.
0: Идут сюда, к нам.
1: Ну кто?
2: Я боюсь.
1: Ой.
2: Я хочу домой.
3: Добро пожаловать. Я робот. Меня зовут сэр.
0: Настоящий робот.
1: Рады познакомиться, сэр.
2: Ух ты, впервые вижу настоящего робота.
0: Смотрите, ему щекотно.
1: Какой умный.
4: Конечно, я же его таким сделал.
0: Это, наверное, ваш дом.
4: Угадал.
1: Мы здесь спрятались от дождя, простите.
4: Да ну что ты. Я сам рад, что могу хоть с кем-то поговорить. Я очень долго возился со своей машиной.
0: Приятно познакомиться. Меня зовут Джастин.
1: Я Энджела Робертс.
2: А я Корки Робертс.
4: Хамфри Памбл, к вашим услугам. Добро пожаловать в мой дворец. Ну и гроза, однако. Благодаря ей я поставлю эксперимент.
0: Я, правда, пока еще не понял. А что у вас за эксперименты?
4: Очень глубокое замечание. Тогда пошли со мной, я с удовольствием покажу вам, что я хочу сделать.
0: Пойдемте.
3: Вам его лаборатория понравится. Пошли со мной.
0: Что ж, братва, вперед.
4: Полюбуйтесь.
2: О, вот так здорово.
1: Ух ты!
0: А для чего вся эта фигня?
4: Фигня. Это, друзья мои, моя машина времени.
1: Машина времени?
3: Сущая правда. Она может доставить вас в любое место и в любую эпоху.
4: Поистине творение блестящего ума. Хоть я и сам об этом говорю.
3: Он потратил на этот проект все свои деньги, но, увы, машина не работает.
4: Ты хочешь, чтобы я вынул из тебя блок питания?
1: Вы, наверное, очень великий ученый, раз вы собрали машину времени.
4: Да, поверьте мне, она уже почти собрана.
0: А как же собрать ее целиком?
4: Ну, проблема только в горючем, она почти решена. Я же говорил, что гроза нам поможет. Я хочу подключиться к мощному источнику электроэнергии.
1: Бенджамин Франклин отстал от своего времени, или он опередил его?
3: Примитивно, но экономично.
4: Вот что я вам скажу, малыши. Вам повезло. Вы увидите великий эксперимент гения.
3: Перестань хвастаться, а то пропустишь удар грома.
4: Позволь тебе напомнить, здесь распоряжаюсь я. Ступай на свой пост.
3: Есть, хозяин.
4: Включай на всю катушку.
3: Есть, включи.
4: Пуск!
3: Есть пуск!

0: Я рассчитывал на меньшее.
1: Ощущение не из приятных, скажу я вам.
2: О, да.
3: Теперь я знаю, что такое энергия. Солнечно-ионный робот. Солнечно-ионный робот. Ступни еще.
1: Что с ним, профессор?
0: Это, наверное, фильм, который я смотрел, когда его делал.
4: Сэр, что ты делаешь? Ай, я твой хозяин, вспомни!

0: Да, что-то получилось не так.
1: Мне тут больше не нравится.
2: Мне тоже. Дождик кончился. Ну что мы здесь торчим?
0: Ребята, приходите еще, когда я закончу машину времени.
3: Нет, нет, не стоит.
2: Спасибо, конечно.
0: Ну, как-нибудь в другой раз, сэр. Ну, почему ты не покажешь гостям, где выход?
2: Приятно было познакомиться.
3: Ага, счастливо.
2: Пока.
3: Корки!
4: На помощь! Вытащите меня! Вытащите меня!
0: Профессор! Что происходит?

0: Что с нами случилось?
1: Мы путешествовали во времени.
0: Путешествовали? То есть весь этот дом?
2: Да, весь этот дом — машина времени.
0: Что?
1: Да, этот дом летает сквозь время.
0: Летающий дом!
2: К сожалению, счетчик времени сломан, и я совершенно не представляю, в какую эпоху мы попали.
3: Здорово! Может быть, мы вернулись в эпоху динозавров?
0: А вдруг это мир будущего, и кругом космические монстры?
4: В любом случае, надо бы слезть с этой скалы.
0: Как? Умели бы мы все летать?
2: Точно, сэр. Приготовь воздушный шар.
1: Есть хозяин.
0: Воздушный шар?
2: Да, к счастью, я взял его с собой для наблюдений.
4: Давайте полетим.
0: Было бы здорово.
3: А он взлетит?
1: Не бойся, газ легче, чем воздух. Шар взлетит.
2: Уверен, что полет будет удачным.
0: А вы не полетите?
2: Ну, я бы с удовольствием, но мне надо починить машину времени. Сэр, будь надежен и заботься о малышах.
0: Но...
1: К отлету готов. Эгей, полетели.

0: Я никогда такой страны не видела. Ой, ой, овечки, много овечек.
1: Правда?
2: И я точно. Тоже хочу смотреть.
3: Ой, не раз. Советую всем стоять с одной и той же стороны.
1: Ай!
0: Что случилось?
1: На нас напали вороны.
0: Ой!
4: Боже, что это?
5: Это упало с неба.
4: Воистину, нам знамение с небес. Беги и расскажи другим.
5: Обязательно.
0: Ой, ты как, цел?
3: Теперь буду опасаться ворон.
2: Я хочу домой.
0: Кто это? По-моему, это пастухи.
1: Только бы не подумали, что мы украдем у них овец.
0: А что тогда? Простите, мы напугали ваших овечек, когда...
1: Ворон!

0: напали на наш шар. Видите ли, я думаю, вы не сердитесь на нас, правда? А?
1: Приветствуем тебя, мессия.
2: Наш мессия. Мессия.
0: Это не мне?
3: Как?
1: Прости, мессия, мы бедные пастухи и не можем предложить тебе изысканных блюд. Мы надеялись угодить тебе этим супом.
4: Римляне берут большие налоги, и на еду совсем не остается денег.
0: Это несправедливо.
3: Почему вы зовете его мессия?
1: Но ведь он пришел с небес. Пришествие мессии мы ждали долгие годы. Нас, народ Израилев, долгое время угнетают более могущественные люди. Мы ждем, что наш Мессия избавит нас от тирании.
0: Народ Израилев.
3: А тираны, наверное, римляне.
1: Совершенно верно, девочка. Теперь ты видишь, как много значит для нас это событие. Вы снизошли с небес.
5: Ты должен стать нашим мессией.
4: Избавь нас от Цезаря, Августа и римских легионов.
1: Бога ради, помоги нам.
4: Ради Бога.
0: Что мне теперь делать?
6: Мы ищем тех, кто спустился с неба. Вы их видели?
7: Это не мы. Это наш воздушный шар упал с неба.
6: Отлично. Взять этих щенков.
8: Есть взять.
1: Капитан, что ты хочешь сделать?
0: Сэр, ты же умный робот. Сделай что-нибудь.
9: Положитесь на меня. Не трогать моих друзей.
8: Что пасть открыл? Ручи!
0: Что с нами будет? Мы ведь ничего не сделали.
6: Вы собирались сделать. Ты хотел стать царем иудейским. Запомни, Ирод единственный царь в этой стране.
0: Да я ничего подобного не хотел.
3: Вы нас не поняли.
6: Как ты смеешь спорить с римским солдатом?
0: Вы ошибаетесь, честное слово.
9: Это самое унизительное и вдобавок неудобное.
1: Господи, помоги нам.
4: Помоги нам, Господи.
0: Вы же ни в чем не виноваты, но отпустите нас. Выслушайте хотя бы.
3: Не хочу. Отпустите.
0: Куда вы нас ведете и что с нами будет?
6: Наверное, побьют камнями.
3: Это же убийство.
8: Такая казнь — лучшая управа для возмутителей черни.
3: Я не хочу умирать. Я еще маленький. На помощь,
6: спасите. Отснись, щенок, или я тобой займусь.
10: Стойте, прошу вас.
6: Ты кто такая?
10: Я Мария, жена бедного плотника. Я иду навестить мою кузину Елизавету, жену священника из храма.
6: Какого священника?
10: Его зовут Захария. Елизавета вот-вот родит ребенка, и я иду помочь ей. Позвольте этим детям тоже помочь нам.
6: Чем они могут вам помочь?
10: Вскипятят воду, нарубят дров для очага. Что бы они ни сделали, Захария отблагодарит вас, если вы их отпустите. Он очень влиятельный.
6: Священник?
10: А потом я думаю, что они раскаялись. Скажите им, что вы раскаялись.
0: Простите нас.
3: Мы не хотели ничего плохого.
6: Вы это серьезно?
0: Ну да, конечно, мы больше не будем.
3: Мы станем работать для этой леди.
6: Ладно, мы отпустим вас. Развязать веревки. Скажите спасибо этой женщине, а потом мы не хотим связываться с попами. Ладно, шагом марш.
0: О, мы свободны.
9: С римскими солдатами шутки плохи.
3: Джастин, а? Смотри, Мария молится.
10: Благодарю тебя за то, что вложил верные слова в мои уста. Они заставили солдат передумать.
0: Спасибо вам большое.
3: Вы очень добры. Если бы я был большой, я бы на вас женился.
10: Очень мило с твоей стороны. Но, увы, я уже замужем и жду ребенка.
0: А где же ваш муж?
10: Он в Назарете. А вы откуда родом?
3: Мы из другой страны.
0: Да. Мария, мы будем очень рады пойти с вами и помочь вам.
3: А потом я очень хочу посмотреть на ребенка Елизаветы, когда он родится.
10: Конечно, пойдемте со мной. Я уверена, что Елизавета вас приютит.
7: Отлично! Вперед, шагом марш!
0: Корки, ну ты даешь!

0: Здравствуй, Елизавета.
1: О, Мария, благословенна ты между женами.
0: Ты не знаешь, насколько я благословенна.
1: Кто пришел с тобой?
0: Это юные странники. Я встретила их по дороге, и они решили помочь тебе, когда понадобится.
1: О, я очень рада вам.
2: Благодарим. Благодарим.
3: Я тоже.
1: Что же вы не садитесь, я приготовлю чай.
0: А где Захария?
1: В храме. Ну, погоди, я расскажу. Ой!
0: Елизавета! Кажется, пришло ей время рожать. Сейчас потребуется ваша помощь.
2: Поможем.
3: Чёр, я водонос.
2: Смотри, какая вода горячая.
3: Ничего. По-моему, как раз для купания.
2: Стой, сэр, не делай этого.
3: Ага, я дурачился. О, кто это пришел?
2: Это, наверное, Захария. Рад познакомиться. Я Джастин.
4: А я Корки.
3: Я солнечно-ионный робот.
2: А? Малыш родился. Ура!
4: Здорово!
0: Чудесный мальчик, Захария.
5: Я сын мой.
1: Хвала Господу, ты вновь заговорил.
2: Так значит, вы не могли говорить?
5: Нет, не мог. С тех пор, как Архангел Гавриил явился мне и сказал, что у нас будет сын, и надо наречь его Иоанном, он будет велик в очах Господних. Но я усомнился в могуществе Господнем и был наказан немотом.
3: Свежая информация. Мы видели историческое событие. Данные подтверждают, этот младенец будет известен как Иоанн Креститель.
0: Еще раз спасибо вам, дети, за помощь. Благослови вас Бог.
4: Спасибо вам. Надеюсь, мы встретимся, когда у вас будет малыш.
0: Это будет через полгода. Но я надеюсь, вы зайдете ко мне.
4: Покормите нас обедом, Мария.
2: Как тебе не стыдно, Корки?
6: До свидания!
4: До свидания, Мария!
0: До свидания, до свидания.
4: Спасибо!
6: Еще раз спасибо!
4: Спасибо!
6: Только одна заковыка. Как мы вернемся обратно без нашего шара?
2: Да, как мы найдем летающий дом? Что нам делать, сэр?
3: Спокойно, смотрите. Направление северо-северо-восток. Надо спешить, чтобы успеть к заходу солнца. За мной! Ать-два, ать-два, ать-два.
6: Раз, два, раз. Эй, помедленнее! Сэр, мы же не роботы!
7: Вы встретили Марию и Иосифа?
3: Только Марию.
7: Значит, моя машина доставила вас в эпоху Иисуса Христа.
6: А Мария, которую мы встретили, мать Иисуса, да?
4: Я именно такое себе ее представляла.
7: Ну, может быть, задержимся здесь немного? Тогда мы встретим самого Иисуса.
4: Не хочу здесь оставаться, хочу домой.
7: Жаль, чудесная возможность. Но раз уж я наладил машину, отправимся в 20 век.
3: Есть хозяин.
6: Надеюсь, на этот раз все пройдет удачно, профессор.
7: У меня неудач не бывает, только видоизмененный успех. Готов? Включение.
3: Есть включение.
7: Пуск.
3: Есть пуск. Информация для вахтенного журнала. Старт состоялся. Место назначения 20 век. За штурвалом профессор Бамбл. Прощайте, времена Иисуса, может быть.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Может существовать множество различных мнений относительно того, что происходит с нами после смерти. Однако тот факт, что все мы умрем, бесспорен. Что происходит, когда мы умираем? Знает ли кто-нибудь об этом действительности? Можно ли приготовиться к смерти? Об этом и не только в нашей программе. Также напоминаю, что вся эта неделя в ассоциации МНЛ посвящена молитвам об исцелении. Звоните, чтобы получить ободрение и молитвенную помощь. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации МНЛ Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Мы в любую тему должны начинать с улыбки, даже тему клинической смерти. Уж тем более люди, которые знают кое-что и о библейской истине, конечно, и с точки зрения Священного Писания, могут изучать тему смерти. Клиническую смерть, физическую смерть, можно ли их как-то отличать и различать? Если да, то как?
1: Но дело в том, что на протяжении развития медицины и науки меняется и подход к диагностике смерти. То есть, если раньше, когда не было современных приборов, оборудования, обычно констатировали смерть, человек перестал дышать, не прокручивается пульс,
0: зеркало поднесли.
1: То сейчас уже современные приборы, они еще на ранних этапах физической смерти еще определяют деятельность мозга. То есть поэтому сложно иногда прямо так сказать, но скорее всего диагностика смерти, когда уже прошло достаточно времени после остановки сердце, дыхание, и когда уже приборы, они перестают фиксировать деятельность мозга.
0: Ну, насколько я знаю, даже официально в католической церкви, потому что там очень много дискуссий на тему эвтаназии, особенно католическая церковь в этом имени занимает категоричную позицию. Впрочем, как и все христианские конфессии, они также признают фактом смерти, это когда отмирает головной мозг. Это остановка сердца для них даже еще не является признаком смерти. Ну хорошо, вот клиническая смерть, когда человек после якобы видимых таких признаков смерти снова оживает, начинает дышать, у него сердцебиение восстанавливается. Можно ли это назвать воскресением? И что можно назвать воскресением? Что нельзя назвать воскресением? Но я имею в виду воскресение сейчас, не последнее, когда Христос придет.
1: Да. Но скорее всего, когда у человека был уже опыт определенный, то, что он реально пережил.
0: Опыт там уже, в смысле, в потустороннем мире.
1: Выход души из тела, то есть когда он фиксирует, то есть осознает себя как личность, но вне тела. То есть он видит свое тело со стороны, может слышать и видеть все, что происходит вокруг него. И когда, может быть, ему показана будущность души человеческой, то есть ад или рай. То есть когда к ним приходит это осознание, что вот это тот ключевой момент перехода от жизни к физической смерти.
0: То есть если человек помнит вот этот момент, да, отделение, а потом возвращение в тело, это можно назвать воскресением?
1: Да, думаю, что да.
0: В Священном Писании мы видим несколько, по крайней мере, описаний воскресения из мертвых. Это было, к слову говоря, не только в Новом Завете, это было и в Ветхом Завете, в служении Елисея пророка мы припоминаем. В Новом Завете несколько ярких историй было.
1: Это тоже Лазарь,
0: сын вдовы Изнаина, дочь Иаира. Но чем принципиально отличается воскресение этих людей, например, от воскресения Иисуса Христа после смерти на Голгофском кресте?
1: Здесь есть огромная разница и отличие. Если тот же Лазарь или та же дочь священника, они воскресли в том же физическом теле, и они воскресли для жизни здесь на земле, и потом они снова физически умерли, и тела их находятся в могилах, то Иисус воскрес в новом прославленном теле, и уже смерть и болезни не имеют власти над ним. То есть Иисус вечно теперь в новом прославленном теле. И это тело имеет сверхъестественные способности. То есть оно может быть представлено как в нашем видимом материальном мире, так и в невидимом духовном мире. И Писание говорит очень интересно, что Иисус воскрес первенец из мертвых, а за ним все, кто верует в него в момент второго его пришествия.
0: Та форма, то тело, в котором воскрес Христос, это, наверное, уже больше похоже на то тело, в котором воскреснут люди, верующие в последние дни.
1: Да,
0: потому что в любом случае воскресение, которое сегодня происходит, они воскресают в прежних старых телах,
1: умрут. И все равно умрут. Да. Писание говорит об этом однозначно. Человеком надлежит однажды умереть, а потом суд.
0: Говорят, я слышал, что в Торе слово «жизнь» потребляется в множественном числе. Так ли это и что имеется в виду?
1: Ну, что интересно, одна из недельных глав при чтении Торы в синагогах, она прям так и называется «жизни Сары».
0: «Жизни»?
1: Вот, да, «жизни Сары». То есть, и вот этот глагол, который был употреблен в древнееврейском языке, он как раз имеет множественное число. Своего рода это опять намеки, что у каждого человека минимум две жизни. То есть, первая – это жизнь в нашем физическом…
0: Слушай, ты тут осторожнее, потому что ты учение реинкарнации можешь сразу сюда подтянуться.
1: Нет, нет, это не реинкарнация.
0: То есть, Библия предусматривает реинкарнацию?
1: Нет, нет, нет, нет, этого нет. То есть, у человека есть жизнь в этом материальном мире, это наша физическая жизнь, и потом жизнь души в вечности, в будущности, которая потом будет определяться, ну, как человек жил в теле. То есть, либо человек будет жить с Богом, либо он будет жить или находиться в отделении от Бога в аду и в гиене.
0: То есть, после смерти это выход или Царство Небесное, или гиена огненная?
1: Нет, в начале, до прихода Иисуса Христа и до суда перед Белым престолом, есть временное вместилище душ. Рай – это вместилище души для верующих праведников, а ад – это временное вместилище душ грешников до периода суда.
0: Слушай, Андрей, я еще хочу вернуться к реинкарнации, очень модная тема. Что ты скажешь людям, которые искренне в это верят? Потому что это не просто удел восточных верований. Сегодня модные глянцевые журналы в вот этом западном цивилизованном так называемом мире очень распространяют эти идеи. Что бы ты ответил?
1: Это
0: и они
1: ложь.
0: Очень комфортные в том смысле, что человек как бы менее может отвечать за свою
1: существующую
0: жизнь.
1: Да, ничего, мне не удалось, но здесь это достичь. Может
0: отработаем
1: быть, я
0: в следующий раз.
1: Это обман. И обман дьявола, который является отцом всякой лжи. Ведь некоторые говорят, ну вот маленький ребенок, и вдруг он вспоминает воспоминания взрослого мужчины и так далее. Но Библия дает нам как бы ответы на этот вопрос. Дело в том, что есть в духовном мире невидимые сущности, бесы. Вот. И человек одержимый, в нем эти бесы живут, то есть они являются свидетелями все, что происходит с человеком. Какие-то интимные разговоры, сцены и так далее, они это все знают. Когда человек умирает, дух нечистый выходит, и он ищет новое вместилище. Он может войти в этого маленького ребенка и передать эти опыт или откровение этому ребенку. И он как бы раздвоение личности происходит. Вот. Вдруг человек вспоминает чужую жизнь и так далее. Но это духовная игра, это духовный обман. Библия предупреждает.
0: Это я не однажды, душа человека.
1: Да, я однажды читал исповедь одного колдуна, который был малообразованным и жил в Латинской Америке, но к нему приходил нечистый дух, который в одно время был в образованном враче. И этот нечистый дух давал правильный диагноз. И этот необразованный колдун мог ставить правильные медицинские диагнозы всем, кто к нему приходил. То есть, поэтому есть такое вот подтверждение. Потом, когда он уверовал, колдун, он рассказал на исповеди, что с ним происходило.
0: Жизнь – это, очевидно, божественная субстанция, если можно сказать. Жизнь, воскресенье – это божественная субстанция. Смерть. Всегда ли это связано с тьмой и с дьяволом? Ведь все-таки Бог лишает человека жизни.
1: Но вот чтобы говорить об этом, жизни. Давайте вначале мы определим библейское определение жизни и смерти. Писание однозначно говорит, что Бог дает жизнь. И жизнь в библейском откровении – это взаимосвязь человека с Богом.

0: Богом. Даже когда Иисус говорит, что Моисей назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, в то время, когда физически их уже давно не было на земле. И Иисус говорит, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у Него все живы. Угу. То есть Иисус показал, те праведники, которые имеют взаимоотношения с Богом, они имеют жизнь, потому что они имеют общение с Богом. Противоположно жизни, смерть – это отделение от Бога, потому что и у пророка Исаии есть такое категоричное утверждение. Бог через пророка говорит, беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами, и грехи ваши отвращают лицо Его, чтобы Он вас не слышал. И апостол Павел как бы усиливает эту мысль, что вы, он пишет верующим, что вы некогда были мертвы во грехах ваших.
1: Вот поэтому, если говорить о физической смерти, Бог ее не создавал. Изначально люди не для смерти предназначались.
0: Однозначно. Грех вошел, однозначно. Человек, даже вот как бы наше слово «человек», как бы оно дает такое истолкование. «Человек», вечность, ну, так или общение иначе, с Богом, которое
1: так
0: дает
1: так или
0: жизнь,
1: иначе уже ничего мы не изменим. Да, в любом случае, все люди временны на этой земле с точки зрения физического тела, но вечность с точки зрения души и духа. И об этом продолжим нашу беседу позже. Зачастую люди, пережившие клиническую смерть, полностью меняет свой образ жизни, словно понимая, что получили второй шанс. Именно такая история ровно через минуту в нашей программе. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим сегодня о жизни после смерти. Христианское учение, оно твердо утверждает, что жизнь человека не заканчивается своим физическим существованием на земле, и душа после смерти тела, она куда-то уходит. Куда уходит душа после смерти?
0: И вот что интересно, Иисус Христос, Он дает нам притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче Он показывает реальное существование рая и ада. Он говорит, что жил богач и бедняк, который не имел даже дневного пропитания. И умер Лазарь, бедняк, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, умер и богач, и будучи мучим в аду, когда он поднял голову, он увидел в отдалении от себя Авраама и Лазаря. И он возопил, отче Авраам, пусть Лазарь хотя бы спустится и даст мне немного воды. Но Авраам сказал, между вами и нами пропасть, и никто не может перейти оттуда к вам и от вас к нам. То есть Иисус очень четко показал в этой притче реальное существование ада, то есть временного вместилища душ всех грешников и реальное существование рая, временное вместилище душ верующих праведников.
1: Почему ты это притчей называешь? Иисус Христос не называл это притчей. Многие богословы допускают, что это реальная история.
0: Ну, я допускаю, что это реальная история. Потому что, как бы сказать, вполне возможно, что это были реальные герои. Почему? Потому что один из языков намека Писания, если в Библии чье-то имя названо, это очень важно. Если личность не так важна для вечности, то просто говорится
1: имена
0: богач, жена фараона или там жена
1: Патифара. А тут и Лазарь, и Авраам, да.
0: Имена
1: называются.
0: Имена, если в какой-либо истории упоминаются имена, это очень важно. То есть эта личность имеет большое духовное значение для вечности.
1: Ну, когда Христос рассказал другие притчи, так и написано, евангелист пишет, и иную притчу рассказал им. В данном случае, когда он рассказывал эту историю богачей и Лазаря, нет таких слов у евангелистов.
0: Значит, вполне возможно, что это было.
1: Реальная история. В притче Иисуса о богаче и нищем Лазаре говорится о том, что между раем и адом утверждена великая пропасть, которую перейти невозможно. Героиня сегодняшней истории стала свидетелем такого жестокого разделения, и это навсегда изменило ее жизнь. Давайте посмотрим.
2: Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Катя Еремчук родилась и выросла в Одессе. Родители Кати разделяли взгляды хиппи и жили в соответствии с ними. Отец часто бывал без работы, поэтому семья нищенствовала.
2: Дом был очень такой страшный. У нас даже отопления не было, мы дровами топили. Зимой всегда было холодно, очень все разбросано, забор поломанный, папа все время костер на улице жег. Как бы мне часто было стыдно с ним идти, потому что он постоянно был там босиком любил ходить. Ну, странный такой для людей. И с бородой такой, с длинными волосами.
3: Из-за своих взглядов на жизнь родители не уделяли должного внимания детям. По этой причине у Кати часто были проблемы в школе.
2: У нас тогда были уроки ритмики, танцев, и всегда там пары разбирали. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Со мной никогда никто не хотел становиться танцевать. Они боялись прикоснуться ко мне, потому что я была грязная, за мной никто не смотрел.
3: Но несмотря на это, Катя верила, что когда-то все изменится.
2: Всегда в моем сердце была уверенность, что я буду жить очень хорошо, и что наступит тот момент в жизни, что многие люди, которые сейчас вот знают меня, они просто удивятся.
3: Однажды, гуляя с подругой в парке, Катя, уже будучи старшеклассницей, познакомилась с Анатолием.
4: Когда тебе нравится человек, с первого взгляда ты понимаешь, что он тебе нравится.
2: Я на него посмотрела, и я четко поняла. Я не знаю, это чувство просто передать. Я поняла, что будет мой муж.
3: Анатолий вырос в семье, которая верила в Бога. Он, как и его родители, читал Библию и ходил в церковь.
2: Мне казалось, это очень дико, я не считала себя грешницей вообще. Он меня стал приглашать на служение. Первое служение для меня было очень тяжело.
3: Но желая завоевать сердце Анатолия, Катя стала ходить в церковь, хотя ей это было в тягость. Спустя полгода Анатолий и Катя поженились. Вскоре Катя забеременела.
2: У нас был первый ребенок, мы его ждали. И я все время во время беременности ходила и часто думала, есть ли вообще ад. Есть, я думаю, есть ли то, ради чего я поверила, и вообще есть ли Бог.
3: Катю не покидало чувство тревоги, и, как оказалось, не безосновательно. Во время родов возникли осложнения.
2: У меня прекратились схватки, ребенок уже должен был выходить, а он застрял. Надо было что-то делать, спасать ребенка. Вызвали там этого анестезиолога и сказали, что будут сейчас доставать ее щипцами, потому что по-другому нельзя ее достать.
3: Находясь под наркозом, Катя увидела себя, идущей по длинной взлетной полосе, которая была разделена на две части.
2: Одна часть была белая, другая черная. Я шла посередине и почувствовала, как будто кто-то крепко держит меня за руку. Я повернулась и увидела, что это Иисус Христос. Там, с одной стороны, был свет, но свет просто яркий свет, в котором был Иисус Христос. А с другой стороны, было просто как озеро огненное, которое кипело, горело, и в нем были люди. И они, на их лицах был ужас, и они с ужасом кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Он не поворачивался.
3: Катю поразило, что Иисус не реагировал на просьбы этих людей.
2: Мне стало очень страшно, мне хотелось к нему прижаться. Я просто почувствовала это, как он сжал мою руку очень крепко. И тогда в моем сердце настолько я была благодарна, потому что мне было хорошо. Мне стало жалко этих людей, но я понимала, какая у меня привилегия на тот момент. Я с ним. И это просто не описать словами эту радость и счастье, которое я испытала, что я с ним, понимаете? Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Иисус довел Катю до конца полосы, и она оказалась перед водопадом.
2: Я попала в этот водопад, но я уже не ощущала своего тела. Я понимала, что это я, но тела я своего не видела. Я начала по спирали подниматься вверх, и по мере того, как я поднималась выше, выше, выше, я начала слышать пение. Пение. Это пение было настолько, мне тогда показалось, прекрасным, что я просто приятно было слушать. Чем выше я поднималась туда, наверх, тем громче оно звучало. И мне было хорошо, я не хотела возвращаться назад.
3: Но неожиданно пришедшая мысль, что у нее есть муж, который ее любит и ждет, вернула Катю обратно в операционную.
2: После того, как я увидела врачей, первое слово я услышала, люди там не были верующие, но они сказали «Слава Богу».
3: Больше Катя не сомневалась в существовании Бога, ада и рая.
2: Земными словами это не передать просто. Я купалась в радости, в счастье, мне было очень хорошо от этой радости. После этого, когда я уже вернулась, я поняла действительно, что Бог есть, что Он живой, и что без Него жить просто невозможно. Это был новый этап моей жизни. Я всем рассказывала, я лежала на столе, я уже писала записки, передавала мужу, описывала все, что со мной произошло.
3: Но счастье вскоре сменило печаль.
2: Я узнаю потом, что ребенок в тяжелом состоянии, что она может умереть, потому что щипцами там, когда тянули, повредили, там была гематома.
4: И врачи говорят, что у нее были очень тяжелые роды.

0: благополучную семью, счастливую семью, иметь хорошего мужа, стать дизайнером интерьера, открыть свою дизайн-студию.
1: Встреча с Иисусом во время родов полностью изменила Катину жизнь.
2: Она стала, так сказать, более ревностной, можно сказать, более ревностной к Богу, более ревностной в молитве, в служении, потому что пришла какая-то переоценка ценностей, то есть то, что она поняла, что Бог дает ей какой-то шанс, ну, что-то изменить в жизни.
1: Катя воспользовалась этим шансом, и Бог исполнил ее детскую мечту жить по-другому.
3: Я счастлива от того, что исполнилась моя мечта. Я мечтала иметь счастливую семью, я ее сейчас имею. Я мечтала иметь хороших детей, у меня сейчас они есть. Я мечтала иметь бизнес, иметь преуспевание, оно сейчас есть у меня.
2: И в служении мы вместе, и в бизнесе мы вместе, и с семьей мы вместе. То есть мы всегда вместе, и ну, для меня это очень... Я как бы, ну, все познается в сравнении, смотря даже на определенные какие-то другие семьи, на какие-то проблемы в других семьях, я понимаю, что у меня самая счастливая семья и самая прекрасная жена, которая, ну, которая меня понимает, поддерживает во всем и всегда везде со мной.
0: Я мечтаю иметь такую счастливую семью, как у моих родителей, потому что мне кажется, что моя семья действительно счастливая, что мои родители действительно любят друг друга и любят нас.
4: Слава Богу. В истории немало чуда и немало романтики, еще такой семейной, супружеской. Но если вернуться к конкретному эпизоду в этой истории, когда речь идет о том, когда она на операционном столе, как бы то ли вышла из себя, то ли что-то происходило такое, когда она ощущала себя идущей по взлетной полосе.
5: И она поняла, что она вне тела.
4: Да, она понимала, да, что она вне тела.
5: Но четко осознавала себя, свои слова.
4: Она
5: что
4: помнила,
5: она говорила,
4: она помнила,
5: да,
4: что
5: да,
4: происходило, что видела, но да. Мой вопрос, насколько можно доверять таким историям, учитывая, что она находилась под анестезией, скорее всего.
5: Дело в том, что...
4: Многие скептики сразу на это спишут такие впечатления.
5: Во-первых, Библия однозначно говорит об этом. И вот ее свидетельство...
4: О чем говорит?
5: О том, что существует ад и рай. Угу. И ее переживания, ее свидетельство как раз очень четко
4: как
5: подтверждается с библейским учением. И следующий момент – это многочисленные свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. Я лично сам разговаривал где-то 10 человек, кто пережил клиническую смерть. То есть кого-то током убило, кто-то в автомобильной аварии, кто-то был на операционном столе и так далее. И слушая их свидетельства, видел, насколько близко они переплетаются с библейским учением.
4: И, в принципе, все эти истории очень похожи.
5: Да,
4: когда люди
5: да.
4: начинают описывать, что происходит, эти описания очень похожи. Одна из главных таких тезисов, которые она сказала, когда она была как бы вне тела, что мысль, что нужно решить вопрос своей вечной жизни, пока ты
5: пока
4: еще
5: ты
4: на земле в теле.
5: Да.
4: Что
5: да.
4: для этого нужно, чтобы решить этот вопрос?
5: Прежде всего, необходимо примириться с Богом. То есть покаяться пред Богом в своих грехах. Прежде в том, что человек пытается жить сам, не получая откровений и водительства от Бога, покаяться пред Богом в этом и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что апостол Иоанн уже пишет однозначно, а тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, Бог дает власть быть чадами Божьими, и они и все, кто имеет Сына Божия, имеют жизнь вечную. То есть Иоанн пишет однозначно, кто примирился с Богом, имеет Иисуса Христа в своем сердце, тот имеет жизнь вечную.
4: Это парадоксально. Простое покаяние, простая молитва покаяния,
5: да, потому
4: искренние
5: что,
4: слова,
5: потому
4: они
5: что,
4: меняют всю
5: да,
4: будущую
5: потому
4: всю перспективу.
5: Евангелие, оно дано для каждого человека. Для богатого и бедного, для умного и неумного и так далее.
4: Напоминаю, что для вас работает бесплатная линия духовной поддержки. Наши консультанты готовы молиться о вас, если вы испытываете трудности в жизни или если вам необходима помощь, поддержка. Позвоните прямо сейчас по номеру, который указан на вашем экране. Мы рады помочь вам. Через минуту мы узнаем все преимущества воскрешения человека во Христе. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о клинической смерти, вообще о вопросах, связанных с жизнью после смерти. Немного эсхатологии. Книга «Откровения». Речь идет о каком-то первом воскресении, втором воскресении. Что такое первое воскресение?
5: В момент второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить? Души верующие из рая будут взяты Богом и помещены в новые тела. То есть подобно, как у Иисуса Христа. И поэтому Иоанн...

0: увидев этот прекрасный момент, написал такие восхитительные слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, ибо над ними смерть уже не имеет власти».
1: Почему им повезло больше, чем участникам воскресения второго? Заодно сразу спрошу про второе воскресение. Что это?
0: Второе воскресение после тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Грешники, их души будут взяты из ада, и будут взяты, на Откровении написано, и смерть, и ад, и море отдадут мертвецов на суд. То есть их души будут взяты из временного хранилища, снова помещены в тела, и в телах они предстанут на суд, и будут открыты книги, в которых будут записаны все их дела, все их слова, которые они сказали. И чьи имена не будут найдены в книге жизни, которую ведет Иисус Христос, то в телах же они будут брошены в гиену огненную. И Писание говорит, что это смерть вторая.
1: То есть участники первого воскресения – это спасенные люди, рожденные свыше,
0: которые поверили в Иисуса Христа. И уже на этот суд они уже не приходят, да.
1: Они на суде не участвуют?
0: На этом суде. Они будут участвовать на судилище Христом. То есть, когда Иисус придет, верующие предстанут перед Иисусом.
1: Где награды раздают?
0: Будут давать отчет, как они жили, будучи верующими здесь на земле, для получения награды.
1: Есть ли шанс у людей, которые не воскресли в первое воскресенье, тем не менее обрести вечную жизнь? Что говорят об этом богословы?
0: Здесь, опять же, в разных доктринах по-разному относятся. Я знаю, что, допустим, в православии есть такой момент, как когда молятся за души умерших, чтобы они должны пройти все свои круги.
1: Но Библия об этом ничего не говорит. Ни о чистилище, ни о молитве за души умерших.
0: Однозначно, пока мы живы. Услышали, есть пока сейчас день спасения, сейчас время благоприятное. Когда сейчас, когда ты пока живой, в данный момент твоей жизни, примирись с Богом, реши все вопросы пред Богом и получи вот эту уверенность, прощение и спасение из залога вечной жизни.
1: Хорошо, Андрей, вернемся и помолимся об этом. Но перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, и также 180 градусов мировые христианские новости. Вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас осталось время для молитвы. Давай сразу помолимся молитвой покаяния для тех, для кого это актуально.
0: Давайте мы сейчас помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на крест и все мои грехи. Я каюсь в них и принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

0: Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Иначе поговорим о человеке. Человеку уже мало быть человеком. На помощь приходят мифы, художественные сочинения, индустрии развлечений, которые дают простор фантазии человека, восприятии самого себя. А что, если мечтания людей исполнятся? В век цифровых технологий, информатики есть риск видеть всех и вся через призму исчисления. Проблема ли это? А как нас исчисляет Бог? Нужны ли Богу хорошие статистические данные? Сколько будет спасенных? Возможно, ответим на эти вопросы. Возможно, мы зададимся еще более важными, серьезными вопросами. Для начала смущает само название темы, друзья. Что есть человек? Может быть, правильно по философу Эриху Фрому говорить, кто есть человек? Но для начала вспомним, откуда появилось это слово, это высказывание. Однажды так сказал псалмопевец Давид. Посмотрите на его восклицание. «Благословен Господь, твердыня моя, научавший мои руки битве и персты мои брани. На Него я уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен тени или дуновению». Почему мы задаем вопрос, что есть человек? Или это может быть просто архаизм, пережиток? Неужели к человеку можно обращаться с вопросом «что», а не «кто»? Бывает такое? К сожалению, в нашей среде, в нашем современном обществе, человека часто воспринимают уже не как человека. Есть даже стремление людям рисовать человека или совершенного человеческое существо с некоторой другой перспективы. Нас вдохновляют образы кентавров. Это уже более серьезное мифологическое существо. Молодежь растет на образах, причем даже не только современная молодежь, но и наши предки, на образе русалки. Верх человеческий, низ рыбий. И это сверхсущество. Нынешнее поколение малышей, оно совсем даже есть не может, если рядом с ними не сидит Спайдермен и не вдохновляет их на прием каши. Потому что Спайдермен – это действительно тот, кого можно слушать, с кем можно грамотно проводить дни рождения и праздники. И чтобы быть нормальным, веселым товарищем для маленького ребенка, тебя нужно, чтобы укусил маленький паучок. И тогда ты становишься по-настоящему человеком. А до этого так себе, не удался. Есть целый набор героев, которые включают в себе свойства из живого или неживого мира. Человек-пила, человек-молот, все что угодно. Человек-росомаха, небритый неряха, человек, у которого металл, у которого волосы, у которого шерсть, камни и так далее. Из современных картин, на которые смотрит мир, которыми вдохновляется, человеческого становится все меньше. Не является ли это проблемой? Что есть человек? Зачем же Давид, а с ним ему вторит апостол Павел, спрашивает, что есть человек?
1: Ну, разве это проблема только сегодняшних дней? Сочетали человеческие качества, человеческие образы с животными люди на протяжении тысячи лет. И богов себе придумывали, каких-то смежных между человеком и животным, или какой-то микс из различных животных. Это не черта современного общества. Как-то у человека всегда было стремление добавить себе силы или ловкости посредством того, что взял эту силу и ловкость у каких-то зверей. То, что нас, ну, окружает.
0: Да, то есть добавляешь дополнительные качества, потому что человеческих качеств на эту жизнь уже не хватает.
2: Честно говоря, ну, не то, что печально, но как-то смотрится не очень перспективно вот этот вот сверхчеловек. Человек уже сейчас не хватает уникальности своей, уже вот то, что он и так совершен, достаточно совершенный, как сказать, Господь, ну, умаляют Божие творение. И так человек настолько продуман и до сих пор до конца не изучен, а уже человек хочет придумать сверхчеловека, следующую ступень человека. Но вот даже дети, когда только-только они познают себя самого, как-то один опыт психолог ставил, как маленький человек, только-только родившись, когда он начинает себя познавать как именно существо, вот, он сначала себя не осязает. Руки, ну это откуда-то руки, вот что-то, вот это не мое, это не я где-то. Он не понимает, что это я. Ему даже нельзя сказать, кто это человек, что это человек. Кто-то вот люди, а я не знаю, что это. И психолог этот стал такой опыт. Подводил к зеркалу, если подвести в достаточно раннем возрасте, просто сейчас не могу уточнить, малыша, он совершенно не понимает, что это такое перед ним в зеркале. И для того, чтобы он идентифицировал себя, взрослый человек ставил ему на носу точку краской. И тогда он ему сначала ставил, ну, то есть показывал, что он ему поставил, а потом предоставлял ему возможность увидеть себя. Вот после этого только уже этот маленький человек мог понять, что он такое и кто он такой.
0: То есть поначалу ребенок, вот эти первые несколько месяцев жизни, демонстрирует животные инстинкты, потому что животные тоже почти все не осознают отражение. Они воспринимают как абсолютно другой объект. Да, действительно, самопознание – очень важный процесс, необходимый, об этом твердят любые философы, социологи, психологи. И вот, знаете, вот это стремление к обретению нечеловеческих качеств может вылиться такой злой шуткой от природы. К сожалению, в истории Земли было раньше и сейчас есть получение человеком тех

0: качеств, которые ему не присущи. И это выглядит страшно. Есть человек-слон с деформацией черепа и всего тела. Есть человек-дерево, получивший какое-то заражение от полипов в море и много лет страдавший от этого. Есть человек-волк, страдающий от густой растительности на лице. Мы это еще в учебниках по биологии видели, да, рудименты атавизма. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что жизнь должна немного нас научить простой урок вот через такие примеры. Когда ты хочешь приобрести то, что не твое, это может исполниться, и тебе это не понравится. Это может быть проблемой. И как иллюстрация, вот, к сожалению, происходят и такие моменты жизни.
1: Но, в принципе, и христианство стоит на том, что первые люди, они были совершенны. И современный человек, кто говорит, на 5% использует свой мозг, сейчас, мне кажется, я слышу, что уже на 3% мы используем возможности своего
0: инфляция.
1: Мозга. И то, что человек себя хочет видеть более совершенным, не является ли это нормальным стремлением? Он и черпает это, ну, допустим, из животного мира, да? Человек хочет лучшего, а получается, что из природы по вообще непонятным причинам, да, мы берем какие-то страшные болезни, и очень много вопросов возникает. А откуда вот это, не знаю, что это проклятие? Почему Бог, вот что он хочет этим сказать, когда мы видим такие просто страшные картины, как люди страдают?
0: К сожалению, на этот вопрос, который задавался еще во времена Христа, у нас нет однозначного четкого ответа. Христос давал странные объяснения и не совсем понятные. Ну, допустим, когда спросили у Христа, вот слепорожденный, кто согрешил, он и его родители, а Христос говорит, никто не согрешил. Но чтобы явилась слава Божия. И вот как хотите, так и понимаете. И я не думаю, что Господь сказал такую вещь, которую когда-нибудь мы могли бы полностью понять и объяснить. Жизнь не так уж проста, чтобы у нас было какое-то религиозное для этого объяснение. Но давайте сегодня затронем вопрос, как наделение человека другими качествами, не присущими человеку, касается нас. Люди – цифры. Не оцифровываем ли мы сегодня людей? И не можем ли мы относиться к людям как к порядковым номерам? Знаете, были страшные периоды в истории Земли, когда люди представляли собой всего лишь набор цифр. Это порядковые номера людей, уничтоженных, потому что в них самих не видели человека. Как легко распоряжаться цифрами? Намного легче, чем живыми людьми. Потому что если человек, то это психология, это родство, это эмоции, мысли, чувства, желания. Если цифра, то это всего лишь арифметический подсчет. И представьте себе, в цивилизованном обществе, вот в нашем мире, в 20 веке, не будем брать даже Вторую мировую, допустим, 90-й год, 94-й, геноцид в Руанде. Почему-то в один момент люди начинают относиться к другим как к цифрам. И за несколько месяцев убивается почти миллион граждан одной только страны. Вы могли бы сказать, это дикая Африка, там такие нравы. Нет. Мировое сообщество имело возможность вмешаться в конфликт, но посчитало ненужным. И потом признались, что вся идея миротворчества в мире нуждается в пересмотрении. Потому что к 90-му году весь цивилизованный мир не смог выработать концепцию, как относиться к человеческой жизни достойно. Люди – цифры. Они относятся к определенному бренду. Есть бренды, только они не рекламные, они национальные или этнические, или расовые. Ты под каким брендом? Чернокожий, ну, значит, второй сорт. Ты узкоглазый, значит, такой второй сорт. Ты с Кавказа, значит, второй сорт. Это бренд, под которым идут люди. Можно даже назвать такую новую тему, назвать «Люди-бренды». Так, к сожалению, недостойное отношение к человеку порождает новые концепции, которые объясняют и легко снижают моральную планку. Но есть еще одна сфера, в которой все мы с вами представляем цифры. Какая это сфера? Как вы думаете? Интернет, интернет-сообщество, виртуальный мир. Каждый из нас в том мире где мы

0: создали островок себя, мы представляем цифры. Ну что такое информатика, что такое технологии? Сочетание всего лишь двух великих цифр. 0 и 1. Да, нет. Вот вся эта компьютерная технология всего лишь базируется на принципе «да, нет», «включено, отключено». И ее развитие всего лишь связано с тем, что намного больше делается операций. Да, нет. Правда же?
1: Я тут вспомнил, как раз-таки недавно ролик смотрел о том, что один из ученых решил сам себя совершенствовать. И он себе вживил в руку ухо дополнительное, третье. Для чего? Для того, чтобы оно распознавало специфические звуки, которые, возможно, обычно человеческое ухо не слышит. Потом один человек тоже разработал специальную камеру, которая прямо в мозг вживляется и как бы она работает сверху. И ее задача, он дальтоник был, как я понял, и она передает звуком цвета. То есть он распознает цвет именно по звучанию. То есть как резонирует у него в голове, так он понимает этот цвет. И он говорит, я настолько уже привык, то, что даже я слышу, когда он заходит в банки, все их камеры, датчики и так далее, тоже они же издают определенное цветовое излучение. Он говорит, я реагирую. То есть люди сейчас хотят немножко становиться киборгами. То есть уже настолько это разрабатывается тоже технологии.
0: Интересно, а хорошо ли это? Или все объясняется, какова цель?
1: Цель, я так думаю, придерживается, чтобы стать сверхсовершенным человеком, но еще просто обрести, как не хотят. Все боятся смерти.
0: То есть продолжительность жизни. Или качество жизни. Смотрите, друзья, что было бы, если бы вот эту технологию стали применять для того, чтобы наделить возможностью слышать, видеть или как-то там реагировать на мир тех, кто лишен этой естественной человеческой возможности. Как бы мир наш изменился, если бы человек оставил стремление к сверхчеловечности для одних и пытался сделать хотя бы простой элемент, чтобы все люди на Земле имели возможность быть человеками. Чтобы тысячи детей не умирали в течение одного дня от голода. Только потому, что элементарную потребность в одноразовом питании в день они не могут удовлетворить. Как много коллег, лишенных возможности жить в обществе, потому что общество от них отгородилось, и ничего в обществе не сделано, чтобы человек, лишенный своих человеческих законных возможностей, чуть-чуть почувствовал себя лучше. Но в этот момент мы совершенствуем нанотехнологии. Мы уже готовы на Марс лететь, мы побеждаем во всех сферах, особенно в виртуальных. Но у нас самая простая человеческая сфера еще не решена.
2: Знаете, мне кажется, так звучит это все красиво, но в то же время мне это немножко напоминает какие-то коммунистические лозунги, что всех можно уравнять. Были бедные, были богатые, давай теперь будут все одного уровня. Так получается, что у людей разные потребности, и почему-то получается вследствие греха или вследствие чего-то у людей разные возможности. И кто-то хочет сверхвозможности себе приобрести, а кто-то говорит, что... И моя физическая немощь, которая, может быть, настигла меня не с рождения, но там, в процессе жизни, да, она была действительно зачем-то нужда, и человек меняется внутренне. Почему, например, говорят, что сталкивалась с тем, что человек больной онкологией, говорит, что начал жить только вот после того, как узнал о том, что у него вот смертельная болезнь.
0: Действительно, нормальность человека иногда мешает увидеть... Нормальность в образе физическом, в области физического здоровья, мешают увидеть духовные потребности. И когда человек чего-то лишается в материальном мире, он начинает думать о ценности духовного мира. Действительно. Но вы знаете, Господь, который всеведущий, который знает каждую мысль, каждое желание сердца и каждую боль прочувствовал лично, он не очень-то хотел, чтобы вся его великая небесная теория прошла через нашу кровь, слезы и мучения. Потому что он это пережил, он это знает, и это нелегко. Бог хотел бы, чтобы сценарий нашей жизни земной был лучше. Он сколько раз кричит: «Я призываю, избери жизнь». Но так как ты не избираешь жизнь, придется пройти горнило испытаний. Если ты засорился, придется пройти путь очищения. Бог не какой-то садист, который создает мир мазохистов, который любит, давайте пострадаем, чтобы узреем какое-то невероятное.

0: небесную святую сущность. Нет. Бог хочет хорошего, лучшего сценария, потому что Он не ждет финальной развязки там, в будущем, а Он сегодня проживает каждый момент жизни с нами. И когда нам тяжело, Он это чувствует, и Ему тяжелее всех, потому что Он любит. Мы зачастую ненавидим себя. Мы говорим, какая я скотина, а Бог говорит, нет, нет, ты мой сын, ты моя дочь. И я с тобой чувствую, я тебя ценю. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть на себя и на других, как на людей. Это самый необходимый пункт или самое необходимое озарение, понимание для нас. Как это выливается в повседневной жизни? Посмотрите, в мире брендов, в мире цифровых технологий, где сегодня новая религия, ай-религия называется, выражается она по-всякому. Совсем недавно вы могли наблюдать о забастовках на заводах Foxconn, который обслуживает корпорацию Apple, а также Canon и Sony, производство PlayStation. Так вот, в СМИ сообщали об эпидемии самоубийств, охвативших производство. Проведенные проверки показали, что условия работы на Foxconn крайне тяжелые. Рабочие вынуждены перерабатывать до 60 часов в неделю, а за сверхурочные им часто не платят. Кроме того, существует риск их здоровью и жизни. И чтобы эти люди от того, что им не нравится ни зарплата, ни условия работы, ни риск, связанный со здоровьем, чтобы они не заканчивали жизнь самоубийством, в заводах пошли на великие меры. Поставили сетки, чтобы они не прыгали с этих этажей. Гигантских этих корпусов, где по 200 тысяч рабочих совершают труд. Вот вторая сторона такого мышления, такого подхода к людям. Люди – цифры. Людей можно измерить. Сегодня огромное количество производителей выносят свое производство куда? Туда, где можно меньше платить. Ну, правильно, они же не такие люди. У них потребности меньше. Что им, чашку риса? И нормально. В связи с этим мы имеем огромные проблемы в отстающих странах мира, в странах третьего мира, как принято называть, когда огромные регионы становятся подчиненными этим корпорациям продуктовым, продовольственным. Люди вынуждены работать только в одной жестко регламентированной сфере, покупать за копеечные, значит, суммы продукты. Земля приходит в истощение, убивается все сельское хозяйство этой страны, а потом эти корпорации говорят о том, что они проводят благотворительные акции для поддержки нуждающимся и голодающим в третьих странах мира. Некий замкнутый круг, чрезмерно порочный, который бесполезно, может быть, не бесполезно, но тяжело бороться. Почему? Потому что кто-то всего лишь цифры. А я буду обретать большее богатство, потому что я цифра с большими нулями. И сегодня каждый из нас недалек от подобных действий и от подобного процесса. Каждый из нас голосует за подобную идеологию рублем. Когда мы гонимся за брендами, когда мы гонимся за модой. Я наблюдал это в среде людей, которые сотовым могут пользоваться только для того, чтобы позвонить и отправить смс. Но для того, чтобы он был и чтобы соответствовать духу времени, это должен быть крутой смартфон. И нужно отдать месячную зарплату на него. И не важно, что он стоит копейки в той третьей стране. И не важно, что он сделан и на основании унижения других людей, подавления их человечности. Не важно. Важен мой бренд, важен мой статус. Вот в этом может обвинить нас Господь, когда мы выражаем свое поведение цифрами. Как это может быть? Вы можете сами знать в сферах своей жизни по-разному. Кошелек, интернет и прочее.
1: Я сейчас вспомнил историю Генри Форда. Когда он пришел в один из низких, по-моему, две или три звезды был отель, и он туда пришел, он был в старом плаще, и человек, который принимал его на ресепшене, он, посмотрев на фотографию, он узнал в нем Генри Форда, и он сказал ему, почему вы идете в этот отель, а не в шикарный, дорогостоящий, и почему вы так одеты? Он говорит, неважно, во что я одет, а куда я иду, я есть тот, кто я есть. То есть от того, что я оденусь в новый плащ, я не стану другим Генри Фордом. И от того, что я буду здесь жить, а не в дорогостоящем отеле, я не изменюсь. Я

0: вот и тем же самым Генри Фордом. Он как раз-таки хочет показать то, что не окружение нас красит, а то, что чтобы нас не окружало, чтобы мы не одевали, чтобы мы не носили, мы от этого не меняемся.
1: Действительно, друзья, мы имеем ценность внутри себя. Не от того, что мы приобретаем из окружающего материального мира какие-то характеристики или зарабатываем себе авторитет. Мы есть ценные, потому что мы люди, и этим все сказано. Пусть это уже банальная фраза, она звучит долгие годы. Человек – это звучит гордо. Библия – это самая человеческая книга. И в ней есть также исчисление. И вот хотелось бы посмотреть, а Бог к нам как относится? Есть ли у него исчисление? И знаете, он многократно звучит в Библии разного рода цифры о народе Божьем. Вот, допустим, одно из выражений Иисус Навин пишет. «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». Пример того, что цифры или соотношение 1:1000 не важны для Бога, если ты Божий человек. Есть другие моменты, когда Иисус исцелил прокаженных. Вот здесь очень явно фигурируют цифры. Посмотрите, Луки 17:17, когда Иисус исцелил, и один только вернулся из 10. И он говорит, не 10 ли очистились, где же 9? И здесь первая мысль, которая возникнет, о, Господу надо, чтобы все 10 пришли, спасибо сказали. Это только первая мысль. Надо подумать дальше и почитать. Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? А тот иноплеменник благодарный оказался самарянином по происхождению. В чем идея? Господу ценен каждый человек, и почему он здесь считает? Потому что каждого он хочет спасти. Он не хочет, чтобы приходили и все благодарили. Иисус, такой ты замечательный. Ты так мне сильно помог. Богу не благодарность нужна земная. Он хочет, чтобы воздали славу Богу. Он стремится к спасению человека. И самое важное, что Господь Иисус Христос спас каждого человека. Сказываю, что на небесах будет радости больше о ком? Об одном грешнике кающемся, нежели чем о 99 праведниках. Это говорит о ценности каждого. И если я человек, этим все сказано. Я уже ценен. Бог меня уже ставит превыше всего.
2: Как тогда почувствовать, что ты ценен для Бога? Как я это могу осознать вот в своей ежедневной жизни? Мне очень приятно создавать себя, конечно, уникальной, цельной личностью, но как вот это проявляется?
1: Посмотрите, что говорит в послании к Тимофею апостол Павел. «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных». Самый ключевой, самый знаковый стих Нового Завета. «Ибо Господь Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» Сколько людей? 144 тысячи еврейского происхождения, светлолицых. «Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если сегодня я оцениваю людей как людей, значит, каждый из них искуплен Богом. Каждый из них спасен Богом. Смотрите еще. Явилась благодать спасительная для всех человеков. Сегодня Божье спасение, оно распространяется на всех людей. И моя задача – иметь такое же отношение к людям, как Бог к ним относится. Если ты человек, то ты уже спасен. Если ты человек, твое жительство на небесах. Если ты человек, твоя судьба, твое бессмертие, твоя вечная жизнь будет Сыном Человеческим, с Господом Иисусом Христом. Это спасение дано через крест Христов. Там умер человек, чтобы мы там не оказались. Человек пошел в могилу, пережил вторую смерть, чтобы мы этого не пережили. Как важно ценить человека. Итак, друзья, для сегодняшнего нашего пребывание на земле. Нам нужно правильно ценить себя, окружающих нас. Мы имеем дело с людьми. Не нужны никакие другие характеристики, кроме человеческих. И лучший пример для этого – человек Иисус Христос.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то, происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса, и землю, и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова – не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая.

Понимаем. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазиром, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире сотворение в 21 веке, и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины и даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый 4-й палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все 3 сустава, все 3 кости — и 2 сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было 3 сустава. Это 4-й палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. Часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость 2 змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена.
По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Рогообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кембрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемое фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом.
Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода-14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. В живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода-14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода-14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 — 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода-14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода-14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода-14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар.
Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоне.

моя, потому что тогда не было углерода-14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот Археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале

журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Сегодня мы поговорим о законе, который является наиболее универсальным и безотказно действует во влиятельных церквах по всему миру. Все 12 законов очень важны, но этот доказан и подтвержден всеми культурами и всеми народами. Он лежит в основе влиятельной церкви, поэтому его необходимо понять, освоить и применить. Это так называемый закон общности. Закон общности гласит, что в растущих церквах пасторская забота и наставничество не являются уделом нескольких лидеров, но проявляются в постоянно умножающихся малых группах. Внутри этих групп процветают братские, жертвенные, живые взаимоотношения, воодушевляющие верующих уподобляться Христу, благовествовать, изучать Библию и служить. Длинная формулировка, не правда ли? Давайте я перескажу. Нужно, чтобы умножались малые группы, и чтобы этим группам были переданы от пастора многие важнейшие функции. Забота и наставничество, живые отношения, изучение Библии. Я называю эти группы целостными, поскольку в них не просто происходит изучение Библии, не просто обсуждаются темы, такие как воспитание детей или семейная жизнь. Суть в том, что сказано в определении. Там процветают живые отношения, в которых развивается характер. Люди уподобляются Христу, открыто и честно делятся своими горестями и радостями, молятся друг о друге, несут бремена друг друга. Я как-то изучал все места Писания, где присутствуют слова «друг друга» или «друг другу». Их 15 или 16. «Служите друг другу», «почитайте друг друга», «будьте братолюбивы друг к другу». В греческом языке эта фраза передается одним словом. В Библии есть множество указаний, что нам нужно делать по отношению друг к другу, и делать это можно только в контексте малой группы. Именно там люди становятся похожими на Христа. Именно там осуществляется благовестие. Вы ведь помните, что ранее церковь собиралась по домам? Мы так часто переживаем о месте, мы думаем, в нашей церкви такой маленький зал, как же мы сможем расти? Но у ранней церкви вообще не было залов. Они проводили общее собрание под открытым небом во дворе храма, а остальное время собирались по домам. В современной церкви в Китае тоже нет залов. Большинству церквей запрещено собираться в общественных местах. Там есть два течения – зарегистрированные и незарегистрированные. И в том, и в другом есть возрожденные верующие. Но за последнее время церковь в Китае выросла от 1-2 миллионов до более чем 100 миллионов человек. И это при том, что им запрещено собираться в общественных местах. Как вы это объясните? Это могло произойти только благодаря целостным живым малым группам. В этих группах люди углубленно изучают Библию. В группы приглашают знакомых и соседей, делясь благой вестью и любовью друг к другу. Здесь они несут бремена друг друга. Малая группа становится основным проводником новозаветной любви. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. Этот отрывок тоже хорошо знаком пасторам. Здесь описан последний вечер жизни Христа. Вы помните начало 13 главы. Христос собирает всех в горнице и проводит вечерю Господню. Из других Евангелий нам известно, что по дороге на вечерю ученики затеяли небольшой спор. Помните, о чем они спорили? После 3 лет, проведенных с Иисусом, после того, как они увидели Его чудеса и Его любовь к людям, после того, как они услышали все Его проповеди, они решили поговорить о том, кто из них самый великий. Знаете, отчасти это меня очень ободряет. В свои худшие дни я думаю, если они оставались такими эгоистами, проведя 3 года с живым Богом в физическом мире, значит, мой случай еще не самый безнадежный. Итак, они приходят в дом, а в древности на Востоке был такой обычай. Возле входа стоял большой кувшин, а возле него обычно прислуживал раб. Поскольку люди заходили с пыльной улицы, работа слуги заключалась в том, чтобы

помыть им ноги и вытереть полотенцем. Ведь в те времена было принято есть за очень низкими столами, полулежа на полу, и таким образом ваши ноги оказывались возле чьей-то головы. Чтобы с кем-то поговорить, нужно было отклониться вот так. И все ели с этого низкого журнального столика. И вот ученики заходят. Первый замечает, что некому помыть ему ноги, и думает: «Не знаю, кто это должен делать, но уж точно не я», и проходит дальше в дом. Заходит второй ученик, видит, что слуги нет, и что первый ученик уже зашел с грязными ногами. Все они знают, что будут возлежать у стола, и что их грязные ноги попадут кому-то в лицо. Но никому не хватило смирения сказать: «Нужно помыть ноги». Все думали: «Но это же настолько ниже моего достоинства. Я ведь как-никак апостол, последователь Мессии». Ведь к этому времени они уже понимали, кто такой Иисус. Они не понимали всего, что из этого следует, и его слов: «Я умру и на третий день воскресну», но тем не менее. И вот все 12 учеников зашли, а Иисус зашел последним. И вы знаете, что там было? Он помыл ноги всем 12 ученикам, одному за другим. Как вы, наверное, замечали, у Петра был уникальный дар говорить не то, что нужно, и не к месту. У многих пасторов он тоже есть. И вот Иисус снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, подошел к каждому и помыл ноги. И дальше он дал им заповедь: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». И вы знаете, что ученик не больше учителя и слуга не больше господина. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я сделал для вас, чтобы у вас произошел сдвиг парадигмы. В других Евангелиях записаны еще некоторые его слова о том, что у язычников их князья господствуют над ними. Все стремятся к высоким должностям, к власти, к безопасности, к признанию, к тому, чтобы производить впечатление, жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, закончить престижный университет, получить высокий пост, иметь самую большую церковь, прославиться. Вы заметили, что я немного расширил слова Христа, но, думаю, сегодня он сказал бы примерно так: «Но я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам и сделался вам слугою». Мне особенно нравится стих в конце этого фрагмента, где он дает обетование: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». То есть цель этого – счастье и радость. Блаженны те, кто не просто наблюдают, как я это делаю, но поступают также по отношению друг к другу. За этот вечер он перевернул их восприятие с ног на голову. Мне кажется, он прочел своим ученикам самую лучшую проповедь, причем сделал это, не открывая рта. К тому времени, когда он дошел до последнего ученика, думаю, им всем было стыдно, потому что они впервые так ясно увидели все свое невежество и гордыню. И когда я думаю об этих людях, которые распространили Евангелие по всему миру, о Фоме, который дошел аж до Индии, о других апостолах, я почти уверен, что именно воспоминание о том, как Сын Божий омыл им ноги, побуждало их служить человечеству. Они были выдающимися лидерами, но еще более выдающимися слугами. Им было не важно, кому достанутся почести. Главное, чтобы работа была сделана. А теперь посмотрите дальше. В 34 и 35 стихах Христос развивает мысль о любви и служении, о том, что нужно ставить других выше себя. И дело не просто в дружбе, это суть Нового Завета. Помните, в Ветхом Завете было 614 или сколько там заповедей, а тут он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас».

О чем, по-вашему, они подумали? Иисус, ты хочешь, чтобы мы проявляли любовь друг к другу так, как это только что сделал ты? Да, потому узнают все, что вы мои ученики. Главным препятствием к умножению целостных малых групп в церкви является контроль и эгоизм со стороны старшего пастора. Мы думаем, что должны все контролировать, быть в центре всего, знать, что где происходит. Даже если у нас благие намерения, результаты плачевны, мы лишаем людей возможности заботиться о других. Заметьте, что сказано в вашем пособии. Цель сегодняшнего занятия – помочь пасторам успешно заботиться о своей пастве посредством формирования и умножения малых групп. Из всех растущих церквей, я снова возвращаюсь к данным исследования 4 миллиардам единиц данных, собранных Кристианом Шварцем, из всех растущих церквей в мире 78% делают усиленный акцент на малых группах. Разве это не удивительно? Из всех церквей в мире, это не мелкое исследование местного масштаба, 8 из каждых 10 церквей посвящены задаче умножения целостных малых групп. У них разработаны стратегические планы, как задействовать всех посетителей общих богослужений во встречах на дому. И цель этих групп – не просто получить новые знания. Цель этих групп, вы меня слышите, в том, чтобы люди уподоблялись Христу. Это не одно и то же, правда? Путешествия по Библии и другие известные христианские организации разрабатывают массу учебных материалов. Как вы думаете, верю ли я в полезность этих материалов? Конечно, но цель не в том, чтобы люди прошли курс, как быть мудрым родителем, или библейский портрет супружества, или чудесная измененная жизнь. И мы могли сказать, о, они изучили материалы путешествия по Библии, не в этом цель. Мы создаем эти материалы для пасторов и лидеров поместных церквей, чтобы им помочь. Ведь пастор не может все успеть, и есть лидеры, которые сами не могут преподавать, но могут организовать проведение видеокурса. Но конечная цель, чтобы люди не просто выучили этот материал, а стали подражать Христу и изменяться. Это очень важно, поскольку все зависит от того, что вы измеряете. Если вы измеряете только посещаемость, то попадаете мимо цели. Этот курс посетило 535 человек. Теперь все наши родители знают, как правильно воспитывать детей. Серьезно? А вы спросите у их детей. Курс по супружеским отношениям посетило 593 человека, или столько-то человек участвовало в нашей 40-дневной программе «Целеустремленная жизнь». Ну и какая у них теперь цель? Как они ее достигают? Что изменилось в их жизни? Нужно измерять не посещаемость, а то, насколько люди уподобляются Христу. Вы скажете, погодите, а как это измерить? Может, вы предложите нам какой-нибудь тест, где люди отвечают на 10 вопросов, и мы сразу увидим, уподобляются они Христу или нет? Нет, есть только один способ это проверить. Как вы думаете, какой? Нужно общаться с ними, проводить с ними время, узнавать их, наблюдать, как они себя ведут. Когда у них проблемы, когда они злятся, и вообще, что происходит в их жизни? Можно ли все это увидеть на воскресном служении? Нет, для этого нужно близкое личное общение. Поэтому мы, пасторы, должны служить фермерами, которые заботятся о пастухах, лидерах малых групп. Нам нужны лидеры малых групп, которые будут обучены и подготовлены, которые получают от нас достаточно поддержки и заботы, чтобы в свою очередь заботиться о своих группах. Спросите себя, что нужно знать лидерам групп? Какие чувства у них должны быть, какие желания, какие черты характера, какие навыки и умения? Мы должны передавать им все, что знаем и умеем, и потом они смогут нам сказать, становятся ли их люди более похожими на Христа, правда? И они смогут нам сказать, какие еще средства или ресурсы им нужны, чтобы пасти Божье стадо. Смотрите, ведь 5 глава 1 послания Петра не была написана для профессиональных пасторов. Вы понимаете, что в Новом Завете слово «пастор» – это не название должности. То есть была такая должность, но прежде всего это слово описывало род занятий – пасите Божье стадо. Как вы думаете, можно ли назвать учительницу, у которой в классе 8-6-леток, пастырем этих детей? Конечно, ведь ее задача – пасти их.
Или возьмем молодого человека, которому Бог положил на сердце заботиться о 12 подростках. Что он делает? Пасет их. Задача пастуха – кормить, охранять и восполнять нужды. Так чего мы должны ожидать от наших лидеров малых групп, чтобы они кормили, охраняли и восполняли нужды? Мы должны так наладить работу церкви и дать нашим лидерам все необходимые ресурсы, чтобы они могли посмотреть на жизнь, допустим, своих подростков и сказать, да, они становятся похожими на Христа. За один день? Конечно же нет. Это длительный процесс. Основные положения этого занятия. Первое, чтобы выполнить заповедь Христа, необходимы целостные малые группы. В 13 главе Евангелия от Иоанна он заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил учеников. А как он проявлял эту любовь? В малой группе. Так что это не какое-нибудь новомодное изобретение. Это также хорошо сработало в Корее и в Китае. Там вообще по-другому никак нельзя было. Эта модель изменения жизни предписана самим Богом. Разве это не очевидно из того, как Христос организовал свое служение, как Он развивал потенциал своих учеников? И заметьте, из примера Христа мы можем почерпнуть не только идею о малых группах. Если внимательно изучить Евангелие, мы заметим, что есть три человека, с которыми Христос проводит больше времени, чем с другими. И они видят многое из того, чего не видят другие. Это Петр, Иоанн и Иаков. Они видели воскрешение дочери Иаира. Они, и только они, были свидетелями преображения. Почему так? А на кого Христос возлагал больше надежд? В ком он видел ключевых лидеров? В этих трех людях? Вы скажете, что это несправедливо? А Христос здесь думал не о справедливости. И вообще, что в нашей жизни справедливо? Здесь Христос думал о дарах этих людей, об их лидерском потенциале. Его целью было забивать духовные голы в силе Духа Святого, исполнить свою миссию, взыскать и спасти погибшие. Мог ли он вложить то же количество времени в каждого из 12? Нет. Кому предстояло стать ключевыми лидерами? Петру, Иакову и Иоанну. Поэтому он и уделял им больше внимания. После трех шли 12. Справедливо, что он проводил столько времени с 12? Потом было еще 120. Мы знаем, что ко дню Пятидесятницы у Христа было 120 посвященных учеников. Ага, я пропустил еще одну группу, 70. Помните, он отправил 70 учеников на задание. Откуда они взялись? А как вы думаете, чем занимались 12? Они учились у Христа, как умножать малые группы и обучать других всему, чему Христос их научил. Христос не сказал, вот я поручаю вам эту работу, а сам иду на небеса, до свидания. Надеюсь, у вас все получится. Нет, он вначале их обучил, а только потом дал задание. Вот почему это требует времени. Мы часто хотим, чтобы было так. Поделились видением, дали задание, удачи. Но хорошие лидеры так не делают. Библейская модель 3, 12, 70, 120, а потом все остальные. Малые группы являются неотъемлемым элементом здоровой и растущей церкви, и это подтверждается практикой ранней церкви. Они не только изучали Библию, они вместе ели, они приветствовали друг друга святым поцелуем, рука об руку и с песней хвалы на устах, они выходили на арену, где их отдавали на растерзание зверям. Откуда такая сила? Если бы их не связывала глубочайшая любовь, то в ответ на вопрос римского воина «Ты тоже один из них?» многие наверняка сказали бы: «Можно вас на пару слов? Я не один из них, но они сегодня собираются там-то и там-то». Правильно? Разве не так люди поступают под давлением? Почему же они так не поступали? Потому что любили друг друга. А почему они любили друг друга? Потому что так была устроена церковь. Люди проводили время в общении и строили настоящие отношения вокруг Слова Божьего, так что Дух Святой через это общение и эти группы изменял их сердца. И теперь они могли сделать то же, что сделал Иисус, а именно взойти на свой крест и умереть в подтверждение той истины, что Бог послал на землю своего Сына. Их целью было следовать за Христом, жить как Христос и в конечном итоге умереть как Христос. В вашем пособии записано, что практика служения малых групп в Корее, Китае и многих других странах мира также подтверждает ключевую роль целостных малых групп в процессе ученичества.
Группы придумал не Рик Уоррен и не путешествие по Библии. Это идея от Бога, это его план. Думаю, каждая церковь стремится действовать по Божьему плану, верно? Исследования показывают, что постоянное умножение малых групп – это универсальный принцип церковного роста. Если умножение малых групп не входит в планы и стратегии вашей церкви, вы просто связываете ее по рукам и ногам. Это непременно должно входить в ваши планы, ведь этому учит Библия. Кроме того, это измеримый фактор. 78% церквей, растущих качественно и количественно, делают акцент на умножение малых групп. Вы готовы перейти к практической части? Мне не нужно вас убеждать, как хорошо развивать группы. Но это не так-то легко, не так ли? Особенно в условиях некоторых конфессий и церковных традиций. Мы с Филом преподавали в России, и некоторые пасторы сказали, «Малые группы – это невозможно. Там разведут такую ересь, научат лжеучениям». Они настолько привыкли к злоупотреблению власти и предательству, что в их культуре организовать малые группы и начать доверять людям – это очень тяжелый шаг. Итак, давайте оговорим некоторые практические моменты. Первая роль старшего пастора в развитии малых групп. Что вам нужно делать? Как оснащать других? Вот мое слово пасторам. Если вы хотите, чтобы ваша церковь соответствовала Божьей воле, вы должны принять твердое решение всячески продвигать малые группы как основной проводник жизненных изменений для ваших прихожан. Вы не можете просто попросить кого-то, «Знаешь, у нас большая церковь, давай ты будешь отвечать за малые группы и решать все вопросы, с ними связанные». Так не пойдет. Вы должны быть лично преданы этой идее и продвигать ее в церкви, а иначе ничего не получится. Во-вторых, вы, как пастор, не должны страдать от недостатка собственной значимости и потребности самоутверждаться. Вы не сможете контролировать все, что происходит в малых группах. Иногда это бывает очень тяжело. Все мы знаем одну страшную тайну, о которой не говорим вслух. Каждый из нас до боли не уверен в себе. Я не уверен в себе, вы не уверены в себе. Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне болезненно интересно, что вы обо мне думаете, и каждое утро я прошу у Бога, чтобы Он помог мне это преодолеть. И вот вам доказательство. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Хоть раз, хоть где-нибудь. Почему? Если вам все равно, что подумают люди, то зачем это делать? Но мы заботимся о нашей прическе, о нашей одежде, сравниваем себя с другими. Я просто прошу, чтобы мы честно признали, да, я не уверен в себе. Я боюсь, а вдруг некоторые из этих малых групп так хорошо пойдут, что люди начнут ценить друг друга больше, чем меня. Но у вас есть выбор, либо быть звездным игроком, либо тренером. Тренер – это тот, кто создает успешную команду, звездный игрок – тот, кому достаются почести. Вы можете быть звездой в глазах 50-60 человек аж до второго пришествия, но не думаю, что это позволит вам забить много духовных голов. В-третьих, Христос учил, что развивать целостные малые группы – это первостепенная задача всех пасторов. Разве Он этому не учил? Он показал пример, он учил этому, «Любите друг друга, как я возлюбил вас». А чтобы исполнить эту заповедь, необходима малая группа. Дальше. Я думаю, вы, как пастор, должны делать некоторые практические вещи. Первое, очень простое, проповедуйте о Христе и о Его малой группе. Прочитайте цикл проповедей по книге Деяний, обращая внимание на все, что там говорится о малых группах. Еще раз повторюсь, после того, как пасторы приезжают с конференций, в их церквах обычно происходят очень плохие вещи. Ни в коем случае не говорите, теперь я узнал все о малых группах, и нам нужно срочно стать церковью малых групп. Нет-нет, вам нужно говорить о Христе. Мы хотим быть похожими на Христа. Вы со мной согласны? Да-да, конечно. Мы хотим жить, как Христос. Да-да. Мы хотим служить, как Христос. Да-да. А как же Он служил? У Него была малая группа из 3 человек. Ух ты! И еще была группа из 12 человек. Он обучил 12 человек, а те, в свою очередь, обучили 70, а те наверняка
наверняка обучили кого-то еще, потому что дальше мы встречаем упоминание о 120 последователях. Скажите, кто из вас хочет, чтобы ваша церковь была похожа на церковь из второй главы Деяний? Хорошо, давайте к этому стремиться. Как возрождалась церковь? Люди собирались в больших группах. Улавливаете идею? Вам нужно проложить себе путь преподаванием. Вы должны подвести людей к той точке, когда все сами вам скажут: «Пастор, а почему у нас нет малых групп?» У Христа были малые группы, а у нас почему-то нет. «Пастор, вы видите, ранее церковь росла и умножалась, и все любили друг друга. Так, может, нам нужно что-то изменить?» И таким образом, это не будет веяние, привезенное вами с конференции, против которого восстанут все лидеры и подразделения церкви. Это будет звучать совсем по-другому. Мы хотим повиноваться Библии, не правда ли? Мы хотим делать то, чего ожидает от нас Иисус. И знаете, с этим люди не смогут поспорить. А если смогут, то при всем моем уважении, такие люди вам в церкви не нужны, если они не верят Слову Божьему. Мы не имеем права говорить: «Вот это я буду выполнять, а это не буду». Итак, проложите себе путь преподаванием. Второе. Не только проповедуйте о малых группах, но и подавайте пример. Как вы можете говорить людям, что малые группы – это важно, если вы сами не посещаете группу? Некоторые сейчас думают: «О нет, еще одна встреча. Да лучше вы мне глаз выколите этой ручкой, чем я буду ходить еще на одну встречу». Я предложу вам идею. Не добавляйте в свой график еще одну встречу, а лучше превратите одну из своих встреч в малую группу. Наверняка вы и так встречаетесь с диаконами или старейшинами. Конечно, ваши встречи придется видоизменить. Например, вначале уделяйте время молитве. Давайте я вам расскажу, что сделал я. Я сказал своим лидерам: для меня очень важно, чтобы я был вам подотчетен. Лидерам это всегда приятно. Да-да, это важно. Вам наверняка хочется знать, читаю ли я Библию? Да. И в каком состоянии мои отношения с женой? Совершенно точно. Хорошо ли я смотрю за детьми? Соблюдаю ли сексуальную чистоту? Точно. В таком случае я предлагаю, чтобы на каждой нашей встрече вы задавали мне следующие три вопроса. Как у меня на самом деле отношения с Богом? Как у меня на самом деле отношения с женой? Как у меня на самом деле отношения с детьми? Вы согласны? Да. И с Божьей помощью я обещаю говорить вам правду. Договорились? Это займет всего 15 минут. Итак, в начале встречи меня начали спрашивать: «Чип, как у вас на самом деле отношения с Богом?» И я отвечал честно. А потом как-то раз я сказал: «Друзья, так нечестно. Вы мне так сильно помогаете, а я не отвечаю вам взаимностью. Я неплохо знал председателя совета». И начал с него: «Эл, мне кажется, что я, как пастор, требую к себе слишком много внимания. Скажите, как у вас дела с Богом? А с женой?» Мы с председателем примерно одного возраста, и он тоже начал рассказывать о себе. В результате первый час у нас был занят. Но знаете что? Когда вы внедряете перемены, угодные Богу, деловая часть перестает требовать много времени. Это было начало. В другой раз это было не так просто. Я предложил: «Братья, давайте будем молиться перед встречей». Как правило, перед деловыми встречами молятся так: «Господи, будь прославлен на этой встрече и благослови ее». А теперь перейдем к делу. Но я решил сделать так. Я ставил таймер на 10 минут, и пока он не позвонит, мы общались с Богом и молились. Простыми словами, как Дух поведет, но ровно 10 минут. Вначале люди молились поверхностно, но потом некоторые начали высказывать искренние просьбы или исповедоваться, и можно было ощутить, как между людьми растет сердечная связь. Мы начали с 10 минут, потом перешли к 15, потом к 20. Часто мы просто говорили: «Братья, у нас была тяжелая неделя, давайте проведем время в молитве», и молились по одному предложению каждой. А это очень отличается от того, когда 10 минут молится кто-то один. Все ощущают единство и согласие. И знаете, что было дальше? Все захотели изучать Библию. А как я преподнес эту идею братьям? Мне нужна помощь с проповедью. Я уже написал план, но что-то мне здесь не нравится. Можно я с вами поделюсь? Вот мои заметки. Скажите, что вы об этом думаете? Прошло немного времени, и они стали обсуждать мою проповедь. Я использовал в проповеди их идеи, и мы вместе изучали Библию.
Спустя год они захотели раньше приходить, чтобы вместе ужинать перед встречей, и где-то час-полтора мы делились тем, что у нас на сердце, молились и читали Библию. И заметьте, я не прибавил новую встречу к своему расписанию, но теперь я мог сказать общине, малые группы для нас очень важны. Моя малая группа – это наши старейшины, я им подотчетен, и мы поддерживаем друг друга. Ваша церковь никогда не обгонит своих лидеров. Ваша церковь никогда не перерастет своих лидеров в посвящении благовестию, в преданности малым группам, да в чем бы то ни было. Но чтобы это все внедрить, не нужно лезть на рожон. Проповедуйте об этом, подавайте пример, и в-третьих, предоставляйте учебную программу и материалы. Я вовсе не предлагаю вам найти нескольких добровольцев, дать им в руки Библию, приписать каждого к группе из 5 или 10 человек и предоставить полную свободу. Это может обернуться бедой. Во-первых, возможно, что не все умеют преподавать. А во-вторых, может, у них имеются богословские заблуждения. Но даже если у вас есть люди, которые не могут преподавать, но имеют организаторские способности, вы прекрасно можете умножать группы. В таком случае вам нужно использовать вспомогательные ресурсы, видео или печатные материалы. Пожалуйста, не подумайте, что это реклама, хотя это может так прозвучать. Когда я основал новую церковь в Атланте, я плохо знал своих людей и не мог доверить им обучение групп, но я мог доверить им проведение групп, если знал, что у них хорошие материалы. Поэтому я выбрал учебный курс по 4 главе послания к Ефесянам «Чудесная измененная жизнь». Все группы проходили этот курс, а наш пастор посещал группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо они организованы. Таким образом, мы охраняли наше видение, наши ценности и наше учение. Со временем, когда мы организуем много разных групп, мы уже будем знать, кто может их проводить, кто верен, кто доктринально стабилен. Четвертое предложение. Проповедуйте об этом, подавайте пример, предоставляйте учебную программу и найдите одаренного человека из церкви, который мог бы возглавить это служение. Не просто кого-нибудь, кто изъявит желание. Если это необходимо, мягко заберите этого человека из другого служения, но это должен быть человек способный, человек, который может повести за собой, с горячим сердцем, у которого подобные проекты растут, как грибы после дождя, потому что это ваше будущее. Вам нужно превратиться из церкви с малыми группами в церковь из малых групп. И вскоре вы увидите, что все в церкви может осуществляться через группы. Вам нужно принять важное решение. Вы собираете лидеров групп, беседуете с ними, молитесь вместе с ними, а они потом спрашивают мнение людей из своих групп. Вам нужна информация, вам нужна молитва. Обращайтесь в группы. Так вы сможете ощутить пульс и дыхание церкви. А теперь давайте поговорим о структуре. Каким образом можно развить, укрепить или возродить служение малых групп? Первое, что вам понадобится, найти того самого ключевого лидера. Если вы единственный пастор церкви, то вы и ключевой лидер. Но это если в вашей церкви до 30 человек. Когда нас стало 60, мы открыли малые группы. Я поручил 2 или 3 людям их вести, и они это делали. Главным образом, там можно было вкусно пообедать и посмеяться. Людям нравилось быть вместе, но мы никуда не двигались. И я понял, что лидеры не готовы вести эти группы. Почему так? Я их не обучил. Некоторые были неплохими лидерами, но они не совсем понимали, что от них ожидается. Я стал учить их, давать им всякие диски и кассеты, и в конце концов принял решение. Я сам организую нашу первую целостную малую группу. Но один из ее членов изначально будет мне помогать, зная, что через 2 месяца он станет лидером этой группы, а я уйду и организую новую группу. Так же было и со второй группой, и только когда я повторил это 6 раз, механизм малых групп заработал. Итак, если вы единственный пастор, то все в ваших руках. Дальше, говоря о приоритетах, вам нужно проповедовать Слово Божье и развивать систему малых групп, лично неся за нее ответственность до тех пор, пока не взрастите того человека, который сможет за это отвечать. Это требует времени, но 3 или 4 года спустя вы будете благодарить Бога. Угадайте, где будет происходить душепопечительство в малых группах, где будут решаться конфликты в малых группах, где люди будут узнавать библейское учение, а потом с радостью его применять в малых группах, где они будут благовествовать в малых группах, приглашать своих соседей.
Третий пункт в этом разделе – какая поддержка и какое обучение необходимы лидерам малых групп, чтобы они могли эффективно служить своим группам. Проблема номер один в служении малых групп – это недостаточная поддержка лидеров. Люди не могут бесконечно заботиться о других. Мы отправляем их пасти стадо. У каждого в группе 8 или 10 человек с массой потребностей, и каждому нужно послужить. Но ведь и у самих лидеров есть нужды в семье и на работе. Поэтому лидеры малых групп должны считаться настоящими героями в вашей церкви. А это означает, что им нужно уделять время и внимание. Вам нужно придумать систему, в которой лидеры малых групп регулярно получали бы любовь, поддержку, обучение, второе дыхание. Это ключ к умножению малых групп. Ведь, к сожалению, очень часто церкви запускают малые группы, но через некоторое время они умирают, а все потому, что нужно много вкладывать в лидеров. Именно лидеры групп являются катализаторами стремительного роста. Если они хорошо справляются с обязанностями, то нужды людей восполняются, если плохо, нужды не восполняются. Если у них четкое видение, оно передается и группе, а если нет, то, естественно, не передается. Если они знают, как раскрывать потенциал людей, люди раскрываются и наоборот. Дело не в том, чтобы у вас были какие-нибудь малые группы. Они должны быть хорошими, а хорошими они будут тогда, когда вы будете обучать, развивать, поддерживать и вдохновлять лидеров. Сейчас мы обсудим следующий вопрос. Какие организационные модели необходимы церкви, чтобы в ней успешно развивалось служение малых групп? Итак, запишите ссылку. Исход, 18 глава. Да, эта проблема не новая. Еще Моисею нужно было опекать примерно 2 или 3 миллиона людей. Он садился в кресло, а они выстраивались в очередь, наверное, на несколько километров, чтобы Моисей решил их проблемы. И вот к Моисею пришел Иофор. Насколько нам известно, он не был верующим, хотя мы читаем в тексте, что, увидев Божьи дела, он поклонился Иегове, так что, возможно, что-то произошло в его сердце. Но как бы то ни было, Бог здесь использует неверующего человека, который говорит: «Мойша, сынок, как-то ты неправильно поступаешь. Я думал, ты умнее». Ведь при таких темпах людям придется стоять здесь до следующей недели, и дочка моя тебя уж совсем заждалась, а мне это неприятно, я немножко расширяю текст. Какой же ты верующий, если даже с собственными детьми времени не проводишь? Давай я тебе предложу более мудрый способ. Ты, Моисей, учи народ, устанавливай правила, но еще сделай вот что. Подели весь народ на десятки и поставь старшего над каждым десятком. И Иофор дальше развивает эту систему. 5 десятков объединяются в группу следующего уровня, над которой стоит 50-начальник. Этот человек поддерживает и обучает 5 своих лидеров, так что у них тоже есть своя малая группа. Но и сам наставник входит в малую группу следующего уровня. Каждый наставник посещает малые группы под своим началом, наблюдает, проверяет, поощряет, заботится. Он усаживает лидеров за стол на кухне, расспрашивает об их семьях, дает им новые диски или книги, которые считает полезными. Если нужно, он перезванивает им на неделе и спрашивает, как у них дела. Если этот лидер сам получает любовь, поддержку, обучение, вдохновение, он будет от всей души любить людей в своей группе. И по мере того, как группы растут, вы вносите изменения в структуру церкви. Когда-нибудь все настолько разрастется, что у вас уже будет группа из 5 или 10 лидеров малых групп, и над ними тоже будет лидер. В какой-то момент вам придется взять на работу человека, который будет отвечать за малые группы. Но в целом это очень простая организационная структура, где каждый заботится о нескольких людях, что вполне реально. Мы не просим никого быть единоличным пастырем для 500 человек. Это понятно? Очень простая и понятная библейская структура.

0: Ух ты!
1: А, только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни.

0: Вот теперь надо быть начеку. Вот.
1: Вот так улов. Сборщики налогов. Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
0: Я свой налог заплатил.
1: Это было в прошлом году, Петр.
2: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
3: Не смей так говорить о нашем учителе.
0: Приходите завтра, вы получите деньги.
1: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
0: Иисусу платит налог. Но это позор для него. Отдать монеты в ваши грязные руки.
2: Можешь звать его учителем и сыном Божьим. Но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
1: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
3: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: Прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя рассердило?
0: Они плохо говорили о тебе, учитель.
1: Прости их, Петр. Ты должен любить их. Иди к морю и забрось свой невод. Когда ты поймаешь первую рыбу, то найдешь у нее во рту достаточно денег для уплаты налогов.
0: Я сделаю так, как ты говоришь, Господи.

0: А я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. Кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? Он слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.
2: Ха-ха-ха!

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: учитель.
1: Говори, Петр.
0: Прости, учитель. Ты устал, но прости, что я разбудил тебя. Но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной. Говори, что тебя волнует.
0: Я знаю, что надо прощать. Но порой есть такие люди, которые...
1: Мы должны прощать каждому, Петр.
0: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
1: Я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги. Пришло время вернуть долг, но у него не было средств. И вот его привели к царю для расплаты.
2: Ты мне должен много денег, Хазар.
0: Много денег? А не мог бы ты сказать, сколько именно? Что это значит, много денег?
3: Хазар, посмотрим. Хазар. А, вот здесь 10 тысяч талантов.
2: Вот что я называю много денег.
0: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 тысяч талантов. Я смогу вернуть их им через полгода. То есть, что я говорю, через полгода? Через 3 месяца. Через 2.
1: Да.
0: Через 1. Да, через 1 месяц.
2: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
3: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
0: Нет, нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь. Я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь! Государь!
2: Хазар, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово. Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
0: О, спасибо, Ваше Величество! Спасибо, вы очень добры! Я запомню это, государь! Спасибо вам! Спасибо! О, спасибо, Ваше Величество! Вы так добры! Ваше Величество!
4: Отпустите меня! Слышали, что сказал царь? Я прощен!
1: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
5: Сколько времени это займет?
1: Немного. 3-4 недели.
5: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
1: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
5: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
1: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
5: А ты заплати ему попозже. Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
0: И я сказал ему, Ваше Величество, мне нечем платить.

0: нечем платить царю.
1: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
0: И что он сказал, а? Что сказал царь?
1: А ты как думаешь? Он сказал, я прощаю тебя, мой друг Хазор, иди с миром. А? Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
2: Спасибо.
1: Мне кажется, это все мое.
2: Хазар!
1: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
2: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
1: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милый. Я тебе покажу.
2: На помощь! Скорее на помощь! Кто-нибудь на помощь! На помощь!
3: Что здесь происходит?
0: Вот, он не платит долги. Вот договор. И там стоит его подпись, он не платит.
3: Это не твоя ли подпись?
1: Да, но...
3: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
0: Я не люблю такие вещи, но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
3: Пошли со мной.
1: Пожалуйста, дай мне шанс.
4: Спасибо.

0: привести сюда Хазера.
1: Я еще никогда не видела.
2: Что?
1: Пусти меня, спрячь!

0: извините меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
1: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня! Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
2: Спасибо.

0: Почему ты не смилостивился над беднягой, а?
1: Мне нужны деньги, ваше величество. Вернуть вам долг. Я требовал с него деньги для вас.
0: Я же простил тебе твой долг.
1: Да, но я вам так благодарен. Я хотел вернуть долг вам. Как я еще мог отблагодарить вас, ваше величество?
0: Быть милосердным к другим, так же, как я был милосерден к тебе.
1: Нет, нет, простите меня, ваше величество, пожалуйста, простите. Это несправедливо, прошу вас. Ваше величество, будьте милосердны, государь, жальтесь, государь.
0: Хазар, друг мой, я жалился бы над тобой, но как я могу простить тебя, если ты отказался простить других?

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, Он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз.

сбросить груз мой, душу дай свет, чтоб знать, как жить мне. Дай мне тот дар сказать, я

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух ты! Ой!
1: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а? До свидания, господа.
0: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
1: Иисус учил нас прощать.
0: Да, но не этих же.
1: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер 2. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно, потому что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч, и не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие, начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу, я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала: какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами, со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала: это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч.
Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. Итак, я начала размышлять об этих вещах, и вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенное и не единое не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». «Из мрака воссияет свет». Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, «Лишенный короны снова станет королем». Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением?
Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Потрясающе! Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, «Что?» Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил, Петр сразу стал действовать, Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь скажу.

сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они хорошо. Мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». Два. Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы». Вы пропустили все. Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу. Я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя два часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит «возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус «возврати меч твой в его место». Он не сказал «выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал «возврати меч твой в его место». Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит, убери его, но, по крайней мере, он у вас был. Вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить. Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет.
Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком. Но в любом случае, Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования.

фехтование, как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас, что еще за девушки с мечами, к чему это носить меч? Сказано же, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Вы ответьте, я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч. Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал, «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали, «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот он уходит, и их реакция, «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова, «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете, «Ну, другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря, «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей.
Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей Его целостности

и красоте, во всем Его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Добро пожаловать в церковь.
1: Спасибо.
0: Послушайте Слово Божье. Книга Аввакума, первая глава, четвертый стих. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами. И внимательно вглядитесь. И вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Так говорит Слово Господне. А теперь откройте сборник церковных гимнов и давайте споем все 12 стихов.
2: Если бы вас спросили, какое ваше самое нелюбимое место, что бы вы ответили?
3: На эту тему был проведен опрос. Ответы давались самые разные. Но на первом месте была тюрьма. Привет, ребята. Рад вас видеть. На втором и третьем — милиция и почта. Многие мужчины ответили «магазин». Некоторые, к которым присоединяюсь я, сказали «стоматолог». Когда же у людей спросили о самом любимом месте, все как один ответили «церковь». Как вы думаете, обязательно ли христианину ходить в церковь? У многих церковь ассоциируется со скучным и бессмысленным времяпрепровождением, лицемерием, древними, никому не нужными правилами и традициями. Отрицать не буду, такие церкви есть. Я же хочу поговорить о том, какой должна быть церковь? Кто-то сказал, река чище всего у истоков. Мы поговорим о самой первой церкви. Она поможет нам разобраться, какой должна быть церковь в наше время. Надеюсь, что в ходе нашего разговора вы поймете две вещи. Во-первых, чтобы укрепляться в вере, одной только веры недостаточно. Нужно обязательно быть членом Божьей семьи. Христианин возрастает в Боге не только благодаря вере, а и благодаря церкви. В церкви нас ободряют, укрепляют и поддерживают. Там мы познаем Божье Слово и волю. Во-вторых, вы будете знать, чего искать в поместной церкви. В Библии есть книга «Деяний». Это книга о ранней церкви, о том, как зарождалась первая церковь. Во 2 главе 42 стихе сказано, «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.

Как же вы не понимаете, что ваш падший образ жизни приведет вас прямиком в лапы к дьяволу? В Библии сказано: «Всякий, оскорбляющий себя гадким телевидением и рок-н-роллом, будет ввержен в гиенну огненную, где червь не умирает и огонь не угасает». Куда ты, язычница? Гнев Божий пребывает на тебе. От него не убежишь. Он тебя из-под земли достанет.

Из этого места Писания мы выведем 5 нерушимых правил, руководствуясь которыми люди должны выбирать себе духовную семью. Я знаю, о чем вы подумали. Меньше всего церкви нужны правила. Я согласен, но правила из книги «Деяний» вдохнут в церковь жизнь. Ищите церковь, которая исполняет эти 5 правил. Итак, первое правило гласит: «Только действенное учение». В Деянии 2.42 сказано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов». В ранней церкви руководили и проповедовали апостолы, и об их учении нам известно 2 факта. Во-первых, учение апостолов основывалось на авторитете истины. Они проповедовали то, что говорил им Иисус во время молитвы. Их вдохновлял Дух Святой и Писание, которое мы сейчас называем Ветхим Заветом. Если учение церкви основывается не на Библии, это не церковь, какой бы знак на ней ни нарисовали. Когда церковь волнует общественное мнение, когда она учит самопомощи и психологии, это уже не церковь. Учение церкви должно основываться на Библии, и во главе ее должен стоять Христос. Это нерушимое правило. В Деяниях 2 главе 37 стихе описывается первая проповедь в истории христианства. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы. Когда он окончил проповедь, его окружил народ и апостолы. Сказано: «Слыша это, они умилились сердцем», то есть почувствовали угрызение совести, и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?»

делать, мужи-братья, его учение обличило людей, заставило их пересмотреть свою жизнь. Учение церкви должно давать ответы на жизненные вопросы, тревожащие современного человека. В Матфея 7:28 сказано: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Иисус очень часто начинал свои проповеди в ответ на чей-то вопрос или проблему. Его волновали боль, потребности и интересы каждого отдельно взятого человека. Учение Иисуса было актуально для тех, кому Он проповедовал.

Скоро начнется служение исцеления. Принесите свою змею или возьмите эту. Я целый день пью стряхнин. Он вкусный и сладкий, как нектар.

0: сестра.
1: Do you have faith?
0: У тебя есть вера?
1: Do you have the faith?
0: У тебя есть вера исцелить от змеиного яда? Можешь ли ты выпить смертельный яд и не умереть?
1: Tell me.
0: Скажи мне, сестра, скажи мне, ты веришь? Проповедуй, проповедуй, проповедуй.
2: Второе правило гласит: нет места одиночеству. В Деянии 2:44 описываются верующие ранней церкви. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Верующие ранней церкви заботились и стремились удовлетворить нужды друг друга. В церкви человек обретал семью. Иисус сказал: «Потому познают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В церкви нет места одиночеству. Это нерушимое правило. Однажды я стоял в очереди в магазине, и со мной заговорил пожилой мужчина, вероятно, работник магазина. Он стал вспоминать Вторую мировую войну, и вдруг ни с того ни с сего начал говорить, как он ненавидит японцев. Он обзывал их разными словами, которых я повторять не буду, и сказал, что им не место в Соединенных Штатах. Меня его слова разозлили, и я не знал, как реагировать. Когда подошла моя очередь, я с облегчением вздохнул и перевел взгляд на девушку за кассой. Ей было лет 20. Она была японкой, и по щекам у нее текли слезы. Я сказал: «Простите, пожалуйста». Она ответила: «Нет, все хорошо». «Нет, нехорошо», — сказал я. «Нехорошо относиться так к людям в магазине, и тем более в церкви. Церковь должна быть местом, где люди с разным прошлым и разных национальностей находят понимание и дружбу. В церкви любого человека должны встречать с открытыми объятиями». В церкви должна быть забота. Церковь — это большая семья, где все друг друга любят и поддерживают. В Иоанна 13:34 Иисус сказал своим ученикам: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому познают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иисус говорит, что любовь — это то видимое качество, которое выделяет Его учеников из толпы. Это качество делает церковь церковью. У церкви может быть красивое здание, выдающиеся пасторы, большая группа прославления и интересные мероприятия.

Но если в церкви нет любви, это не церковь. Любовь должна распространяться не только на членов церкви. Нужно брать пример с Иисуса. Его любви не было пределов. Ему было все равно, какой национальности, какого пола человек. Богат он или беден, болен или здоров. Его любовь не знала преград. От нас он ожидает того же.

Третье правило гласит: никакого притворства. В Деянии 2.46 о верующих сказано следующее: преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Я хочу обратить ваше внимание на слово «простота». Это очень важное слово. Оно характеризует дух учеников. Они вели себя неподдельно и естественно, без жеманства и притворства. В детстве я часто сердил и выводил маму из себя. В такие минуты она называла меня не Кайлом, а Кайлом Дэвидом. Но если во время нашей ссоры звонил телефон, с ней происходила метаморфоза, и она отвечала на звонок ангельским голоском. Закончив разговор, она возвращалась в прежнее обличие и заканчивала разборки со мной. Все могут притворяться духовными, по-духовному говорить и поступать. Нам есть чем удивить других.

Четвертое правило. Только ежедневное поклонение. В старших классах я ездил в город Канзас-Сити на матч между Канзас-Сити Чифс и Окленд Райдерс. Мы с друзьями болели за команду Чифс. Когда мы вошли на стадион, в воздухе витал дух азарта. Тысячи болельщиков энергично и с запалом поддерживали своих кумиров, кроме женщины, сидевшей возле меня. Почему-то я всегда оказываюсь рядом с такими людьми. В самый решающий момент она отключилась и всю игру проспала. Мне хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть и сказать: «Мама, мама, проснись, ты все пропустишь». Для нее поход на стадион был редким явлением, а для меня — образом жизни. Церковь, описанная в Библии, — это не здание, куда ходят один раз в неделю по воскресеньям. Это собрание людей. Вообще, слово «церковь» происходит от слова «экклесия». В Новом Завете оно встречается 114 раз и значит «призванные». То есть церковь — это призванные люди. Призванные из мира жить по вере не один день в неделю, а каждую минуту. Четвертое правило гласит: только ежедневное поклонение.

0: Он опять ковыряется в носу, скоро до мозгов докопается.
1: У меня хоть мозги есть, а у тебя козюльки. Перестань. Не то я выпарю тебя на виду у всей церкви.
0: Воспитание закаляет мужчину.

0: Добро пожаловать в церковь.
1: Последнее правило гласит: совершенных людей не бывает. В первом классе я летал всего раз. По сравнению с ним, эконом-класс — это кошмар. На наш рейс продали слишком много билетов, и некоторых пассажиров из эконом-класса, в том числе и меня, разместили в первом классе. Я рассматривал людей и пытался понять, кто из них тоже не из первого класса. Я решил, что к первому классу не относится мужчина в кепке с татуировками и пирсингом. Женщина, снявшая туфли в дырявых носках, не первый класс. Люди, которые неряшливо кушали и попросили, чтобы напиток им дали с собой, явно не первый класс. Были и другие, кто позорил весь первый класс. Так к некоторым относятся и в церкви. Мы считаем себя лучше других. Мы смотрим свысока на остальных и думаем, что они здесь забыли. Им здесь не место. Мы забываем, что нам тоже здесь не место. Мы не больше их заслужили Божью благодать.
0: Мы очень счастливы. Добро пожаловать в церковь. Мы очень счастливы вас видеть.
1: В Деяниях 2.47 сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это очень важно. В раннюю церковь приходило много неверующих людей, не знавших Христа. Они не были членами церкви, но, придя туда, ощущали теплый прием и дружескую атмосферу. Обычные люди приходили в церковь в поисках мира, смысла жизни и отношений с Богом. Все это они обретали здесь и менялись навсегда. Как в любом другом месте, в церкви нет совершенных людей, только измененные. Люди, получившие новую жизнь благодаря

отношением с Иисусом и желающие поделиться Его любовью с миром. Церковь несовершенна и никогда ее не будет. Но когда церковь помогает найти смысл жизни и направляет нас Словом Божьим, когда люди в церкви ободряют и молятся друг за друга, тогда она становится семьей и домом, где мы возрастаем духовно. Этот дом никогда не будет совершенным. Это лишь прообраз небес. В книге «Откровения» Бог приоткрывает занавес и благодаря церкви на земле дает нам понять, что нас ждет на небесах.

В Откровении 21 сказано: «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». А вот что написано в последней главе Библии. Иоанн пишет: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Он говорит о живой, кристально чистой воде Иисуса, которая изливается с небес. Мне не терпится увидеть это своими глазами, но я рад, что уже здесь, на земле, река жизни течет во мне. Если вы решили жить с Богом и принять живую воду Иисуса, позвольте мне первым сказать: «Добро пожаловать в семью! Добро пожаловать домой!»

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые

были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять? И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное». Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют.
Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы Он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что Он ничего не говорил. Это не затрагивало Его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали,
Как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки

Луки 6:38 говорится: «Давайте и дастся вам». Здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». «Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную». Очередность такая: «Давайте, и тогда дастся вам», а не такая: «Ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят: «Ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это». И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит: «Давайте, и тогда дастся вам». Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал Своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом: «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал, и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят: «Придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой, и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится: «Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет. И это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос: могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И как я уже говорил, здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». И здесь также: «Будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен». Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах.

Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится. Духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе. «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит, «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. Отпускай хлеб твой по водам. Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из 3 стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5 и 6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов,

Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост. Он говорит, один сеет, другой поливает, но Бог дает рост. Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби, например, мотоспорт, он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы Своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. Где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV,

то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность царю царей. И ты также можешь открыть сокровище царю царей. И если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность царю царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит: «Бог благословит тех, кто благословляет Его». Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Победа или новая стратегия?» Президент Трамп отменяет удары и заявляет, что война с Ираном закончена. Соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Также время действовать. Анализ Гила Троя и Юргена Бюллера о силах, поднимающихся в Иране и по всему миру. И еще подземные загадки прямо у ворот Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе США нанесли удары по Ирану, поскольку администрация Трампа усилила давление на Тегеран. Это происходит на фоне новых угроз со стороны Ирана, роста цен на нефть и опасений, что конфликт может распространиться.
1: Президент Трамп заявил, что они достигли соглашения с Ираном.
0: Это меморандум о взаимопонимании, который, хотя и носит концептуальный характер, но будет реализован. Они заинтересованы в его подписании даже больше, чем мы. Очень подробное соглашение, которое также одобрили

0: многие другие страны. Все заинтересованы в его реализации.
1: Ключевым условием является то, что Иран не будет владеть ядерным оружием.
0: У них не будет ядерного оружия, они согласились с этим. Более того, они не будут ни приобретать, ни создавать его в какой бы то ни было форме.
1: Также Ормузский пролив вскоре будет открыт.
0: Пролив будет официально открыт, как только мы подпишем соглашение. Возможно, на выходных.
1: Трамп уже не раз говорил о соглашении. Однако он утверждает, что на этот раз все будет иначе.
0: Им пришлось пережить испытания, которые выдержали бы немногие, и они заинтересованы в сделке больше нас.
1: Президент заявляет, что Рахвар одобрил сделку. Соглашение обещает продление перемирия между США и Ираном минимум на 60 дней. Разминирование и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца, а также ослабление санкций. При этом будут продолжаться переговоры по ядерной программе. Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля, а также с представителями других стран региона. Премьер-министр Израиля был застигнут врасплох этим решением, но его офис выпустил заявление, в котором говорилось, что он выразил признательность президенту Трампу за верность ключевым пунктам соглашения. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Ну и неделя. Да, в понедельник утром у нас прозвучал сигнал тревоги, а потом мы услышали звуки взрывов и работу ПВО над Иерусалимом. Моя первая мысль была, ну вот опять. Но то, что бомбардировки прекратились в течение 24 часов, шокировало даже больше, чем обстрел. Да, думаю, мы чувствовали, как накаляется риторика. Переговоры велись через Truth Social, а угрозы сыпались одна за другой. Так что сама атака была меньшей неожиданностью, чем то, что все закончилось всего за сутки. Да, Трамп требует, чтобы и Иран, и Израиль прекратили обстрелы. И тут мы видим, что Иран сбивает вертолет «Апачи» прямо над Ормузским проливом. Да, и кажется, мы уже говорили, Крис, что в основе этих переговоров было три пункта. Ядерная программа, ракеты и региональные конфликты. Это были красные линии. Но на этой неделе мы слышим только о ядерной программе. Похоже, что администрация Трампа отходит от двух пунктов из трех. Что вы думаете о его новом фокусе на ядерной программе? Конечно, для всех главным вопросом является ядерная проблема, но две другие проблемы также очень важны. Баллистические ракеты для Израиля могут представлять угрозу в контексте восстановления их арсенала. Когда был сбит вертолет «Апачи», президент Трамп заявил, что мы вынуждены ответить, и израильский журналист сказал: «Капитуляция для тебя, не для меня». Другими словами, Израилю президент Трамп сказал: «Подставь другую щеку и перестань нападать». Когда же был атакован американский вертолет у Соединенных Штатов, безусловно, появилась возможность ответить. В Израиле война не прекратилась. Хизбалла продолжает ракетные удары. Да. Но, похоже, президент Трамп теперь прибегает к жестким мерам. Раньше это были посты в Truth Social, а теперь нет. Мы наблюдаем это уже две ночи подряд, и сейчас, третье, возможно, сегодня, да, нападение США на Иран. Теперь он говорит на персидском. То есть не только прибегает к дипломатии, но и оказывает военное давление на Иран, что, по сути, является частью стратегии Ирана. Один из участников переговоров, министр иностранных дел, также описал такую тактику ведения переговоров в своей книге. Интересно попытаться проанализировать эту войну в самом ее разгаре, учитывая, что прошло всего несколько месяцев. Создается впечатление, что у президента есть множество различных стратегических козырей. Да, один из планов, о котором стало известно на этой неделе, касался 100 миллионов тонн нефти, которые тайно вывозились из Ормузского пролива. Это была секретная операция, которая фактически способствовала снижению цен на нефть на мировом рынке. Он использует

неявные методы, чтобы действовать за кулисами. Да, влияние на экономику и есть самый мощный инструмент для оказания давления на Иран. И это работает в обе стороны. Давление на экономику США из-за цен на бензин. Вчера мне рассказали, как человек заправлял свой пикап, и вдруг оказалось, что он потратил $200. Людям трудно потратить $200 на бензин, гораздо больше, чем они обычно тратят, и после этого сказать, ну, ничего страшного, ведь мы воюем с Ираном. Да, ну, посмотрим, как пройдут выходные. Помимо того, что он делал с нефтью из Персидского залива, многие говорят о том, что сейчас происходит определенное событие с участием Моссада, ЦРУ, возможно, курдов. За кулисами происходят процессы, которые оказывают дополнительное давление на режим. Моссад готовился и планировал действия именно для этой войны. Точно так же, как атаку через пейджеры планировали за несколько лет до того, как их активировали. Да. Будет очень интересно узнать, какие планы разработал Моссад для Ирана. Сейчас важно молиться о мудрости для премьер-министра Нетаньяху и президента Трампа, а также о том, чтобы их взаимоотношения были крепкими. Продолжаем молиться. Далее в программе «Борьба за выживание». Почему смена режима в Иране необходима иранскому народу и всему миру? Некоторые критикуют США и Израиль даже за намеки на идею свержения террористов, возглавляющих Иран. Однако, чтобы услышать другое мнение, Пол Стрэнд поговорил с обозревателем Jerusalem Post Гилом Троем о том, почему такая перемена просто необходима. Мы беседуем с Гилом Троем, обозревателем Jerusalem Post, историком и ученым. Гил, сейчас идут споры о том, что Америка и Израиль стремятся к смене режима в Иране, и многие считают, что это просто недопустимо. Но не могли бы вы объяснить, почему это не просто правильно, но и крайне необходимо? Это не только израильская проблема, это должно быть и американская проблема, потому что Израиль — это всего лишь маленький сатана, а Америка — великий сатана. В Иране существует режим. Этот режим убил 36 тысяч своих собственных граждан только в январе, не говоря уже о десятках тысяч более чем за 40 лет. И, кстати, давайте также отметим, что Америка находится в тысячи миль от Иерусалима и Тегерана. Так где же конфликт? Конфликт пришел не из-за границы. Конфликт в том, что существует режим, который не только угнетает собственный народ и хочет контролировать регион, но и хочет уничтожить эти две демократии — Израиль и США. Почему? Потому что существуют две демократии, основанные на Завете. Две свободные демократии. И сейчас настал момент, когда наши ценности и потребности национальной безопасности должны совпадать. Почему свержение исламского режима в Иране так же важно для израильского народа, как и для иранского? Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий существовали теплые связи между персидским, иранским и еврейским народами, как в Иране, так и после 1948 года, когда шах Ирана и иранский режим были произраильскими. В иранском народе нет антисемитизма и нет антииранизма ни в еврейском народе, ни в Израиле. Президент Трамп хочет заключить какую-то сделку и покончить с этим, но почему он говорит только о регионе, политике и всем таком? Почему сейчас опаснее бросить Иран, чем реально добиваться смены режима? Почему это может быть опаснее для региона? Сначала отметим, что смена режима не может произойти одним нажатием кнопки. Этот режим сам себя создал и вошел в саму суть страны за 47 лет. Он запугивал и убивал самых разных людей внутри Ирана и за его пределами. Они не хотят покидать страну. Но я в замешательстве с начала этого этапа иранской войны и, честно говоря, с 7 октября 2023 года. Любой, кто не сомневается,

в опасности Ирана, теперь увидел, насколько он опасен. Он опасен не только для своего народа. С конца февраля, начала марта мы видели нападения не только на Израиль. Почему они нападают не только на израильтян? Почему они нападают и на ОАЭ, и на Катар, и на все эти страны, Саудовскую Аравию, все эти страны вокруг Ирана, которые якобы были их друзьями и союзниками. А теперь они блокируют Ормузский пролив. Я смотрю на мир и спрашиваю себя, что с вами не так? Разве вы не понимаете, кто вас ненавидит, а кто ваш друг? Разве вы не понимаете, что такое угроза? Думаю, что весь мир, включая Китай и Россию, должен блокировать Иран. И я очень рад, что президент Трамп заблокировал Ормузский пролив и, по сути, сказал, вы не получите нефти. Я думаю, что необходимо задушить иранскую экономику для того, чтобы освободить иранский народ. И три самых важных условия — это отсутствие ядерного оружия, баллистических ракет и никакого снятия санкций. Ведь снятие санкций может принести миллиарды долларов не людям, а этому злобному режиму, который ненавидит Америку, ненавидит свободу и американские идеалы. Такое ощущение, что если мы выйдем из этой войны, которой хотели ослабить Иран, то, возможно, на самом деле еще больше укрепим его позиции. Он станет главной силой в регионе, если мы ничего не предпримем. Если мы будем придерживаться этих трех пунктов, то даже если режим выживет, он сильно ослабеет. В конечном итоге нам придется ждать, пока иранский народ восстанет против режима и режим рухнет. Любой, кто сейчас говорит, что мы победили или проиграли, живет в мире иллюзий. Мы находимся в самом разгаре событий. Большое спасибо. Гил Трой, обозреватель газеты «Джерусалим Пост». Далее в программе «Бить тревогу», что поставлено на карту для еврейского народа в этот исторический момент. На этой неделе христианские лидеры со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся антисемитизма Израиля и церкви. Доктор Юрген Бюллер объяснил актуальность этой встречи. Я здесь с президентом ICEJ, Международного христианского посольства в Иерусалиме, Юргеном Бюллером. Юрген, мы на Иерусалимском саммите, но вы называете его экстренным Иерусалимским саммитом. Почему? Большое спасибо, Крис, всегда рад. Мы назвали этот саммит экстренным, поскольку живем во времена, когда Израилю угрожает опасность. Еврейский народ во всем мире находится под угрозой, как никогда прежде. После 7 октября мы наблюдаем беспрецедентный рост антисемитизма. Думаю, что в Соединенных Штатах он вырос вдвое. Если посмотреть на антисемитизм в колледжах или в университетах, то он вырос в 5 раз. Если вы отправитесь в Европу, то увидите рост числа антисемитских актов и насилия в отношении евреев на 200-500%. Это неслыханно. Мы считаем, что сейчас церкви нужно проснуться. Печально, что многие церкви по всему миру не знают, что сказать, когда речь идет об Израиле или еврейском народе. И этот экстренный саммит призван помочь пасторам по всему миру получить инструменты, чтобы в воскресенье утром выступить с кафедры, затронув тему антисемитизма и вопросы, такие как, например, теология замещения. Схоже ли то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в Германии в 1930-х годах? Крис, это отличный вопрос. Много лет говорили, мы живем во времена, сравнимые с тем, что происходило в Германии. Это было экстремальное время. Я бы не стал сравнивать, но сегодня, безусловно, мы живем в похожее время. Недавно у нас была конференция в Ирландии. Пасторы испугались угроз. Они говорят нам, что больше не осмеливаются говорить об Израиле с кафедры. И мы действительно видим, что уровень угрозы очень похож на тот, что был в Германии. А также реакция церквей во многих местах. Подобно тому, как это было в Германии в годы, предшествовавшие приходу Адольфа Гитлера к власти.
Церковь в Германии в то время, она что, спала? Да, спала. Они не знали о Божьем замысле относительно еврейского народа. Поэтому у них не было необходимых инструментов, чтобы должным образом отреагировать. И, конечно, многим из них просто не хватало мужества, потому что за защиту еврейского народа нужно было заплатить определенную цену. Какие инструменты вы хотите предложить церкви на саммите? В рамках этого саммита мы рассматриваем три основные области. Во-первых, мы поговорим о глобальном антисемитизме. Мы расскажем о том, что происходит, какая теология подходит для решения этой проблемы, почему христиане должны быть на стороне еврейского народа, защищать его. Во-вторых, мы поговорим о новых волнах или новых типах, замещающие теологии. Существует доктрина, которая распространяется почти как раковая опухоль. Она называется «Новая перспектива Павла». Сама по себе она очень полезна для понимания еврейского характера Иисуса. Но когда речь заходит о еврейском народе сегодня, это ложь, которая говорит, что церковь заменила Израиль. Это происходит по всему миру. Мы хотим это исправить. И в-третьих, мы все еще живем в 1700-х годах. Мы живем во вторую годовщину Никейского собора. 1700 лет назад в Турции собрались отцы церкви. Это был второй Вселенский собор после Деяний апостолов, глава 15. В 15 главе Деяний церковь широко открыла двери для христиан из язычников. Они сказали: «Вы можете присоединиться к нам. Вам не нужно делать обрезание, вам не нужно есть кошерную еду. Мы просто хотим, чтобы вы верили в Иешуа». И вот, 250 лет спустя они закрыли дверь для еврейского народа. Они сказали: «Если вы хотите присоединиться к церкви, перестаньте соблюдать Шаббат, перестаньте соблюдать Песах, вам нужно придерживаться наших праздников. Вам нужно перестать быть евреем, и тогда сможете присоединиться к христианской церкви». Так образовалась пропасть между иудаизмом и христианством. Юрген Бюллер, спасибо за саммит и за то, что вы делаете. Далее в программе «Тайна, скрытая на глубине сотен метров». Кто там побывал и зачем? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, в котором история буквально в каждом сантиметре. Где бы вы ни копнули, вас ждет путешествие сквозь века. Несмотря на всю известную историю этого города, археологи по-прежнему находят вещи, которые ставят экспертов в тупик. На днях мы наткнулись на одну из таких находок, и никто до конца не знает, что это. Она огромная. Да. Ого. Да, так и дальше. И в обе стороны. Ух ты. К югу от Иерусалима в ходе плановых археологических раскопок было сделано это удивительное открытие. Под местом будущего жилого комплекса археологи обнаружили огромный туннель в скальной породе. Эта древняя пещера представляет собой туннель и тянется на несколько сотен метров в каждую сторону. Она просто огромная. Мой рост 188 сантиметров, и, как видите, я не могу дотянуться до потолка. Археолог Управления по делам древности Израиля Зиновий Мацкевич рассказывает, что открытие началось с того, что сначала казалось естественной пещерой, но по мере того, как раскопки расчищали грунт, пространство продолжало расширяться. Здесь прямо у входа, уже на один этаж ниже, а дальше еще глубже. Насколько это глубоко? Здесь 17 ступенек вниз и еще 3 ступеньки вниз до главного туннеля. На данный момент археологи зафиксировали наличие туннеля протяженностью более 160 футов, причем высота достигает 16 футов.
Я бы с удовольствием сказал вам, например, мы спускаемся по лестнице, ей 5000 лет, ей 2000 лет, но я не могу точно этого сказать, но вы выясните. И вот тут начинается тайна. Археологи могут ясно видеть, как природа сформировала первоначальную пещеру и

0: водонепроницаемой штукатурки. Наиболее вероятной считается версия, по которой рабочие добывали здесь мел для изготовления штукатурки. Лучшая версия, которую мы можем предложить сейчас, это то, что это огромный карьер. Карьер, понятно. Туннель находится в нескольких сотнях метров от Тель-Рамат-Рахель, известного археологического памятника Железного века. Археологи полагают, что добываемые здесь материалы обеспечивали существование поселений поблизости. Однако, несмотря на раскопки, многие вопросы остаются без ответов.
1: В Иерусалиме не каждый день попадается такой проект, и уж тем более не на таком расстоянии от старого города. Мне впервые выпала честь проводить раскопки в таком месте.
0: Подобные находки напоминают археологам, почему Иерусалим и весь Израиль по-прежнему остаются одними из самых богатых исторических регионов в мире. Это только что нашли на каком-то случайном участке, где планировали возвести еще несколько домов. Только в Израиле. История у тебя прямо под ногами. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Ну, самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление. Как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
3: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
0: Смотришь в зеркало, и я...
2: Да, сразу там самооценка лучше становится.
0: Я внушает. Стар,
2: да,
0: я очень
2: лучше.
0: Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
2: Да, то есть это положительный как бы для меня опыт. Но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.
0: А какие?
2: Но я думаю, что там есть обманчивое как бы внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
0: Не, ну если ты меняешься.
2: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее какое-то заглушается, а общая как бы суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, засунул в карман, я не вор.
0: Все замечательно.
2: Да,
4: оправдал себя, да?
2: Сразу оправдал себя, это самовнушение переходит в самообман.
0: Угу. Что у нас там по определениям?
5: Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Ну, самовоспитание.
0: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. Mm-hmm. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так, будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая, хорошо, буду, да.
5: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно... излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
0: Вот, да.
4: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
5: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
0: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
5: Ну, да, такой некий эффект плацебо получается.
0: Ну, вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это. Станет ли у меня хорошо?
5: Она очень похожа на самообман.
2: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда у человека там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил. И мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он наступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей... Из-за внутреннего состояния.
0: То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и как следствие силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты-то наверняка есть.
4: Я как-то слышал такая формула жизни: помоги себе сам.
3: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
4: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
2: самовнушения,
4: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то свои жизненные проблемы?
2: Некоторым
4: или это помогает. Обман?
2: Не знаю.
0: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там, в виртуальной, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты. И опять.
5: Так вот, есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот. Потому что самовнушение может, вот спортивный написано там в сфере, да, человек, ты сможешь это сделать. И он придет к этому и делает.
0: Угу.
5: Просто он пытается, страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там... Ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты создаешь иной мир,
2: там, воображаемый такой.
5: Воображаемый, это, наверное, уже не самовнушение или что.
0: А есть у нас определение самообмана? Ну, чтобы сравнить.
5: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
0: Вот интересно, выдать желаемое за действительное и как бы в это...

0: верить.
1: Да.
0: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
1: Это же.
2: Да.
0: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть, выдавать себе желаемое за действительное.
2: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то препятствия, преодоление этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
0: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что оно, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
2: Да-да-да.
0: То только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это, может быть, потому что у него были данные к изменениям, может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хороший, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
2: Скорее всего, была работа.
0: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего отдыхающего. Угу. То есть, отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Ну, я буду отдыхать и побольше.
2: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
3: Ну а если вот самообман, предположим, да, он как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
4: Стоит этим пользоваться, да?
3: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
0: Да, давайте.
3: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то прокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой.
1: Ой. Курица хорошо. В чем проблема-то?
0: Ну, проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
1: Да, кстати, да.
0: Очень даже.
4: Скорее всего, так
3: вот и есть. Здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман. Да,
0: да, да, да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
3: Стратегия жизни.
0: Стратегия жизни.
3: Угу.
0: Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос.
3: Угу.
0: Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
3: Ну, а вот мы
4: общество
3: можем...
4: обманутых людей.
3: Можем что-то из Библии вспомнить? Связанное вот с таким моментом, как самообман. Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то, может быть, какое-то увещевание, связанное с...
4: Есть интересный текст вот из послания в Коринфянах. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И людям

0: Многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть
1: он нашел друзей каких-то, нашел, которые его поддерживают и так далее.
0: Да. И как бы они его постепенно вовлекают в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
1: Есть еще один текст, чуть раньше, там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, но просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким вы есть, тоже очень интересная ложь получается.
2: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
1: Меняет в голове себе эту реальность.
2: Намеренно. А это он как бы удобно, мозг сам также защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
1: есть потому
2: причины.
1: Что они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
2: Да.
1: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно,
2: он
1: убеждаешь,
2: не сидел
1: что
2: дома
1: так.
2: И не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман – это неосознанная вещь чаще всего. То человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
1: А вот интересно, жалость к себе, это тоже получается от самовнушения?
2: От самовнушения?
1: Или от самообмана?
3: Жалость от ожиданий, которые... Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
1: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенный такой у людей с низкой самооценкой.
2: Вот. Выхода.
3: Ну вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть в чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
1: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что Есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
2: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое как бы исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может, чуть ли до суицида довести себя. Шок. Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, серьезными проблемами самообмана работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
1: Надо сначала выводить оттуда долго.
2: Да, угодно, а потом то есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
1: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
2: Да, можно как от наркотиков тоже так же. Mm-hmm. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
1: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот на его удовлетворенность жизни? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
0: К чему ведет,
1: да, и нож там был совершенно не для того, чтобы с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
2: было бы? Она могла спастись, она могла убежать от него.
1: Ну, что-то, да.
0: Увидев ножик, да?
2: Да.
1: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который находится в состоянии обмана, может, ему не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
3: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
1: да.
3: И окружающих все устраивает.
1: Да. Так не, вот... ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
3: Ну, конечно, когда...
1: Открыть ей глаза, может быть, там помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
3: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
2: про
3: да?
2: папу, да.
3: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да, тем средством, которым мы вводим человека в самообман?
2: Может в какой-то быть, степени, да,
3: может получается. Быть, окружающие люди, ну, или другие какие-то ситуации. А может быть, есть вина в самообмане и на нас? Вот мы, то значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуация, когда лучше говорит, человек правду не говорить.
1: Ага.
3: И в итоге, это лицемерием.
1: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, но сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
3: Да.
1: Вот. И он надеется, что он
0: цепляется, вот
1: цепляется
0: за, это, да?
1: за эту мысль? Надежду. Угу. Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
3: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране.
1: Угу.
3: Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
1: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, да. то оставшееся отведенное ему время здесь...
3: Произойдет серьезное переосмысление,
1: да.
3: которое бы не произошло, если бы...
1: И может произойти...
3: А может, это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению?
1: Может быть. а может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти, вот, какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
2: Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик, то есть это не самообман. Самообман когда ты сам себя обманываешь. Ну, а тут, получается, врач там и пациент, то есть две личности, которые либо обманывают, либо нет.
3: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие могут помогать ему самообманывать.
2: Да, здесь вот как бы да. Если человек сам настроен,
3: здесь надо быть нам осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
1: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
3: Да.
1: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
2: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковые болезни там или что ж такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим, у него нет семьи, нет нормального окружения,
0: он болен
2: какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства, у него нет будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него фантазия, да. Он, он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на драконе.
0: Это его надежда, да?
2: Да, и я не знаю, я не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое, и они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел, и я в своем виртуальном мире живу там так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
0: Это самообман.
2: Это самообман. Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью, но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест, но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной, а просто решил найти легкий выход.
1: Получается,
2: лечь слабость. И придумать. Но это легкий вариант решения, потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могу подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
1: ведь
2: в реальность.
1: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описанного вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
2: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, от какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы. Угу. Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы, мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, заберите его там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
1: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. Один из пунктиков был, это знание, понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
0: как
1: слова.
0: Она есть,
1: да, как она есть на самом деле. Mm-hmm. То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это mm-hmm. и то правда, а вот истина, это вот эта вся фигура в целом. Mm-hmm. И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще, и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
2: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
1: Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его, ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос не всю жизнь услышать. Проповедовать о том, что я есть истина и путь,
0: и жизнь.
1: И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельствовать об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
2: И он уходит.
1: Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
2: страшный самообман.
1: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Кто-то скажет, Хэллоуин – просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед днем всех святых. Прежде чем

Выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны, а тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе» – притчи 3 глава. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» – сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики – отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношение богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» – Псалом 113. То есть мертвые спят, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Экклесиаст 9 глава. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые викане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал, «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых, и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Дата празднования Хэллоуина совпадает

Днем мертвых Мексики. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. В празднике Хэллоуин используется фонарь из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола, и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающем его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет, и его не существует согласно христианскому учению библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит, те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки 23 глава. Господь не упомянул никакого чистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» Евреям, 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники –
Например, протоиерей Всеволод Чаплин. Ритуалы, связанные с этим днем Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь. Протоиерей Федор Бородин. Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие последействия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц, типа Джека-потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека, один год, а другой эмо, дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство — это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил, «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил, «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов. Не проси ее выйти за тебя замуж. Она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану.

но приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила: «Арден, что мы смотрим?» Он сказал: «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог. И каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе. И вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит: «Если хочешь жить, пошли со мной». Она: «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит: «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию». Она говорит: «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее – выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это.
Он не хочет, чтобы этот дар проявился.

появился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают, — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал, «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете, да это просто религиозное умозаключение. На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит, потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не Его фамилия. Иисус есть Христос, Он помазанный. Вы христианка, вы во Христе, вы помазанная. На вашей жизни помазание, а это значит, что оно всегда на ней, используете вы его или нет, осознаете или нет. Но на вас есть помазание от святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли, христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей». Вот что будет происходить с тобой, Ева. И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщины-мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин.
А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать. Но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса, и нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте местописание из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками: «Перехитрим же его», речь идет о сынах Израилевых, «чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали, но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее: «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона.

Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить: «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас: «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю. Тут сказано: «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила: «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал: «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог 2 бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальной. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. «Дебил» — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. «Дебил» — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее. Паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитка.

Зітки льстят. Truly useful in return. But flattery. Parasites. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне. Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит, «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал, «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в Его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять Ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

представляем вашему вниманию программу Music Village. В сегодняшней передаче Джейсон Берр. Music Village.

Привет, вы смотрите Music Village. Меня зовут Джейсон Бер. Я проведу с вами следующие 30 минут и спою для вас песни из моего нового альбома под названием «Чудный замысел». Следующая песня называется «Вина». Эту песню я написал вместе с Натаном Уолтером.

Это была история благодати, песня, которая для меня имеет огромное значение. Эту песню я написал вместе с двоюродной сестрой несколько лет назад. 2 года назад она трагически потеряла жизнь из-за слишком большой дозы прописанных лекарств. Эта песня — ее свидетельство, история о том, как Бог провел ее через многое к свободе, как навсегда Он изменил ее жизнь. Через это свидетельство я сам обрел жизнь. Его Писание говорит нам о том, что Его благодать освободила нас, дала жизнь. Даже в наших преступлениях и смерти, в которых мы бываем, Бог и Его благодать возвращают нас к жизни. Это свидетельство принесло мне ясность, многое изменилось во мне, помогло справиться с неуверенностью, которая была в моей жизни. Бог начал показывать мне стихи из Писания. Он привел меня к псалтырю, к 138-му псалму, где сказано: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». И та неуверенность, с которой я жил годы, начала отходить, когда я осознал, что я Божье творение. И если я Его творение, я смогу сделать все, что Он для меня предназначил. Эта песня называется «Чудный замысел». Надеюсь, она вам понравится.

Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы слышали. Мне очень понравилось для вас петь. Я бы очень хотел встретиться с вами. У меня есть интернет-страница jasonbear.com. Вы можете зайти туда и посмотреть, чем я занимаюсь. Там есть ссылки на страницы Facebook, Twitter, MySpace, любую социальную сеть. Я бы был очень рад, если бы вы нашли меня именно там. Посмотрите на расписание моих туров на моем сайте. Если я буду где-то рядом с вами, буду рад, если придете, чтобы у нас появился шанс встретиться с вами и пригласить в то, чем мы занимаемся, и вместе нести изменяющее послание. Еще раз спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравится заключительная песня «Иди предо мной».

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Может существовать множество различных мнений относительно того, что происходит с нами после смерти. Однако тот факт, что все мы умрем, бесспорен. Что происходит, когда мы умираем? Знает ли кто-нибудь об этом действительности? Можно ли приготовиться к смерти? Об этом и не только в нашей программе. Также напоминаю, что вся эта неделя в ассоциации МНЛ посвящена молитвам об исцелении. Звоните, чтобы получить ободрение и молитвенную помощь. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Мы в любую тему должны начинать с улыбки, даже тему клинической смерти. Уж тем более люди, которые знают кое-что и о библейской истине, конечно, и с точки зрения Священного Писания, могут изучать тему смерти. Клиническую смерть, физическую смерть, можно ли их как-то отличать и различать? Если да, то как?
1: Но дело в том, что на протяжении развития медицины и науки меняется и подход к диагностике смерти. То есть, если раньше, когда не было современных приборов, оборудования, обычно констатировали смерть, человек перестал дышать, не прослушивается пульс,
0: зеркало поднесли.
1: То сейчас уже современные приборы, они еще на ранних этапах физической смерти еще определяют деятельность мозга. То есть поэтому сложно иногда прямо так сказать, но скорее всего диагностика смерти, когда уже прошло достаточно времени после остановки сердце, дыхание, и когда уже приборы, они перестают фиксировать деятельность мозга.
0: Ну, насколько я знаю, даже официально в католической церкви, потому что там очень много дискуссий на тему эвтаназии, особенно католическая церковь в этом занимает категоричную позицию. Впрочем, как и все христианские конфессии, они также признают фактом смерти, это когда отмирает головной мозг. Это остановка сердца для них даже еще не является признаком смерти. Ну хорошо, вот клиническая смерть, когда человек после якобы видимых таких признаков смерти снова оживает, начинает дышать, у него сердцебиение восстанавливается. Можно ли это назвать воскресением? И что можно назвать воскресением? Что нельзя назвать воскресением? Но я имею в виду воскресение сейчас, не последнее, когда Христос придет.
1: Да, да. Но скорее всего, когда у человека был уже опыт определенный, то, что он реально пережил.
0: Опыт там уже, в смысле,
1: да,
0: как бы в потустороннем мире.
1: Выход души из тела, то есть когда он фиксирует, то есть осознает себя как личность, но вне тела. То есть он видит свое тело со стороны, может слышать и видеть, то есть все, что происходит вокруг него. И когда, может быть, ему показана будущность души человеческой, то есть ад или рай. То есть когда к ним приходит это осознание, что вот это тот ключевой момент перехода от жизни к физической смерти.
0: То есть если человек помнит вот этот момент, да, отделение, а потом возвращение в тело, это можно назвать воскресением?
1: Я думаю, что да.
0: В Священном Писании мы видим несколько, по крайней мере, описаний воскресения из мертвых. Это было, к слову говоря, не только в Новом Завете, это было и в Ветхом Завете, в служении Елисея пророка мы припоминаем. В Новом Завете несколько ярких историй было.
1: Ну, тот же Лазарь.
0: Сын вдовы Изнаина, дочь Иаира. Но чем принципиально отличается воскресение этих людей, например, от воскресения Иисуса Христа после смерти на Голгофском кресте?
1: Здесь есть огромная разница и отличие. Если тот же Лазарь или та же дочь священника, они воскресли в том же физическом теле, и они воскресли для жизни здесь на земле, и потом они снова физически умерли, и тела их находятся в могилах, то Иисус воскрес в новом прославленном теле, и уже смерть и болезнь.

0: не имеют власти над ним. То есть Иисус вечно теперь в новопрославленном теле. И это тело имеет сверхъестественную способность. То есть оно может быть представлено как в нашем видимом материальном мире, так и в невидимом духовном мире. И Писание говорит очень интересно, что Иисус воскрес первенец из мертвых, а за ним все, кто верует в него в момент второго его пришествия.
1: Та форма, то тело, в котором воскрес Христос, это, наверное, уже больше похоже на то тело, в котором воскреснут люди, верующие в последние дни.
0: Да,
1: потому что в любом случае воскресение, которое сегодня происходит, они воскресают в прежних старых телах,
0: умрут. И все равно умрут. Да. Писание говорит об этом однозначно. Человеком надлежит однажды умереть, а потом суд.
1: Говорят, я слышал, что в Торе слово «жизнь» потребляется в множественном числе. Так ли это и что имеется в виду?
0: Ну, что интересно, одна из недельных глав при чтении Торы в синагогах, она прям так и называется «жизни Сары».
1: «Жизни»?
0: Да, «жизни Сары». То есть, и вот этот глагол, который был употреблен в древнееврейском языке, он как раз имеет множественное число. Своего рода это опять намеки, что у каждого человека минимум две жизни. То есть, первое, это жизнь в нашем физическом...
1: Слушай, ты
0: физическом...
1: тут осторожнее, потому что ты учение реинкарнации можешь сразу подтянуться.
0: Это не реинкарнация.
1: То есть, Библия предусматривает реинкарнацию?
0: Нет,
1: у меня священное
0: нет,
1: писание?
0: Нет, этого нет. То есть, у человека есть жизнь в этом материальном мире, это наша физическая жизнь, и потом жизнь души в вечности, в будущности, которая потом будет определяться, ну, как человек жил в теле. То есть, либо человек будет жить с Богом, либо он будет жить или находиться в отделении от Бога в аду и в гениуме.
1: То есть, после смерти это выход или Царство Небесное, или гиена огненная?
0: Нет, вначале, до прихода Иисуса Христа и до суда перед Белым престолом, есть временное вместилище душ. Рай – это вместилище души для верующих праведников, а ад – это временное вместилище душ грешников до периода суда.
1: Слушай, Андрей, я еще хочу вернуться к реинкарнации, очень модная тема. Что ты скажешь людям, которые искренне в это верят? Потому что это не просто удел восточных верований. Сегодня модные глянцевые журналы в вот этом западном цивилизованном так называемом мире очень распространяют эти идеи. Что бы ты ответил?
0: Это
1: и они
0: ложь.
1: Очень комфортные в том смысле, что человек как бы менее может отвечать за свою
0: существующую жизнь. Ничего, я... Мне не удалось, но здесь это достичь. Может
1: Отработаем
0: быть, я в будущий
1: раз.
0: Это обман. И обман дьявола, который является отцом всякой лжи. Ведь некоторые говорят, ну вот маленький ребенок, и вдруг он вспоминает воспоминания взрослого мужчины и так далее. Но Библия дает нам как бы ответы на этот вопрос. Дело в том, что есть в духовном мире невидимые сущности, бесы. Вот. И человек одержимый, в нем эти бесы живут, то есть они являются свидетелями все, что происходит с человеком. Какие-то интимные разговоры, сцены и так далее, они это все знают. Когда человек умирает, дух нечистый выходит, и он ищет новое вместилище. И он может войти в этого маленького ребенка и передать эти опыт или откровение этому ребенку. И он как бы раздвоение личности происходит. Вот. Вдруг человек вспоминает чужую жизнь и так далее. Но это духовная игра, это духовный обман. Библия предупреждает.
1: Это я не однажды, душа человека.
0: Да, я однажды читал исповедь одного колдуна, который был малообразованным и жил в Латинской Америке, но к нему приходил нечистый дух, который в одно время был в образованном враче. И этот нечистый дух давал правильный диагноз. И этот необразованный колдун мог ставить правильные медицинские диагнозы но всем, кто к нему приходил. То есть, поэтому есть такое подтверждение. Потом, когда он уверовал, колдун, он рассказал на исповеди, что с ним происходило.
1: Жизнь – это, очевидно, божественная субстанция, если можно сказать. Жизнь, воскресенье – это божественная субстанция. Смерть. Всегда ли это связано с тьмой и с дьяволом? Ведь все-таки Бог лишает человека жизни.
0: Но вот чтобы говорить об этом, давайте вначале мы определим библейское определение жизни и смерти. Писание однозначно говорит, что Бог дает жизнь. И жизнь в библейском откровении – это взаимосвязь человека с Богом. Даже когда Иисус говорит, что Моисей назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, в то время, когда физически их уже давно не было на земле. И Иисус говорит, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у Него все живы. Угу. То есть Иисус показал, те праведники, которые имеют взаимоотношения с Богом, они имеют жизнь, потому что они имеют общение с Богом. Противоположно жизни, смерть – это отделение от Бога, потому что и у пророка Исаии есть такое категоричное утверждение. Бог через пророка говорит, беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами, угу. и грехи ваши отвращают лицо его, чтобы он вас не слышал. И апостол Павел как бы усиливает эту мысль, что вы, он пишет верующим, что вы некогда были мертвы во грехах ваших.
1: Вот поэтому, если говорить о физической смерти, Бог ее не создавал. Изначально люди не для смерти предназначались.
0: Однозначно. Грех вошел, однозначно. Человек, даже вот как бы наше слово «человек», как бы оно дает такое истолкование. «Человек», вечность, ну, так или общение иначе, с Богом, которое
1: так
0: дает
1: так или
0: жизнь,
1: иначе уже ничего мы не изменим. Да, в любом случае, все люди временны на этой земле с точки зрения физического тела, но вечность с точки зрения души и духа. И об этом продолжим нашу беседу позже. Зачастую люди, пережившие клиническую смерть, полностью меняет свой образ жизни, словно понимая, что получили второй шанс. Именно такая история ровно через минуту в нашей программе. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим сегодня о жизни после смерти. Христианское учение, оно твердо утверждает, что жизнь человека не заканчивается своим физическим существованием на земле, и душа после смерти тела, она куда-то уходит. Куда уходит душа после смерти?
0: И вот что интересно, Иисус Христос, Он дает нам притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче Он показывает реальное существование рая и ада. Он говорит, что жил богач и бедняк, который не имел даже дневного пропитания, и умер Лазарь, бедняк, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, умер и богач, и будучи мучим в аду, когда он поднял голову, он увидел в отдалении от себя Авраама и Лазаря. И он возопил, отче Авраам, пусть Лазарь хотя бы спустится и даст мне немного воды. Но Авраам сказал, между вами и нами пропасть, и никто не может перейти оттуда к вам и от вас к нам. То есть Иисус очень четко показал в этой притче реальность существования ада, то есть временного вместилища душ всех грешников и реальность существования рая, временное вместилище душ верующих праведников.
1: Почему ты это притчей называешь? Иисус Христос не называл это притчей. Многие богословы допускают, что это реальная история.
0: Ну, я допускаю, что это реальная история. Потому что, как бы сказать, вполне возможно, что это были реальные герои. Почему? Потому что один из языков намека Писания, если в Библии чье-то имя названо, это очень важно. Если личность не так важна для вечности, то просто говорится
1: имена
0: богач, жена фараона или там жена
1: Потифара. А тут и Лазарь, и Авраам,
0: да. Имена, если в какой-либо истории упоминаются имена, это очень важно. То есть эта личность имеет большое духовное значение для вечности.
1: Ну, когда Христос рассказал другие притчи, так и написано, евангелист пишет, и иную притчу рассказал им. В данном случае, когда он рассказывал эту историю богачей и Лазаря, нет таких слов у евангелистов.
0: Значит, вполне возможно, что это было.
1: Реальная история. В притче Иисуса о богаче и нищем Лазаре говорится о том, что между раем и адом утверждена великая пропасть, которую перейти невозможно. Героиня сегодняшней истории стала свидетелем такого жестокого разделения, и это навсегда изменило ее жизнь. Давайте посмотрим.
2: Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Катя Еремчук родилась и выросла в Одессе. Родители Кати разделяли взгляды хиппи и жили в соответствии с ними. Отец часто бывал без работы, поэтому семья нищенствовала.
2: Дом был очень такой страшный. У нас даже отопления не было, мы дровами топили. Зимой всегда было холодно, очень все разбросано, забор поломанный, папа все время костер на улице жег. Как бы мне часто было стыдно с ним идти, потому что он постоянно был там босиком любил ходить, ну странный такой для людей, и с бородой такой, с длинными волосами.
3: Из-за своих взглядов на жизнь родители не уделяли должного внимания детям. По этой причине у Кати часто были проблемы в школе.
2: У нас тогда были уроки ритмики, танцев, и всегда там пары разбирали. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Со мной никогда никто не хотел становиться танцевать. Они боялись прикоснуться ко мне, потому что я была грязная, за мной никто не смотрел.
3: Но несмотря на это, Катя верила, что когда-то все изменится.
2: Всегда в моем сердце была уверенность, что я буду жить очень хорошо, и что наступит тот момент в жизни, что многие люди, которые сейчас вот знают меня, они просто удивятся.
3: Однажды, гуляя с подругой в парке, Катя, уже будучи старшеклассницей, познакомилась с Анатолием.
4: Когда тебе нравится человек, с первого взгляда ты понимаешь, что он тебе нравится.
2: Я на него посмотрела, и я четко поняла, я не знаю, это чувство просто передать. Я поняла, что будет мой муж.
3: Анатолий вырос в семье, которая верила в Бога. Он, как и его родители, читал Библию и ходил в церковь.
2: Мне казалось, это очень дико, я не считала себя грешницей вообще. Он меня стал приглашать на служение. Первое служение для меня было очень тяжело.
3: Но желая завоевать сердце Анатолия, Катя стала ходить в церковь, хотя ей это было в тягость. Спустя полгода Анатолий и Катя поженились. Вскоре Катя забеременела.
2: У нас был первый ребенок, мы его ждали. И я все время во время беременности ходила и часто думала, есть ли вообще ад. Есть, я думаю, есть ли то, ради чего я поверила, и вообще есть ли Бог.
3: Катю не покидало чувство тревоги, и, как оказалось, не безосновательно. Во время родов возникли осложнения.
2: У меня прекратились схватки, ребенок уже должен был выходить, а он застрял. Надо было что-то делать, спасать ребенка. Вызвали там этого анестезиолога и сказали, что будут сейчас доставать ее щипцами, потому что по-другому нельзя ее достать.
3: Находясь под наркозом, Катя увидела себя, идущей по длинной взлетной полосе, которая была разделена на две части.
2: Одна часть была белая, другая черная. Я шла посередине и почувствовала, как будто кто-то крепко держит меня за руку. Я повернулась и увидела, что это Иисус Христос. Там с одной стороны был свет, но свет просто яркий свет, в котором был Иисус Христос. А с другой стороны было просто как озеро огненное, которое кипело, горело, и в нем были люди. И они, на их лицах был ужас, и они с ужасом кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Он не поворачивался.
3: Катю поразило, что Иисус не реагировал на просьбы этих людей.
2: Мне стало очень страшно, мне хотелось к нему прижаться. Я просто почувствовала это, как он сжал мою руку очень крепко. И тогда в моем сердце настолько я была благодарна, потому что мне было хорошо. Мне стало жалко этих людей, но я понимала, какая у меня привилегия на тот момент. Я с ним. И это просто не описать как бы словами эту радость и счастье, которое я испытала, что я с ним, понимаете? Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Иисус довел Катю до конца полосы, и она оказалась перед водопадом.
2: Я попала в этот водопад, но я уже не ощущала своего тела. Я понимала, что это я, но тела я своего не видела. Я начала как бы по спирали подниматься вверх. И по мере того, как я поднималась выше, выше, выше, я начала слышать пение. Пение. Это пение было настолько, мне тогда показалось, прекрасным, что я просто, ну, приятно было слушать. Чем выше я поднималась туда, наверх, тем громче оно звучало. И мне было хорошо, я не хотела возвращаться назад.
3: Но неожиданно пришедшая мысль, что у нее есть муж, который ее любит и ждет, вернула Катю обратно в операционную.
2: После того, как я увидела врачей, первое слово я услышала, люди там как бы не были верующие, но они сказали «Слава Богу».
3: Больше Катя не сомневалась в существовании Бога, ада и рая.
2: Земными словами это не передать просто. Я купалась как бы в радости, в счастье. Мне было очень хорошо от этой радости. После этого, когда я вот уже вернулась, я поняла действительно, что Бог есть, что Он живой, и что без Него жить просто невозможно. Это был новый этап моей жизни. Я всем рассказывала, я лежала на столе, я уже писала записки, передавала мужу, описывала все, что со мной произошло.
3: Но счастье вскоре сменило печаль.
2: Я узнаю потом, что ребенок в тяжелом состоянии, что она может умереть, потому что щипцами там, когда тянули, повредили, там была гематома.
4: И врачи говорят, что у нее были очень тяжелые роды, что она чуть не умерла, что ребенок родился и не дышал. Я помню, что я, по-моему, на 2 или на 3 дня сразу же взял пост и молитву, начал поститься, очень плакал, переживал.
3: Катя тоже не сомневалась, что Бог исцелит дочку. Молитвы молодых родителей были услышаны. Через 3 дня малышка пошла на поправку.
2: Я благодарна Богу за то, что у меня есть такая дочка. Это совершенно полноценный, здоровый, талантливый ребенок, который служит сейчас Богу. Ну, и радует нас, как родителей.
5: Сегодня я мечтаю, ну, даже иметь благополучную семью, счастливую семью. Иметь хорошего мужа. Стать дизайнером интерьера, открыть свой дизайн-студию.
3: Встреча с Иисусом во время родов полностью изменила Катину жизнь.
4: Она стала, так сказать, более ревностной, можно сказать, более ревностной к Богу, более ревностной в молитве, в служении, потому что пришла какая-то переоценка ценностей, то есть то, что она поняла, что Бог дает ей какой-то шанс, ну, что-то изменить в жизни.
3: Катя воспользовалась этим шансом, и Бог исполнил ее детскую мечту жить по-другому.
2: Я счастлива от того, что исполнилась моя мечта. Я мечтала иметь счастливую семью, я ее сейчас имею. Я мечтала иметь хороших детей, у меня сейчас они есть. Я мечтала иметь бизнес, иметь преуспевание, оно сейчас есть у меня.
4: И в служении мы вместе, и в бизнесе мы вместе, и с семьей мы вместе. То есть мы всегда вместе, и ну, для меня это очень... Я как бы, ну, все познается в сравнении, смотря даже на определенные какие-то другие семьи, на какие-то проблемы в других семьях, я понимаю, что у меня самая счастливая семья и самая прекрасная жена, которая, ну, которая меня понимает, поддерживает во всем и всегда везде со мной.
5: Я мечтаю иметь такую счастливую семью, как у моих родителей, потому что мне кажется, что моя семья действительно счастливая, что мои родители действительно любят друг друга и любят нас.
1: Слава Богу. В истории немало чуда и немало романтики, еще такой семейной, супружеской. Но если вернуться к конкретному эпизоду в этой истории, когда речь идет о том, когда она на операционном столе как бы то ли вышла из себя, то ли что-то происходило такое, когда она ощущала себя идущей по взлетной полосе.
0: И она поняла, что она вне тела.
1: Да, она понимала, да, что она вне тела.
0: Но четко осознавала себя, свои слова.
1: Она
0: что
1: помнила,
0: она говорила,
1: она помнила,
0: да,
1: что
0: да,
1: происходило, что видела, но да. Мой вопрос, насколько можно доверять таким историям, учитывая, что она находилась под анестезией, скорее всего.
0: Дело в том, что...
1: Многие скептики сразу на это спишут такие впечатления.
0: Во-первых, Библия однозначно говорит об этом. И вот ее свидетельство...
1: О чем говорит?
0: О том, что существует ад и рай. Угу. И ее переживания, ее свидетельство как раз очень четко
1: как
0: подтверждается с библейским учением. И следующий момент – это многочисленные свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. Я лично сам разговаривал где-то 10 человек, кто пережил клиническую смерть. То есть кого-то током убило, кто-то в автомобильной аварии, кто-то был на операционном столе и так далее. И слушая их свидетельства, видел, насколько близко они переплетаются с библейским учением.
1: И, в принципе, все эти истории очень похожи.
0: Да,
1: когда люди
0: да.
1: начинают описывать, что происходит, эти описания очень похожи. Одна из главных таких тезисов, которые она сказала, когда она была как бы вне тела, что мысль, что нужно решить вопрос своей вечной жизни, пока ты
0: пока
1: еще
0: ты
1: на земле в теле.
0: Да.
1: Что
0: да.
1: для этого нужно, чтобы решить этот вопрос?
0: Прежде всего, необходимо примириться с Богом. То есть покаяться пред Богом в своих грехах. Прежде в том, что человек пытается жить сам, не получая откровений и водительства от Бога, покаяться пред Богом в этом и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что апостол Иоанн уже пишет однозначно, а тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, Бог дает власть быть чадами Божьими, и они и все, кто имеет Сына Божия, имеют жизнь вечную. То есть Иоанн пишет однозначно, кто примирился с Богом, имеет Иисуса Христа в своем сердце, тот имеет жизнь вечную.
1: Это парадоксально, простое покаяние, простая молитва покаяния,
0: да, потому
1: искренние
0: что,
1: слова,
0: потому
1: они
0: что,
1: меняют всю
0: да,
1: будущую
0: потому что
1: перспективу.
0: Евангелие, оно дано для каждого человека, для богатого и бедного, для умного и неумного и так далее.
1: Напоминаю, что для вас работает бесплатная линия духовной поддержки. Наши консультанты готовы молиться о вас, если вы испытываете трудности в жизни или если вам необходима помощь, поддержка. Позвоните прямо сейчас по номеру, который указан на вашем экране. Мы рады помочь вам. Через минуту мы узнаем все преимущества воскрешения человека во Христе. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о клинической смерти вообще,

0: вопросах, связанных с жизнью после смерти. Немного эсхатологии. Книга Откровения. Речь идет о каком-то первом воскресении, втором воскресении. Что такое первое воскресение?
1: В момент второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить? Души верующие из рая будут взяты Богом и помещены в новые тела. То есть подобные, как у Иисуса Христа. И поэтому Иоанн, увидев этот прекрасный момент, написал такие восхитительные слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, ибо над ними смерть уже не имеет власти».
0: Почему им повезло больше, чем участникам воскресения второго? Заодно сразу спрошу про второе воскресение. Что это?
1: Второе воскресение после тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Грешники, их души будут взяты из ада, и будут взяты, на Откровении написано, и смерть, и ад, и море отдадут мертвецов на суд. То есть их души будут взяты из временного хранилища, снова помещены в тела, и в телах они предстанут на суд, и будут открыты книги, в которых будут записаны все их дела, все их слова, которые они сказали. И чьи имена не будут найдены в книге жизни, которую ведет Иисус Христос, то в телах же они будут брошены в гиену огненную. И Писание говорит, что это смерть вторая.
0: То есть участники первого воскресения – это спасенные люди, рожденные свыше,
1: которые поверили в Иисуса Христа. И уже на этот суд они уже не приходят, да.
0: Они на суде не участвуют?
1: На этом суде. Они будут участвовать на судилище Христом. То есть, когда Иисус придет, верующие предстанут пред Иисусом.
0: Это, и будут это давать где? Там, отчет. Где награды раздают?
1: Будут давать отчет, как они жили, будучи верующими здесь на земле, для получения награды.
0: Есть ли шанс у людей, которые не воскресли в первое воскресенье, тем не менее обрести вечную жизнь? Что говорят об этом богословы?
1: Здесь, опять же, в разных доктринах по-разному относятся. Я знаю, что, допустим, в православии есть такой момент, как, когда молятся за души умерших, чтобы они должны пройти все свои круги.
0: Но Библия об этом ничего не говорит. Не о чистилище, не о молитве за души умерших.
1: Однозначно, как и в этом свидетельстве мы услышали. Есть пока сейчас день спасения, сейчас время благоприятное. Когда сейчас? Когда ты пока живой в данный момент твоей жизни. Примирись с Богом, реши все вопросы пред Богом и получи вот эту уверенность прощения и спасения и залога вечной жизни.
0: Хорошо, Андрей, вернемся и помолимся об этом. Но перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта. И также 180 градусов мировые христианские новости. Вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас осталось время для молитвы. Давай сразу помолимся молитвой покаяния для тех, для кого это актуально.
1: Давайте мы сейчас помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на крест и все мои грехи. Я каюсь в них и принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Иначе поговорим о человеке. Человеку уже мало быть человеком. На помощь приходят мифы, художественные сочинения, индустрии развлечений, которые дают простор фантазии человека, восприятии самого себя. А что, если мечтания людей исполнятся? В век цифровых технологий, информатики есть риск видеть всех и вся через призму исчисления. Проблема ли это? А как нас исчисляет Бог? Нужны ли Богу хорошие статистические данные? Сколько будет спасенных? Возможно, ответим на эти вопросы. Возможно, мы зададимся еще более важными, серьезными вопросами. Для начала смущает само название темы, друзья. Что есть человек? Может быть, правильно по философу Эриху Фрому говорить, кто есть человек? Но для начала вспомним, откуда появилось это слово, это высказывание. Однажды так сказал псалмопевец Давид. Посмотрите на его восклицание. «Благословен Господь, твердыня моя, научавший мои руки битве и персты мои брани. На Него я уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен тени или дуновению». Почему мы задаем вопрос, что есть человек? Или это может быть просто архаизм, пережиток? Неужели к человеку можно обращаться с вопросом «что», а не «кто»? Бывает такое? К сожалению, в нашей среде, в нашем современном обществе, человека часто воспринимают уже не как человека. Есть даже стремление людям рисовать человека или совершенного человеческое существо с некоторой другой перспективы. Нас вдохновляют образы кентавров. Это уже более серьезное мифологическое существо. Молодежь растет на образах, причем даже не только современная молодежь, но и наши предки, на образе русалки. Верх человеческий, низ рыбий. И это сверхсущество. Нынешнее поколение

0: малышей оно совсем даже есть не может, если рядом с ними не сидит Спайдермен и не вдохновляет их на прием каши. Потому что Спайдермен — это действительно тот, кого можно слушать, с кем можно грамотно проводить дни рождения и праздники. И чтобы быть нормальным, веселым товарищем для маленького ребенка, тебя нужно, чтобы укусил маленький паучок. И тогда ты становишься по-настоящему человеком. А до этого так себе. Не удался. Есть целый набор героев, которые включают в себе свойства из живого или неживого мира. Человек-пила, человек-молот, все что угодно. Человек-росомаха, небритый неряха, человек, у которого металл, у которого волосы, у которого шерсть, камни и так далее. Из современных картин, на которые смотрит мир, которыми вдохновляется, человеческого становится все меньше. Не является ли это проблемой? Что есть человек? Зачем же Давид, а с ним ему вторит апостол Павел, спрашивает, что есть человек?
1: Ну, разве это проблема только сегодняшних дней? Сочетали человеческие качества, человеческие образы с животными люди на протяжении тысячи лет. И богов себе придумывали, каких-то смежных между человеком и животным, или какой-то микс из различных животных. Это не черта современного общества. Как-то у человека всегда было стремление добавить себе силы или ловкости посредством того, что взял эту силу и ловкость у каких-то зверей, то, что нас, ну, окружает.
0: Да, то есть добавляешь дополнительные качества, потому что человеческих качеств на эту жизнь уже не хватает.
2: Честно говоря, ну, не то что печально, но как-то смотрится не очень перспективно вот этот вот сверхчеловек. Человеку уже сейчас не хватает уникальности своей, уже вот то, что он и так совершен, достаточно совершенный, как сказать, Господь, ну, умаляют Божие творение. И так человек настолько продуман и до сих пор до конца не изучен, а уже человек хочет придумать сверхчеловека, следующую ступень человека. Но вот даже дети, когда только-только они познают себя самого, как-то один опыт психолог ставил, как маленький человек, только-только родившись, когда он начинает себя познавать как именно существо, вот, он сначала себя не осязает. Руки, ну это откуда-то руки, вот что-то, вот это не мое, это не я где-то. Он не понимает, что это я. Ему даже нельзя сказать, кто это человек, что это человек. Кто-то вот люди, а я не знаю, что это. И психолог этот стал такой опыт. Подводил к зеркалу, если подвести в достаточно раннем возрасте, просто сейчас не могу уточнить, малыша, он совершенно не понимает, что это такое перед ним в зеркале. И для того, чтобы он идентифицировал себя, взрослый человек ставил ему на носу точку краской. И тогда он ему сначала ставил, ну, то есть показывал, что он ему поставил, а потом предоставлял ему возможность увидеть себя. Вот после этого только уже этот маленький человек мог понять, что он такой и кто он такой.
0: То есть поначалу ребенок, вот эти первые несколько месяцев жизни, демонстрирует животные инстинкты, потому что животные тоже почти все не осознают отражения. Они воспринимают как абсолютно другой объект. Да, действительно, самопознание – очень важный процесс, необходимый, об этом твердят любые философы, социологи, психологи. И вот, вы знаете, вот это стремление к обретению нечеловеческих качеств может вылиться такой злой шуткой от природы. К сожалению, в истории Земли было раньше и сейчас есть получение человеком тех качеств, которые ему не присущи. И это выглядит страшно. Есть человек-слон с деформацией черепа и всего тела. Есть человек-дерево, получивший какое-то заражение от полипов в море и много лет страдавший от этого. Есть человек-волк, страдающий от густой растительности на лице. Мы это еще в учебниках по биологии видели, да, рудименты атавизма.

0: так далее и так далее. То есть мне кажется, что жизнь должна немного нас научить простой урок вот через такие примеры. Когда ты хочешь приобрести то, что не твое, это может исполниться, и тебе это не понравится. Это может быть проблемой. И как иллюстрация, вот, к сожалению, происходят и такие моменты жизни.
1: Но, в принципе, и христианство стоит на том, что первые люди, они были совершенны. И современный человек, кто говорит, на 5% использует свой мозг, сейчас, мне кажется, я слышу, что уже на 3% мы используем возможности своего
0: Инфляция.
1: Мозга. И то, что человек себя хочет видеть более совершенным, не является ли это нормальным стремлением? Он и черпает это, ну, допустим, из животного мира, да? Человек хочет лучшего, а получает, что из природы, по вообще непонятным причинам, да, мы берем какие-то страшные болезни. И очень много вопросов возникает. А откуда вот это, не знаю, что это проклятие? Почему Бог, вот что он хочет этим сказать, когда мы видим такие просто страшные картины, как люди страдают?
0: К сожалению, на этот вопрос, который задавался еще во времена Христа, у нас нет однозначного, четкого ответа. Христос давал странные объяснения и не совсем понятные. Ну, допустим, когда спросили у Христа, вот слепорожденный, кто согрешил, он и его родители, а Христос говорит, никто не согрешил. Но чтобы явилась слава Божия. И вот как хотите, так и понимаете. И я не думаю, что Господь сказал такую вещь, которую когда-нибудь мы могли бы полностью понять и объяснить. Жизнь не так уж проста, чтобы у нас было какое-то религиозное для этого объяснение. Но давайте сегодня затронем вопрос, как наделение человека другими качествами, не присущими человеку, касается нас. Люди – цифры. Не оцифровываем ли мы сегодня людей? И не можем ли мы относиться к людям как к порядковым номерам? Знаете, были страшные периоды в истории Земли, когда люди представляли собой всего лишь набор цифр. Это порядковые номера людей, уничтоженных, потому что в них самих не видели человека. Как легко распоряжаться цифрами? Намного легче, чем живыми людьми. Потому что если человек, то это психология, это родство, это эмоции, мысли, чувства, желания. Если цифра, то это всего лишь арифметический подсчет. И представьте себе, в цивилизованном обществе, вот в нашем мире, в 20 веке, не будем брать даже Вторую мировую, допустим, 90-й год, 94-й, геноцид в Руанде. Почему-то в один момент люди начинают относиться к другим как к цифрам. И за несколько месяцев убивается почти миллион граждан одной только страны. Мы могли бы сказать, это дикая Африка, там такие нравы. Нет. Мировое сообщество имело возможность вмешаться в конфликт, но посчитало ненужным. И потом признались, что вся идея миротворчества в мире нуждается в пересмотрении. Потому что к 90-му году весь цивилизованный мир не смог выработать концепцию, как относиться к человеческой жизни достойно. Люди – цифры. Они относятся к определенному бренду. Есть бренды, только они не рекламные, они национальные или этнические, или расовые. Ты под каким брендом? Чернокожий, ну, значит, второй сорт. Ты узкоглазый, значит, ты такой второй сорт. Ты с Кавказа, значит, второй сорт. Это бренд, под которым идут люди. Можно даже назвать такую новую тему, назвать «люди-бренды». Так, к сожалению, недостойное отношение к человеку порождает новые концепции, которые объясняют и легко снижают моральную планку. Но есть еще одна сфера, в которой все мы с вами представляем цифры. Какая это сфера? Как вы думаете? Интернет, интернет-сообщество, виртуальный мир. Каждый из нас в том мире, где мы создали островок себя, мы представляем цифры. Ну что такое информатика? Что такое технологии? Сочетание всего лишь двух великих цифр. 0 и 1. Да, нет. Вот вся эта компьютерная технология всего лишь базируется на принципе «да-нет», «включено-отключено». И ее развитие всего лишь связано с тем, что намного больше делается операций «да-нет». Правда же?
2: Я тут вспомнил, как раз-таки недавно ролик смотрел о том, что один из ученых решил сам себя совершенствовать. И он себе вживил в руку ухо, дополнительное, третье. Для чего? Для того, чтобы оно распознавало специфические звуки, которые, возможно, обычно человеческое ухо не слышит. Потом один человек тоже разработал специальную камеру, которая прямо в мозг вживляется и как бы она работает сверху. И ее задача, он дальтоник был, как я понял, и она передает звуком цвета. То есть он распознает цвет именно по звучанию. То есть как резонирует у него в голове, так он понимает этот цвет. И он говорит, я настолько уже привык, то, что даже я слышу, когда он заходит в банки, все их камеры, датчики и так далее, тоже они же издают определенное цветовое излучение. Он говорит, я реагирую. То есть люди сейчас хотят немножко становиться киборгами. То есть уже настолько это разрабатывается тоже технология.
0: Интересно, хорошо ли это? Или все объясняется, какова цель?
2: Цель, я так думаю, придерживается, чтобы стать сверхсовершенным человеком, но еще просто обрести, как не хотят. Все боятся смерти.
0: То есть продолжительность жизни. Или качество жизни. Смотрите, друзья, что было бы, если бы вот эту технологию стали применять для того, чтобы наделить возможностью слышать, видеть или как-то там реагировать на мир тех, кто лишен этой естественной человеческой возможности. Как бы мир наш изменился, если бы человек оставил стремление к сверхчеловечности для одних и пытался сделать хотя бы простой элемент, чтобы все люди на Земле имели возможность быть человеками. Чтобы тысячи детей не умирали в течение одного дня от голода. Только потому, что элементарную потребность в одноразовом питании в день они не могут удовлетворить. Как много коллег, лишенных возможности жить в обществе, потому что общество от них отгородилось, и ничего в обществе не сделано, чтобы человек, лишенный своих человеческих законных возможностей, чуть-чуть почувствовал себя лучше. Но в этот момент мы совершенствуем нанотехнологии, мы уже готовы на Марс лететь, мы побеждаем во всех сферах, особенно в виртуальных, но у нас самая простая человеческая сфера еще не решена.
1: Знаете, мне кажется, так звучит это все красиво, но в то же время мне это немножко напоминает какие-то коммунистические лозунги, что всех можно уравнять. Были бедные, были богатые, давай теперь будут все одного уровня. Так получается, что у людей разные потребности, и почему-то получается вследствие греха или вследствие чего-то у людей разные возможности. И кто-то хочет сверхвозможности себе приобрести, а кто-то говорит, что... И моя физическая немощь, которая, может быть, настигла меня не с рождения, но там, в процессе жизни, да, она была действительно зачем-то нужда, и человек меняется внутренне. Почему, например, говорят, что сталкивалась с тем, что человек больной онкологией говорит, что начал жить только вот после того, как узнал о том, что у него вот смертельная болезнь.
0: Действительно, нормальность человека иногда мешает увидеть... Нормальность в образе физическом, в области физического здоровья, мешают увидеть духовные потребности. И когда человек чего-то лишается в материальном мире, он начинает думать о ценности духовного мира. Действительно. Но вы знаете, Господь, который всеведущ, который знает каждую мысль, каждое желание сердца и каждую боль прочувствовал лично, он не очень-то хотел, чтобы вся его великая небесная теория прошла через нашу кровь, слезы и мучения. Потому что он это пережил, он это знает, и это нелегко. Бог хотел бы, чтобы сценарий нашей жизни земной был лучше. Он сколько раз кричит: «Я призываю, избери жизнь». Но так как ты не избираешь жизнь, придется пройти горнило испытаний. Если ты засорился, придется пройти путь очищения. Бог не какой-то садист, который создает мир мазохистов, который любит, давайте пострадаем, чтобы узреем какую-то небесную святую сущность. Нет. Бог хочет хорошего, лучшего сценария, потому что он не ждет финальной развязки там, в будущем, а он сегодня проживает каждый момент жизни с нами. И когда нам тяжело, он это чувствует, и ему тяжелее всех, потому что он любит. Мы зачастую ненавидим себя. Мы говорим, какая я скотина. А Бог говорит: нет, нет, ты мой сын, ты моя дочь.

0: дочь. И я с тобой чувствую, я тебя ценю. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть на себя и на других, как на людей. Это самый необходимый пункт или самое необходимое озарение, понимание для нас. Как это выливается в повседневной жизни? Посмотрите, в мире брендов, в мире цифровых технологий, где сегодня новая религия, ай-религия называется, выражается она по-всякому. Совсем недавно вы могли наблюдать о забастовках на заводах Foxconn, который обслуживает корпорацию Apple, а также Canon и Sony, производство PlayStation. Так вот, в СМИ сообщали об эпидемии самоубийств, охвативших производство. Проведенные проверки показали, что условия работы на Foxconn крайне тяжелые. Рабочие вынуждены перерабатывать до 60 часов в неделю, а за сверхурочные им часто не платят. Кроме того, существует риск их здоровью и жизни. И чтобы эти люди от того, что им не нравится ни зарплата, ни условия работы, ни риск, связанный со здоровьем, чтобы они не заканчивали жизнь самоубийством, в заводах пошли на великие меры. Поставили сетки, чтобы они не прыгали с этих этажей. Гигантских этих корпусов, где по 200 тысяч рабочих совершают труд. Вот вторая сторона такого мышления, такого подхода к людям. Люди – цифры. Людей можно измерить. Сегодня огромное количество производителей выносят свое производство куда? Туда, где можно меньше платить. Ну, правильно, они же не такие люди. У них потребности меньше. Чего им чашку риса? И нормально. В связи с этим мы имеем огромные проблемы в отстающих странах мира, в странах третьего мира, как принято называть, когда огромные регионы становятся подчиненными этим корпорациям продуктовым, продовольственным. Люди вынуждены работать только в одной жестко регламентированной сфере, покупать за копеечные, значит, суммы продукты. Земля приходит в истощение, убивается все сельское хозяйство этой страны, а потом эти корпорации говорят о том, что они проводят благотворительные акции для поддержки нуждающимся и голодающим в третьих странах мира. Некий замкнутый круг, чрезмерно порочный, который бесполезно, может быть, не бесполезно, но тяжело бороться. Почему? Потому что кто-то всего лишь цифры. А я буду обретать большее богатство, потому что я цифра с большими нулями. И сегодня каждый из нас недалек от подобных действий и от подобного процесса. Каждый из нас голосует за подобную идеологию рублем. Когда мы гонимся за брендами, когда мы гонимся за модой. Я наблюдал это в среде людей, которые сотовым могут пользоваться только для того, чтобы позвонить и отправить смс. Но для того, чтобы он был и чтобы соответствовать духу времени, это должен быть крутой смартфон. И нужно отдать месячную зарплату на него. И не важно, что он стоит копейки в той третьей стране. И не важно, что он сделан и на основании унижения других людей, подавления их человечности. Не важно. Важно мой бренд, важно мой статус. Вот в этом может обвинить нас Господь, когда мы выражаем свое поведение цифрами. Как это может быть? Вы можете сами знать в сферах своей жизни по-разному. Кошелек, интернет и прочее.
1: Я сейчас вспомнил историю Генри Форда. Когда он пришел в один из низких, по-моему, две или три звезды был отель, и он туда пришел, он был в старом плаще, и человек, который принимал его на ресепшене, он, посмотрев на фотографию, он узнал в нем Генри Форда, и он сказал ему: «Почему вы идете в этот отель, а не в шикарный, дорогостоящий, и почему вы так одеты?» Он говорит: «Неважно, во что я одет и куда я иду, я есть тот, кто я есть. То есть от того, что я оденусь в новый плащ, я не стану другим Генри Фордом. И от того, что я буду здесь жить, а не в дорогостоящем отеле, я не изменюсь, я буду тем же самым Генри Фордом». Он как раз-таки хочет показать то, что не окружение нас красит, а то, что чтобы нас не окружало, чтобы мы не одевали, чтобы мы не носили, мы от этого не меняемся.
0: Действительно, друзья, мы имеем ценность внутри себя. Не от того, что мы приобретаем из окружающих.

у материального мира какие-то характеристики или зарабатываем себе авторитет, мы есть ценные, потому что мы люди, и этим все сказано. Пусть это уже банальная фраза, она звучит долгие годы. Человек — это звучит

0: из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». Пример того, что цифры или соотношение 1:1000 не важны для Бога, если ты Божий человек. Есть другие моменты, когда Иисус исцелил прокаженных. Вот здесь очень явно фигурируют цифры. Посмотрите, Луки 17:17, когда Иисус исцелил, и один только вернулся из 10. И он говорит, не 10 ли очистились, где же 9? И здесь первая мысль, которая возникнет, Господу надо, чтобы все 10 пришли, спасибо сказали. Это только первая мысль. Надо подумать дальше и почитать. Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? А тот иноплеменник благодарный оказался самарянином по происхождению. В чем идея? Господу ценен каждый человек, и почему он здесь считает? Потому что каждого он хочет спасти. Он не хочет, чтобы приходили и все благодарили. «Иисус, такой ты замечательный! Ты так мне сильно помог!» Богу не благодарность нужна земная. Он хочет, чтобы воздали славу Богу. Он стремится к спасению человека. И самое важное, что Господь Иисус Христос спас каждого человека. Сказываю, что на небесах будет радости больше о ком? Об одном грешнике кающемся, нежели чем о 99 праведниках. Это говорит о ценности каждого. И если я человек, этим все сказано, я уже ценен. Бог меня уже ставит превыше всего.
1: Как тогда почувствовать, что ты ценен для Бога? Как я это могу осознать вот в своей ежедневной жизни? Мне очень приятно создавать себя, конечно, уникальной, цельной личностью, но как вот это проявляется?
0: Посмотрите, что говорит в послании к Тимофею апостол Павел. «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных». Самый ключевой, самый знаковый стих Нового Завета. «Ибо Господь Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» Сколько людей? 144 тысячи, еврейского происхождения, светлолицых. «Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если сегодня я оцениваю людей как людей, значит, каждый из них искуплен Богом. Каждый из них спасен Богом. Смотрите еще. Явилась благодать спасительная для всех человеков. Сегодня Божье спасение, оно распространяется на всех людей. И моя задача – иметь такое же отношение к людям, как Бог к ним относится. Если ты человек, то ты уже спасен. Если ты человек, твое жительство на небесах. Если ты человек, твоя судьба, твое бессмертие, твоя вечная жизнь будет Сыном Человеческим, с Господом Иисусом Христом. Это спасение дано через крест Христов. Там умер человек, чтобы мы там не оказались. Человек пошел в могилу, пережил вторую смерть, чтобы мы этого не пережили. Как важно ценить человека. Итак, друзья, для сегодняшнего нашего пребывания на земле нам нужно правильно ценить себя, окружающих нас. Мы имеем дело с людьми. Не нужны никакие другие характеристики, кроме человеческих. И лучший пример для этого – человек Иисус Христос.

Сегодня мы поговорим о законе, который является наиболее универсальным и безотказно действует во влиятельных церквах по всему миру. Все 12 законов очень важны, но этот доказан и подтвержден всеми культурами и всеми народами. Он лежит в основе влиятельной церкви, поэтому его необходимо понять, освоить и применить. Это так называемый закон общности. Закон общности гласит, что в растущих церквах пасторская забота и наставничество не являются уделом нескольких лидеров, но проявляются в постоянно умножающихся малых группах. Внутри этих групп процветают братские, жертвенные, живые взаимоотношения, воодушевляющие верующих уподобляться Христу, благовествовать, изучать Библию и служить. Длинная формулировка, не правда ли? Давайте я перескажу. Нужно, чтобы умножались малые группы, и чтобы этим группам были переданы от пастора многие важнейшие функции. Забота и наставничество, живые отношения, изучение Библии. Я называю эти группы целостными, поскольку в них не просто происходит изучение Библии, не просто обсуждаются темы, такие как воспитание детей или семейная жизнь. Суть в том, что сказано в определении. Там процветают живые отношения, в которых развивается характер. Люди уподобляются Христу, открыто и честно делятся своими горестями и радостями, молятся друг о друге, несут бремена друг друга. Я как-то изучал все места Писания, где присутствуют слова «друг друга» или «друг другу». Их 15 или 16. «Служите друг другу», «почитайте друг друга», «будьте братолюбивы друг ко другу». В греческом языке эта фраза передается одним словом. В Библии есть множество указаний, что нам нужно делать по отношению друг к другу, и делать это можно только в контексте малой группы. Именно там люди становятся похожими на Христа. Именно там осуществляется благовестие. Вы ведь помните, что ранее церковь собиралась по домам? Мы так часто переживаем о месте, мы думаем, в нашей церкви такой маленький зал, как же мы сможем расти? Но у ранней церкви вообще не было залов. Они проводили общее собрание под открытым небом во дворе храма, а остальное время собирались по домам. В современной церкви в Китае тоже нет залов. Большинству церквей запрещено собираться в общественных местах. Там есть два течения – зарегистрированные и незарегистрированные. И в том, и в другом есть возрожденные верующие. Но за последнее время церковь в Китае выросла от 1-2 миллионов до более чем 100 миллионов человек. И это при том, что им запрещено собираться в общественных местах. Как вы это объясните? Это могло произойти только благодаря целостным живым малым группам. В этих группах люди углубленно изучают Библию. В группы приглашают знакомых и соседей, делясь благой вестью и любовью друг к другу. Здесь они несут бремена друг друга. Малая группа становится основным проводником новозаветной любви. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. Этот отрывок тоже хорошо знаком пасторам. Здесь описан последний вечер жизни Христа. Вы помните начало 13 главы. Христос собирает всех в горнице и проводит вечерю Господню. Из других Евангелий нам известно, что по дороге на вечерю ученики затеяли небольшой спор. Помните, о чем они спорили? После 3 лет, проведенных с Иисусом, после того, как они увидели Его чудеса и Его любовь к людям, после того, как они услышали все Его проповеди, они решили поговорить о том, кто из них самый великий. Знаете, отчасти это меня очень ободряет. В свои худшие дни я думаю, если они оставались такими эгоистами, проведя 3 года с живым Богом в физическом мире, значит, мой случай еще не самый безнадежный. Итак, они приходят в дом, а в древности на Востоке был такой обычай. Возле входа стоял большой кувшин, а возле него обычно прислуживал раб.
Поскольку люди заходили с пыльной улицы, работа слуги заключалась в том, чтобы помыть им ноги и вытереть полотенцем. Ведь в те времена было принято есть за очень низкими столами, полулежа на полу, и таким образом ваши ноги оказывались возле чьей-то головы. Чтобы с кем-то поговорить, нужно было отклониться вот так. И все ели с этого низкого журнального столика. И вот ученики заходят. Первый замечает, что некому помыть ему ноги, и думает: «Не знаю, кто это должен делать, но уж точно не я», и проходит дальше в дом. Заходит второй ученик, видит, что слуги нет, и что первый ученик уже зашел с грязными ногами. Все они знают, что будут возлежать у стола, и что их грязные ноги попадут кому-то в лицо. Но никому не хватило смирения сказать: «Нужно помыть ноги». Все думали: «Но это же настолько ниже моего достоинства. Я ведь как-никак апостол, последователь Мессии». Ведь к этому времени они уже понимали, кто такой Иисус. Они не понимали всего, что из этого следует, и его слов: «Я умру и на третий день воскресну», но тем не менее. И вот все 12 учеников зашли, а Иисус зашел последним. И вы знаете, что там было? Он помыл ноги всем 12 ученикам, одному за другим. Как вы, наверное, замечали, у Петра был уникальный дар говорить не то, что нужно, и не к месту. У многих пасторов он тоже есть. И вот Иисус снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, подошел к каждому и помыл ноги. И дальше он дал им заповедь: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». И вы знаете, что ученик не больше учителя и слуга не больше господина. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я сделал для вас, чтобы у вас произошел сдвиг парадигмы. В других Евангелиях записаны еще некоторые его слова о том, что у язычников их князья господствуют над ними. Все стремятся к высоким должностям, к власти, к безопасности, к признанию, к тому, чтобы производить впечатление, жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, закончить престижный университет, получить высокий пост, иметь самую большую церковь, прославиться. Вы заметили, что я немного расширил слова Христа, но, думаю, сегодня он сказал бы примерно так –

но я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам и сделался вам слугою». Мне особенно нравится стих в конце этого фрагмента, где он дает обетование: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». То есть цель этого – счастье и радость. Блаженны те, кто не просто наблюдают, как я это делаю, но поступают также по отношению друг к другу. За этот вечер он перевернул их восприятие с ног на голову. Мне кажется, он прочел своим ученикам самую лучшую проповедь, причем сделал это, не открывая рта. К тому времени, когда он дошел до последнего ученика, думаю, им всем было стыдно, потому что они впервые так ясно увидели все свое невежество и гордыню. И когда я думаю об этих людях, которые распространили Евангелие по всему миру, о Фоме, который дошел аж до Индии, о других апостолах, я почти уверен, что именно воспоминание о том, как Сын Божий омыл им ноги, побуждало их служить человечеству. Они были выдающимися лидерами, но еще более выдающимися слугами. Им было не важно, кому достанутся почести. Главное, чтобы работа была сделана. А теперь посмотрите дальше. В 34 и 35 стихах Христос развивает мысль о любви и служении, о том, что нужно ставить других выше себя. И дело не просто в дружбе, это суть Нового Завета. Помните, в Ветхом Завете было 614 или сколько там заповедей, а тут он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». О чем, по-вашему, они подумали? «Иисус, ты хочешь, чтобы мы проявляли любовь друг к другу так, как это только что сделал ты?» «Да, потому узнают все, что вы мои ученики». Главным препятствием к умножению целостных малых групп в церкви является контроль и эгоизм со стороны старшего пастора. Мы думаем, что должны все контролировать, быть в центре всего, знать, что где происходит. Даже если у нас благие намерения, результаты плачевны, мы лишаем людей возможности заботиться о других. Заметьте, что сказано в вашем пособии. Цель сегодняшнего занятия – помочь пасторам успешно заботиться о своей пастве посредством формирования и умножения малых групп. Из всех растущих церквей, я снова возвращаюсь к данным исследования, 4 миллиардам единиц данных, собранных Кристианом Шварцем, из всех растущих церквей в мире 78% делают усиленный акцент на малых группах. Разве это не удивительно? Из всех церквей в мире, это не мелкое исследование местного масштаба, 8 из каждых 10 церквей посвящены задаче умножения целостных малых групп. У них разработаны стратегические планы, как задействовать всех посетителей общих богослужений во встречах на дому. И цель этих групп – не просто получить новые знания. Цель этих групп, вы меня слышите, в том, чтобы люди уподоблялись Христу. Это не одно и то же, правда? Путешествия по Библии и другие известные христианские организации разрабатывают массу учебных материалов. Как вы думаете, верю ли я в полезность этих материалов? Конечно, но цель не в том, чтобы люди прошли курс, как быть мудрым родителем, или библейский портрет супружества, или чудесная измененная жизнь. И мы могли сказать: «О, они изучили материалы путешествия по Библии». Не в этом цель. Мы создаем эти материалы для пасторов и лидеров поместных церквей, чтобы им помочь. Ведь пастор не может все успеть, и есть лидеры, которые сами не могут преподавать, но могут организовать проведение видеокурса. Но конечная цель, чтобы люди не просто выучили этот материал, а стали подражать Христу и изменяться. Это очень важно, поскольку все зависит от того, что вы измеряете. Если вы измеряете только посещаемость, то попадаете мимо цели. Этот курс посетило 535 человек. Теперь все наши родители знают, как правильно воспитывать детей. Серьезно? А вы спросите у их детей. Курс по супружеским отношениям посетило 593 человека, или столько-то человек участвовало в

нашей 40-дневной программе «Целеустремленная жизнь». Ну и какая у них теперь цель? Как они ее достигают? Что изменилось в их жизни? Нужно измерять не посещаемость, а то, насколько люди уподобляются Христу. Вы скажете: «Погодите, а как это измерить? Может, вы предложите нам какой-нибудь тест, где люди отвечают на 10 вопросов, и мы сразу увидим, уподобляются они Христу или нет?» Нет, есть только один способ это проверить. Как вы думаете, какой? Нужно общаться с ними, проводить с ними время, узнавать их, наблюдать, как они себя ведут, когда у них проблемы, когда они злятся, и вообще, что происходит в их жизни. Можно ли все это увидеть на воскресном служении? Нет, для этого нужно близкое личное общение. Поэтому мы, пасторы, должны служить фермерами, которые заботятся о пастухах, лидерах малых групп. Нам нужны лидеры малых групп, которые будут обучены и подготовлены, которые получают от нас достаточно поддержки и заботы, чтобы в свою очередь заботиться о своих группах. Спросите себя, что нужно знать лидерам групп? Какие чувства у них должны быть, какие желания, какие черты характера, какие навыки и умения? Мы должны передавать им все, что знаем и умеем, и потом они смогут нам сказать, становятся ли их люди более похожими на Христа, правда? И они смогут нам сказать, какие еще средства или ресурсы им нужны, чтобы пасти Божье стадо. Смотрите, ведь 5 глава 1 послания Петра не была написана для профессиональных пасторов. Вы понимаете, что в Новом Завете слово «пастор» – это не название должности. То есть была такая должность, но прежде всего это слово описывало род занятий – пасите Божье стадо. Как вы думаете, можно ли назвать учительницу, у которой в классе 8-6-леток, пастырем этих детей? Конечно, ведь ее задача – пасти их. Или возьмем молодого человека, которому Бог положил на сердце заботиться о 12 подростках. Что он делает? Пасет их. Задача пастуха – кормить, охранять и восполнять нужды. Так чего мы должны ожидать от наших лидеров малых групп, чтобы они кормили, охраняли и восполняли нужды? Мы должны так наладить работу церкви и дать нашим лидерам все необходимые ресурсы, чтобы они могли посмотреть на жизнь, допустим, своих подростков и сказать: «Да, они становятся похожими на Христа». За один день? Конечно же, нет. Это длительный процесс. Основные положения этого занятия. Первое, чтобы выполнить заповедь Христа, необходимы целостные малые группы. В 13 главе Евангелия от Иоанна он заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил учеников. А как он проявлял эту любовь? В малой группе. Так что это не какое-нибудь новомодное изобретение. Это также хорошо сработало в Корее и в Китае. Там вообще по-другому никак нельзя было. Эта модель изменения жизни предписана самим Богом. Разве это не очевидно из того, как Христос организовал свое служение, как Он развивал потенциал своих учеников? И заметьте, из примера Христа мы можем почерпнуть не только идею о малых группах. Если внимательно изучить Евангелие, мы заметим, что есть три человека, с которыми Христос проводит больше времени, чем с другими. И они видят многое из того, чего не видят другие. Это Петр, Иоанн и Иаков. Они видели воскрешение дочери Иаира, они, только они были свидетелями преображения. Почему так? А на кого Христос возлагал больше надежд? В ком он видел ключевых лидеров? В этих трех людях? Вы скажете, что это несправедливо? А Христос здесь думал не о справедливости. И вообще, что в нашей жизни справедливо? Здесь Христос думал о дарах этих людей, об их лидерском потенциале. Его целью было забивать духовные голы в силе Духа Святого, исполнить свою миссию, взыскать и спасти погибшие. Мог ли он вложить то же количество времени в каждого из 12? Нет. Кому предстояло стать ключевыми лидерами? Петру, Иакову и Иоанну. Поэтому он и уделял им больше внимания. После трех шли 12. Справедливо, что он проводил столько времени с 12? Потом было еще 120, мы знаем, что ко дню Пятидесятницы у Христа было 120 посвященных учеников. Ага, я пропустил еще одну группу, 70. Помните, он отправил 70 учеников на задание. Откуда они взялись?
А как вы думаете, чем занимались 12? Они учились у Христа, как умножать малые группы и обучать других всему, чему Христос.

Христос их научил. Христос не сказал: «Вот я поручаю вам эту работу, а сам иду на небеса, до свидания. Надеюсь, у вас все получится». Нет, Он вначале их обучил, а только потом дал задание. Вот почему это требует времени. Мы часто хотим, чтобы было так: поделились видением, дали задание, удачи. Но хорошие лидеры так не делают. Библейская модель 3, 12, 70, 120, а потом все остальные. Малые группы являются неотъемлемым элементом здоровой и растущей церкви, и это подтверждается практикой ранней церкви. Они не только изучали Библию, они вместе ели, они приветствовали друг друга святым поцелуем, рука об руку и с песней хвалы на устах, они выходили на арену, где их отдавали на растерзание зверям. Откуда такая сила? Если бы их не связывала глубочайшая любовь, то в ответ на вопрос римского воина: «Ты тоже один из них?», многие наверняка сказали бы: «Можно вас на пару слов? Я не один из них, но они сегодня собираются там-то и там-то». Правильно? Разве не так люди поступают под давлением? Почему же они так не поступали? Потому что любили друг друга. А почему они любили друг друга? Потому что так была устроена церковь. Люди проводили время в общении, строили настоящие отношения вокруг Слова Божьего, так что Дух Святой через это общение и эти группы изменял их сердца. И теперь они могли сделать то же, что сделал Иисус, а именно взойти на свой крест и умереть в подтверждение той истины, что Бог послал на землю своего Сына. Их целью было следовать за Христом, жить как Христос и в конечном итоге умереть как Христос. В вашем пособии записано, что практика служения малых групп в Корее, Китае и многих других странах мира также подтверждает ключевую роль целостных малых групп в процессе ученичества. Группы придумал не Рик Уоррен и не путешествие по Библии, это идея от Бога, это его план. Думаю, каждая церковь стремится действовать по Божьему плану, верно? Исследования показывают, что постоянное умножение малых групп – это универсальный принцип церковного роста. Если умножение малых групп не входит в планы и стратегии вашей церкви, вы просто связываете ее по рукам и ногам. Это непременно должно входить в ваши планы, ведь этому учит Библия. Кроме того, это измеримый фактор. 78% церквей, растущих качественно и количественно, делают акцент на умножение малых групп. Вы готовы перейти к практической части? Мне не нужно вас убеждать, как хорошо развивать группы. Но это не так-то легко, не так ли? Особенно в условиях некоторых конфессий и церковных традиций. Мы с Филом преподавали в России, и некоторые пасторы сказали: «Малые группы – это невозможно. Там разведут такую ересь, научат лжеучениям». Они настолько привыкли к злоупотреблению власти и предательству, что в их культуре организовать малые группы и начать доверять людям – это очень тяжелый шаг. Итак, давайте оговорим некоторые практические моменты. Первая роль старшего пастора в развитии малых групп. Что вам нужно делать? Как оснащать других? Вот мое слово пасторам. Если вы хотите, чтобы ваша церковь соответствовала Божьей воле, вы должны принять твердое решение всячески продвигать малые группы как основной проводник жизненных изменений для ваших прихожан. Вы не можете просто попросить кого-то: «Знаешь, у нас большая церковь, давай ты будешь отвечать за малые группы и решать все вопросы, с ними связанные». Так не пойдет. Вы должны быть лично преданы этой идее и продвигать ее в церкви, а иначе ничего не получится. Во-вторых, вы, как пастор, не должны страдать от недостатка собственной значимости и потребности самоутверждаться. Вы не сможете контролировать все, что происходит в малых группах. Иногда это бывает очень тяжело. Все мы знаем одну страшную тайну, о которой не говорим вслух. Каждый из нас до боли не уверен в себе. Я не уверен в себе, вы не уверены в себе. Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне болезненно интересно, что вы обо мне думаете, и каждое утро я прошу у Бога, чтобы Он помог мне это преодолеть. И вот вам доказательство. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Хоть раз, хоть где-нибудь. Почему? Если вам все равно, что подумают люди, то зачем это делать? Но мы заботимся о нашей природе.

прически, о нашей одежде, сравниваем себя с другими. Я просто прошу, чтобы мы честно признали, да, я не уверен в себе. Я боюсь, а вдруг некоторые из этих малых групп так хорошо пойдут, что люди начнут ценить друг друга больше, чем меня. Но у вас есть выбор, либо быть звездным игроком, либо тренером. Тренер – это тот, кто создает успешную команду, звездный игрок – тот, кому достаются почести. Вы можете быть звездой в глазах 50-60 человек аж до второго пришествия, но не думаю, что это позволит вам забить много духовных голов. В-третьих, Христос учил, что развивать целостные малые группы – это первостепенная задача всех пасторов. Разве Он этому не учил? Он показал пример, он учил этому: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». А чтобы исполнить эту заповедь, необходима малая группа. Дальше. Я думаю, вы, как пастор, должны делать некоторые практические вещи. Первое, очень простое. Проповедуйте о Христе и о Его малой группе. Прочитайте цикл проповедей по книге Деяний, обращая внимание на все, что там говорится о малых группах. Еще раз повторюсь. После того, как пасторы приезжают с конференций, в их церквах обычно происходят очень плохие вещи. Ни в коем случае не говорите: «Теперь я узнал все о малых группах, и нам нужно срочно стать церковью малых групп». Нет, нет. Вам нужно говорить о Христе. Мы хотим быть похожими на Христа. Вы со мной согласны? Да-да, конечно. Мы хотим жить, как Христос. Да-да. Мы хотим служить, как Христос. Да-да. А как же Он служил? У Него была малая группа из 3 человек. Ух ты! И еще была группа из 12 человек. Он обучил 12 человек, а те, в свою очередь, обучили 70, а те наверняка обучили кого-то еще, потому что дальше мы встречаем упоминание о 120 последователях. Скажите, кто из вас хочет, чтобы ваша церковь была похожа на церковь из 2 главы Деяний? Хорошо, давайте к этому стремиться. Как возрождалась церковь? Люди собирались в больших группах. Улавливаете идею? Вам нужно проложить себе путь преподаванием. Проложить путь преподаванием. Вы должны подвести людей к той точке, когда все сами вам скажут: «Пастор, а почему у нас нет малых групп?» У Христа были малые группы, а у нас почему-то нет. Пастор, вы видите, ранее церковь росла и умножалась, и все любили друг друга. Так может, нам нужно что-то изменить? И таким образом, это не будет веяние, привезенное вами с конференции, против которого восстанут все лидеры и подразделения церкви. Это будет звучать совсем по-другому. Мы хотим повиноваться Библии, не правда ли? Мы хотим делать то, чего ожидает от нас Иисус. И знаете, с этим люди не смогут поспорить. А если смогут, то при всем моем уважении, такие люди вам в церкви не нужны, если они не верят Слову Божьему. Мы не имеем права говорить: «Вот это я буду выполнять, а это не буду». Итак, проложите себе путь преподаванием. Второе, не только проповедуйте о малых группах, но и подавайте пример. Как вы можете говорить людям, что малые группы – это важно, если вы сами не посещаете группу? Некоторые сейчас думают: «О нет, еще одна встреча. Да лучше вы мне глаз выколите этой ручкой, чем я буду ходить еще на одну встречу». Я предложу вам идею. Не добавляйте в свой график еще одну встречу, а лучше превратите одну из своих встреч в малую группу. Наверняка вы и так встречаетесь с диаконами или старейшинами. Конечно, ваши встречи придется видоизменить. Например, вначале уделяйте время молитве. Давайте я вам расскажу, что сделал я. Я сказал своим лидерам: для меня очень важно, чтобы я был вам подотчетен. Лидерам это всегда приятно. Да-да, это важно. Вам наверняка хочется знать, читаю ли я Библию? Да. И в каком состоянии мои отношения с женой? Совершенно точно. Хорошо ли я смотрю за детьми? Соблюдаю ли сексуальную чистоту? Точно. В таком случае я предлагаю, чтобы на каждой нашей встрече вы задавали мне следующие 3 вопроса. Как у меня на самом деле отношения с Богом? Как у меня на самом деле отношения с женой? Как у меня на самом деле отношения с детьми? Вы согласны? Да. И с Божьей помощью я обещаю говорить вам правду. Договорились? Это займет всего 15 минут. Итак, в начале встречи меня начали спрашивать: «Чип, как у вас на самом деле отношения с Богом?» И я отвечал честно. А потом как-то раз я сказал: «Друзья, так нечестно. Вы мне так сильно помогаете, а я не отвечаю вам взаимностью». Я неплохо знал председателя совета и начал с него: «Эл, мне кажется, что я, как пастор, требую к себе слишком много внимания. Скажите, как у вас дела с Богом? А с женой?
Мы с председателем примерно одного возраста, и он тоже начал рассказывать о себе. В результате первый час у нас был занят. Но знаете что? Когда вы внедряете перемены, угодные Богу, деловая часть перестает требовать много времени. Это было начало. В другой раз это было не так просто. Я предложил: «Братья, давайте будем молиться перед встречей». Как правило, перед деловыми встречами молятся так: «Господи, будь прославлен на этой встрече и благослови ее». А теперь перейдем к делу. Но я решил сделать так. Я ставил таймер на 10 минут, и пока он не позвонит, мы общались с Богом и молились, простыми словами, как Дух поведет, но ровно 10 минут. Вначале люди молились поверхностно, но потом некоторые начали высказывать искренние просьбы или исповедоваться, и можно было ощутить, как между людьми растет сердечная связь. Мы начали с 10 минут, потом перешли к 15, потом к 20. Часто мы просто говорили: «Братья, у нас была тяжелая неделя, давайте проведем время в молитве», и молились по одному предложению каждый. А это очень отличается от того, когда 10 минут молится кто-то один. Все ощущают единство и согласие. И знаете, что было дальше? Все захотели изучать Библию. А как я преподнес эту идею братьям? Мне нужна помощь с проповедью. Я уже написал план, но что-то мне здесь не нравится. Можно я с вами поделюсь? Вот мои заметки. Скажите, что вы об этом думаете? Прошло немного времени, и они стали обсуждать мою проповедь. Я использовал в проповеди их идеи, и мы вместе изучали Библию. Спустя год они захотели раньше приходить, чтобы вместе ужинать перед встречей, и где-то час-полтора мы делились тем, что у нас на сердце, молились и читали Библию. И заметьте, я не прибавил новую встречу к своему расписанию, но теперь я мог сказать общине: «Малые группы для нас очень важны. Моя малая группа – это наши старейшины, я им подотчетен, и мы поддерживаем друг друга». Ваша церковь никогда не обгонит своих лидеров. Ваша церковь никогда не перерастет своих лидеров в посвящении благовестию, в преданности малым группам, да в чем бы то ни было. Но чтобы это все внедрить, не нужно лезть на рожон. Проповедуйте об этом, подавайте пример, и в-третьих, предоставляйте учебную программу и материалы. Я вовсе не предлагаю вам найти нескольких добровольцев, дать им в руки Библию, приписать каждого к группе из 5 или 10 человек и предоставить полную свободу. Это может обернуться бедой. Во-первых, возможно, что не все умеют преподавать. А во-вторых, может, у них имеются богословские заблуждения. Но даже если у вас есть люди, которые не могут преподавать, но имеют организаторские способности, вы прекрасно можете умножать группы. В таком случае вам нужно использовать вспомогательные ресурсы – видео или печатные материалы. Пожалуйста, не подумайте, что это реклама, хотя это может так прозвучать. Когда я основал новую церковь в Атланте, я плохо знал своих людей и не мог доверить им обучение групп, но я мог доверить им проведение групп, если знал, что у них хорошие материалы. Поэтому я выбрал учебный курс по 4 главе послания к Ефесянам «Чудесная измененная жизнь». Все группы проходили этот курс, а наш пастор посещал группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо они организованы. Таким образом, мы охраняли наше видение, наши ценности и наше учение. Со временем, когда мы организуем много разных групп, мы уже будем знать, кто может их проводить, кто верен, кто доктринально стабилен. Четвертое предложение. Проповедуйте об этом, подавайте пример, предоставляйте учебную программу и найдите одаренного человека из церкви, который мог бы возглавить это служение. Не просто кого-нибудь, кто изъявит желание. Если это необходимо, мягко заберите этого человека из другого служения, но это должен быть человек способный, человек, который может повести за собой, с горячим сердцем, у которого подобные проекты растут, как грибы после дождя, потому что это ваше будущее. Вам нужно превратиться из церкви с малыми группами в церковь из малых групп. И вскоре вы увидите, что все в церкви может осуществляться через группы. Вам нужно принять важное решение. Вы собираете лидеров групп, беседуете с ними, молитесь вместе с ними, а они потом спрашивают мнение людей из своих групп. Вам нужна информация, вам нужна молитва. Обращайтесь в группы. Так вы сможете ощутить пульс и дыхание церкви. А теперь давайте поговорим о структуре. Каким образом можно развить, укрепить или возродить служение малых групп? Первое, что вам понадобится,
найти того самого ключевого лидера. Если вы единственный пастор церкви, то вы ключевой лидер. Но это если в вашей церкви до 30 человек. Когда нас стало 60, мы открыли малые группы. Я поручил 2 или 3 людям их вести, и они это делали. Главным образом, там можно было вкусно пообедать и посмеяться. Людям нравилось быть вместе, но мы никуда не двигались. И я понял, что лидеры не готовы вести эти группы. Почему так? Я их не обучил. Некоторые были неплохими лидерами, но они не совсем понимали, что от них ожидается. Я стал учить их, давать им всякие диски и кассеты, и в конце концов принял решение. Я сам организую нашу первую целостную малую группу. Но один из ее членов изначально будет мне помогать, зная, что через 2 месяца он станет лидером этой группы, а я уйду и организую новую группу. Так же было и со второй группой, и только когда я повторил это 6 раз, механизм малых групп заработал. Итак, если вы единственный пастор, то все в ваших руках. Дальше, говоря о приоритетах, вам нужно проповедовать Слово Божье и развивать систему малых групп, лично неся за нее ответственность до тех пор, пока не взрастите того человека, который сможет за это отвечать. Это требует времени, но 3 или 4 года спустя вы будете благодарить Бога. Угадайте, где будет происходить душепопечительство в малых группах, где будут решаться конфликты в малых группах, где люди будут узнавать библейское учение, а потом с радостью его применять в малых группах, где они будут благовествовать в малых группах, приглашать своих соседей. Третий пункт в этом разделе – какая поддержка и какое обучение необходимо лидерам малых групп, чтобы они могли эффективно служить своим группам. Проблема номер 1 в служении малых групп – это недостаточная поддержка лидеров. Люди не могут бесконечно заботиться о других. Мы отправляем их пасти стадо. У каждого в группе 8 или 10 человек с массой потребностей, и каждому нужно послужить. Но ведь и у самих лидеров есть нужды в семье и на работе. Поэтому лидеры малых групп должны считаться настоящими героями в вашей церкви. А это означает, что им нужно уделять время и внимание. Вам нужно придумать систему, в которой лидеры малых групп регулярно получали бы любовь, поддержку, обучение, второе дыхание. Это ключ к умножению малых групп. Ведь, к сожалению, очень часто церкви запускают малые группы, но через некоторое время они умирают, а все потому, что нужно много вкладывать в лидеров. Именно лидеры групп являются катализаторами стремительного роста. Если они хорошо справляются с обязанностями, то нужды людей восполняются, если плохо, нужды не восполняются. Если у них четкое видение, оно передается и группе, а если нет, то, естественно, не передается. Если они знают, как раскрывать потенциал людей, люди раскрываются и наоборот. Дело не в том, чтобы у вас были какие-нибудь малые группы. Они должны быть хорошими, а хорошими они будут тогда, когда вы будете обучать, развивать, поддерживать и вдохновлять лидеров. Сейчас мы обсудим следующий вопрос. Какие организационные модели необходимы церкви, чтобы в ней успешно развивалось служение малых групп? Итак, запишите ссылку. Исход, 18 глава. Да, эта проблема не новая. Еще Моисею нужно было опекать примерно 2 или 3 миллиона людей. Он садился в кресло, а они выстраивались в очередь, наверное, на несколько километров, чтобы Моисей решил их проблемы. И вот к Моисею пришел Иофор. Насколько нам известно, он не был верующим, хотя мы читаем в тексте, что, увидев Божьи дела, он поклонился Иегове, так что, возможно, что-то произошло в его сердце. Но как бы то ни было, Бог здесь использует неверующего человека, который говорит: «Мойша, сынок, как-то ты неправильно поступаешь. Я думал, ты умнее». Ведь при таких темпах людям придется стоять здесь до следующей недели, и дочка моя тебя уж совсем заждала, а со мне это неприятно, я немножко расширяю текст. Какой же ты верующий, если даже с собственными детьми времени не проводишь? Давай я тебе предложу более мудрый способ. Ты, Моисей, учи народ, устанавливай правила, но еще сделай вот что. Подели весь народ на десятки и поставь старшего над каждым десятком. И Иофор дальше развивает эту систему.
Пять десятков объединяются в группу следующего уровня, над которой стоит 50-начальник. Этот человек поддерживает и обучает 5 своих лидеров, так что у них тоже есть своя малая группа. Но и сам наставник входит в малую группу следующего уровня. Каждый наставник посещает малые группы под своим началом, наблюдает, проверяет, поощряет, заботится. Он усаживает лидеров.

лидеров за стол на кухне, расспрашивает об их семьях, дает им новые диски или книги, которые считает полезными. Если нужно, он перезванивает им на неделе и спрашивает, как у них дела. Если этот лидер сам получает любовь, поддержку, обучение, вдохновение, он будет от всей души любить людей в своей группе. И по мере того, как группы растут, вы вносите изменения в структуру церкви. Когда-нибудь все настолько разрастется, что у вас уже будет группа из 5 или 10 лидеров малых групп, и над ними тоже будет лидер. В какой-то момент вам придется взять на работу человека, который будет отвечать за малые группы. Но в целом это очень простая организационная структура, где каждый заботится о нескольких людях, что вполне реально. Мы не просим никого быть единоличным пастырем для 500 человек. Это понятно? Очень простая и понятная библейская структура.

0: Ух ты!
1: А, только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни, тяни. Вот теперь надо быть начеку. Вот.
2: Вот так улов.
1: Сборщики налогов.
2: Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
1: Я свой налог заплатил.
2: Это было в прошлом году, Петр.
3: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
0: Не смей так говорить о нашем учителе.
1: Приходите завтра, вы получите деньги.
2: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
1: Иисусу платит налог. Но это позор для него. Отдать монеты ваши грязные руки.
3: Можешь звать его учителем и сыном Божьим. Но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
2: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
0: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: О, прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя расстроило?

0: А я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. Кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? Он слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: учитель.
1: Говори, Петр.
0: Прости, учитель. Ты устал, но прости, что я разбудил тебя. Но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной. Говори, что тебя волнует.
0: Я знаю, что надо прощать. Но порой есть такие люди, которые...
1: Мы должны прощать каждому, Петр.
0: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
1: Я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги. Пришло время вернуть долг, но у него не было средств. И вот его привели к царю для расплаты.
2: Ты мне должен много денег, Хазар.
0: Много денег? А не мог бы ты сказать, сколько именно? Что это значит, много денег?
3: Хазар, посмотрим. Хазар. А, вот здесь 10 тысяч талантов.
2: Вот что я называю много денег.
0: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 тысяч талантов. Я смогу вернуть их на... через полгода. То есть, что я говорю, через полгода, через 3 месяца, через 2.
2: Да?
0: Через 1. Да, через 1 месяц.
2: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
3: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
0: Нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь, я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь.
2: Хазар, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово.

0: Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
1: О, спасибо, Ваше Величество. Спасибо, вы очень добры. Я запомню это, государь. Спасибо вам, спасибо. О, спасибо, Ваше Величество. Вы так добры, Ваше Величество. Отпустите меня. Слышали, что сказал царь? Я прощен.
0: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
2: Сколько времени это займет?
0: Немного. 3-4 недели.
2: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
0: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
2: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
0: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
2: А ты заплати ему попозже.
3: Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
1: И я сказал ему, Ваше Величество, мне нечем платить.
4: Нечем платить царю?
1: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
4: И что он сказал, а? Что сказал царь?
1: А ты как думаешь? Он сказал, я прощаю тебя, мой друг Хазор, иди с миром. Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
0: Спасибо.
1: Мне кажется, это все мое.
0: Хазар!
1: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
0: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
1: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милый. Я тебе покажу.
2: На помощь! Скорее на помощь! Кто-нибудь на помощь! На помощь!
3: Что здесь происходит?
0: Вот, он не платит долги. Вот договор. И там стоит его подпись. Он не платит.
3: Это не твоя ли подпись?
1: Да, но...
3: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
0: Я не люблю такие вещи. Но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
3: Пошли со мной.
1: Пожалуйста, дай мне шанс.
4: Спасибо.

0: извините меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
1: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, а и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня. Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
2: Спасибо.

0: Почему ты не смилостивился над беднягой, а?
1: Мне нужны деньги, ваше величество. Вернуть вам долг. Я требовал с него деньги для вас.
0: Я же простил тебе твой долг.
1: Да, но я вам так благодарен. Я хотел вернуть долг вам. Как я еще мог отблагодарить вас, ваше величество?
0: Быть милосердным к другим, так же, как я был милосерден к тебе.
1: Нет. Простите меня, ваше величество. Пожалуйста, простите. Это несправедливо. Прошу вас. Ваше величество, будьте милосердны, государь. Жальтесь, государь.
0: Хазар, друг мой, я жалился бы над тобой. Но как я могу простить тебя, если ты отказался простить других?

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, Он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз.

смой душу дай свет, чтоб знать, как жить мне. Дай мне тот дар сказать, я

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух ты! Ой.
1: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а? До свидания, господа.
0: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
1: Иисус учил нас прощать.
0: Да, но не этих же.
1: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.